0: как если тоже это известная анекдотическая история, это даже реальная история. Вот. Когда одного человека в Африку послали продавать ботинки, там, да, Nike, кроссовки или что-то такое. И он через буквально через неделю-две приехал, сказал, невозможно, там все босиком ездят. Ой, ходят все босиком, невозможно там продать ни одного кроссовка. Вот. Ну, решили так для страховки еще одного послать. Тот через день пишет, мне, пожалуйста, там несколько тысяч кроссовок пришлите. Что такое? Такие возможности, все босиком ходят. Поэтому, если сейчас на вас кто-то не смотрит, это не значит, что все возможности закрыты. То есть посмотрите, столько мужчин, столько женщин, они, да, то есть они только ждут, может быть, чтобы отношения наладить. Вот, нужно попробовать здесь. Обязательно найдете более-менее подходящего. А идеала не будет никогда. 100% идеала не будет. Потому что идеал – это то, что делается, а не то, что обретается. Да? То есть к идеалу можно прийти только потом, имея уже отношения 5, 10, 20 лет. Потом, может быть, идеала вы не достигнете. А сразу его не будет. Люди разные.
1: Да, то есть как бы это не только касается того, что там, если у меня с одним не получилось, то это все трагедия, да, там. Это также и касается, когда уже получилось, да, то есть и это все прекрасно знают, что когда получилось, это только начало. То есть это еще начало огромного пути, который нужно будет пройти. То есть и дальше тоже нужно будет очень много работать, потому что любовь настоящая – это плод огромного труда. Да, как бы это известно всем, да, потому что обязательно есть ссоры. Например, один святой, наш любимый святой, он всегда говорит, что ссоры в семье – это как специи в блюде. То есть не нужно думать, что если вы ссоритесь, например, со своим любимым, то это просто крах вашей жизни. Ничего подобного. В конфликтах часто рождается истина, да, и в этих конфликтах вы можете узнавать друг друга еще больше, да. Узнавать, например, не через 40 лет, что ваш мужчина, он, ваш муж, он любит мякиш, да, в хлебе, а сразу на первом году жизни, да, спрашивают, что ты больше любишь, да, там, или как там. То есть это нужно учиться, да, узнавать друг друга этому. Вот. А вот в этом вопросе я хотела бы еще добавить, о котором говорил мой супруг, что важно вот эти попытки совершать, да, как бы, но опять же, женщина, она должна понимать, что не нужно бросаться с головой, да, то есть определенные ограничения. Мы говорили о том, что любовь – это как бы много, как это, компонентное такое определение, то есть очень много всего туда входит, и поэтому есть масса других вещей, кроме постели, да. Поэтому женщина, она себя обезопасивает и таким образом, как бы вступая в отношения с противоположным полом, все будет нормально, то есть она будет обезопасена. Вот. Поэтому главное здесь как бы вот понимание того, что все в твоих руках, да, как бы. И судьба, она может меняться, это известно, это и астрологи говорят. Если применять определенные, да, там, правила, определенные практики, например,

Есть такое понятие, как законные дети и незаконные. Это понятие не является фантасмагорией. Понимаете, если люди обвенчались перед Богом, то есть они перед Богом установили отношения, то тогда приходит в жизнь ребенок, который планируется свыше. То есть этот ребенок послан судьбой как награда за соблюдение правил. Если люди живут дикой жизнью, то есть они не венчаются никак, они верят только друг другу. То есть они, понимаете, брак, роспись, государственная роспись означает, что человек клянется перед родственниками. Это и происходит там. Собираются родственники, он клянется, расписывается, что он не бросит человека. Эта клятва дает детей, законных детей. Но эти дети, они не посылаются свыше божественными силами, они просто даются по судьбе. Когда человек венчается в храме и потом перед зачатием молится Богу, как бы думает о том, что Бог дал мне жену, пожалуйста, дай также мне и ребенка, тогда получается, что ребенок приходит с особыми качествами уже, имеющий склонность заниматься духовной практикой, молитвой там и так далее. Если люди гражданским браком живут, то они как дикие кони. Там даже Его-Го прямо одновременно. Что себе представляете, Бог подтвердил. Они как дикие кони, понимаете? То есть они просто скачут вместе, как бы могут скакать раздельно. И ребенок такой же рождается. То есть он хочет с родителями живет, хочет нет. Он не чувствует. Они даже не могут оформить вообще идею, кто они друг другу, как они оформят идею по отношению к ребенку. Вот смотрите, допустим, люди живут вместе, да, они не расписаны. Я женщину спрашиваю, много раз такое было. Я говорю, вы с кем живете? Она говорит, с мужчиной. Я говорю, он вам муж? Она говорит, нет, мы просто живем вместе. Хорошо, если у вас это не муж, вы просто вместе живете, тогда кто будет ваш ребенок? Вот подумайте об этом. Нет мужа, есть ребенок. От этого мужчины, с которым вы живете, кто ребенок тогда? Это еще третья коняшка, которая будет скакать вместе с вами. Вот кто. Просто если вы не оформили отношения друг с другом, как вы с ребенком-то оформите? Как вы объясните ребенку, кто этот мужчина, который с вами живет? Беременные в ЗАГС не бегут. Я вам сейчас кое-что интересненькое расскажу, чтобы вы знали. Дело в том, что когда женщина беременеет, то так как она не была привязана к мужу, потому что это не муж, та женщина беременеет, вся энергия счастья у нее устремляется туда, внутрь. Там наступает ее счастье, понимаете? Все счастье внутри. Так как она не имеет никакой ответственности по отношению к этому человеку, она про него вообще так вспоминает редко очень в этот момент. А мужчине нужно постоянно женское внимание. Если этого не происходит, так как между ними так же и нет никакой клятвы, обязательств, он просто разошлись, как море корабли, понимаете? Чаще всего, когда люди не расписываются раньше, наступает беременность, мужчина уходит из семьи. Это очень и очень часто бывает. Причина – неправильно сложенные отношения. Есть еще другая причина. Женщина, когда беременна, она становится очень чувствительной, эмоциональной. Сколько мужчина вкладывает в нее сил во время вынашивания беременности, сколько она сил потом вкладывает в ребенка, когда он капризничает. Сначала капризничает женщина, потом капризничает ребенок. Ну, то есть сначала мужчина женщине отдает, в общем, мужчина крайним остается к нему. Но некоторые не хотят оставаться крайним, понимаете, им чувствуют тяжело и смылся, потому что клятву никому не давал.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям.

Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Я расскажу одну историю. Однажды один царь на Востоке очень любил помогать людям, раздавал пожертвования каждое утро, у него так было заведено. Каждое утро он просыпался, шел и раздавал много пожертвований. И он был царь, очень гневный человек, обычно цари гневаются, очень такие яркие люди. И раздав так однажды утром свои положенные пожертвования, дары, раздав одежду, еду, еще что-то, он пошел в свою конюшню к своим любимым коням. И его что-то расстроило. Какой-то конь заболел, кого-то не накормили. Любил коней. Какая-то проблема появилась. И он сильно разгневался, стал топать ногами, ругаться. Ну, царь был. И вдруг появился еще один какой-то святой человек, нуждающийся, и попросил: дайте мне тоже какое-то пожертвование. Я знаю, вы раздаете пожертвования. И тогда царь в гневе стал кричать: что ты не мог просто вовремя прийти и получить свою долю? Он стал кричать: что тебе просто лень было прийти вовремя? Тогда он взял этот конский навоз и кинул ему в руки: на, хочешь есть, ешь. Разгневался царь. И этот путник, он сказал: большое спасибо, нет проблем, дали, возьмем, пойдем. Люди очень смиренные на Востоке, очень добрые. И на следующее утро цари на Востоке все практикуют медитацию, они медитируют. И он сел в медитацию и увидел в своей медитации этого путника, и рядом с этим путником огромную гору навоза. И спросил: что такое, что за гора, что такое? И этот путник ему стал говорить: неужели ты не знаешь, что когда ты что-то даешь путнику или святому человеку или гостю, то твои дары увеличиваются в 1000 раз. Поэтому смотри, какая огромная гора навоза. И тогда царь спросил с подозрением: а чья это гора? В общем, говорит: твоя гора, ты же это дал. Он говорит: а что мне теперь с ней делать? И путник сказал: ну ты же мне дал, чтобы я это ел, поэтому ты должен съесть всю эту гору. И царь стал извиняться, говорит: ну ты же понимаешь, я царь, ну вышего себя, ну конь заболел, ну бывает, руководитель, да, ногами потопал. Прости меня. И он говорит: ну я-то тебя прощу, но что делать с горой? Последствия-то пришли. И тогда этот путник ему сказал: я тебе дам, я тебе открою один секрет. Ты должен пойти на следующий день в свой город, и ты должен сделать так, чтобы тебя критиковали, ругали. И тогда каждый, кто будет тебя критиковать или ругать, разделит с тобой эту гору навоза. И царь на следующий день переоделся, чтобы его, точнее, он взял с собой какую-то подкрашенную жидкость в виде вина, чтобы все думали, что это вино. Под руку взял проститутку и пошел гулять. Представьте, Путин с проституткой, с водкой гуляет по Красной площади. Все приехали, все средства массовой информации, то есть все это засняли, стали критиковать, все оппоненты довольны, то есть все критикуют. Хорошо, в общем, получилось. На следующее утро царь опять сел в медитацию и смотрит, что действительно огромной горы нет, но маленькая кучка осталась. Маленькая кучка осталась. И спрашивает: что такое? Почему маленькая-то осталась? Там-то понятно, столько доброжелателей, столько обо мне всего наговорили. Такой повод хороший. А что это за маленькая кучка? И ему этот мудрец говорит: один человек не стал тебя критиковать. Один человек не стал тебя ругать. Поэтому что-то надо делать. Придется тебе есть. И царь сказал: ну может, что-то можно сделать? Он говорит: ну хорошо, я тебе даю второй шанс. Я тебе скажу имя и адрес этого человека. Поэтому иди завтра и попробуй заставить его тебя ругать. И он взял этот адрес на следующее утро и переоделся так, чтобы его не узнали. Пришел к нему инкогнито, неузнанным. И стал рассказывать: ты слышал, что вчера Путин гулял с водкой и проституткой по Красной площади? Он говорит: ну бывает, устал человек, руководитель, за всю страну отвечает. Ну должен отдохнуть, сейчас отдохнет, все будет нормально, хороший человек. Он говорит: ну мы же что-то должны сделать, может партию какую-то организовать, может какую-то там импичмент, я не знаю, что-то нужно сделать. Он говорит: ну зачем, мы должны терпеть, а руководитель, ну, всегда дается по тем людям, которыми он руководит, это всегда соответствует психологии, это факт, есть такие законы, поэтому какой смысл так сильно волноваться. И тогда он последний довод привел, этот царь, который был инкогнито, сказал: ну если такие хорошие люди, как ты, будут молчать, когда такие вещи происходят, то вся культура нашего общества будет разрушена. И тогда этот человек стал очень серьезным, встал, дал пощечину этому царю и сказал: сам ешь свой навоз.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: И в Бхагавад-гите, когда персонаж, герой этой книги, Арджуна, спросил у своего духовного наставника, что заставляет меня совершать дурные поступки даже против моей воли. Я не хочу это делать, я понимаю, нехорошо. Рэмси говорит, это нехорошо, но ничего не могу с этим сделать. Я это делал, потом думал, ужас вообще. Что это за внутренняя сила, которая заставляет меня совершать эти дурные поступки? Ну, за язык тянет, кто меня? И его духовный наставник объяснил, ну что, это твой враг. В санскрите это звучит так, камаэша, кродаэша, раджагуна самудбава, махаршано махапапма, видьянам и хавайне. Он говорит, что этот враг, всепожирающий враг, который живет в твоем сердце, называется кама. Кама в переводе на русский язык означает эгоистические желания, и которые рождены из гуны страсти. Ну, кто из вас знаком с таким понятием, как гуны, страсть, благость, невежество? Есть такая вещь, как страсть. Страсть — это когда человеку очень много хочется здесь что-то поесть, откусить там, да, купить, забрать, вот, иметь очень много. И вот этот вот гуна страсти, вот эта энергия страсти, это называется кама. Есть кама-сутра такая вещь, да? Но под камой не только сексуальные желания речь идет, не только об этом. Любое эгоистическое желание что-то обрести в этом мире как можно больше. Чем больше этого, тем больше человек попадает под влияние этого врага. И вторая вещь, что рождается, когда человек очень чего-то хочет, всегда так происходит. Посмотрите, вы чего-то хотите очень сильно. И когда вы приходите и не купили, ну там была распродажа, все на 70% дешевле, ну вы в интернете уже выбрали себе, ну, какие-то босоножки, да? Приходите туда, а уже нету. Какие ощущения? А? Вот так вот, блин. Это называется кротха. Это называется гнев. Поэтому две эти вещи, кама и кротха, они живут вместе. А если вы купили, давайте возьмем, вы купили эту вещь, одели, и дальше что происходит? Через месяц. Нет, подошло, все нормально. Неудовлетворенность возникает. Что такое вообще? Думал, что вот это вот все сейчас будет уже хорошо всегда, да? И через месяц уже не обращаешь внимания, да? Неудовлетворенность возникает. Ну какая-то, опять что-то нет, да? Опять поиск. Вот этот вот гнев, он по-любому возникает больше, и чем сильнее человек одержим каким-то желанием, обретение, тем больнее ему становится, когда он либо не обретает это, либо разочаровывается, когда он это обретает. Ну вот, опять то же самое. И обычно люди, которые находятся в гуне страсти, очень сильной гуне страсти, они живут, знаете, в чем их счастье? Я недавно попал под влияние гуне страсти сильной. И нужно было, знаете, ну то есть это счастье в бегах. То есть ты бежишь, и вот сейчас вот здесь я куплю вот это, потом вот это, и у меня запланировано все на несколько месяцев вперед. И знаете, самое страшное для человека будет страсти? Сесть. Если как только он садится, он обнаруживает, что внутри пустота, ему страшно становится, надо дальше бежать. Понимаешь, что пустое все. Пустое, ну и как бы эффект счастья от того, что я куда-то бегу. Но куда бегу, непонятно. Вот то, что делает вот человек с людьми, да, он делает это. И он же делает вот это вот критическое настроение, порождает тот же самый фактор, сильные страстные желания.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции Владимира Слепцова, преподавателя Бомбейского института Бхактивиданты «Ведическое здоровье», монаха и странствующего проповедника.
2: И пятый метод эффективного духовного роста является непосредственно практика. То есть теперь нужно что-то делать. То есть ресурсы у нас есть. Есть поле, да, то есть место святое. Есть учитель, есть знание, есть личность, с которой я хочу строить отношения. Ну, Бог, во всяком случае, его представитель там. А теперь нужен метод непосредственно, что же делать-то, как вести эту практику духовную. И самым эффективным методом практики духовной является призывание. Мы называем это молитвой. Да. На самом деле основа молитвы — это взывание. То есть мы зовем личность. Почему именно этот метод важный? А в чем принцип тогда наших отношений с Богом? Мы же хотим с Ним отношений, правильно же? А это значит, что нужно сделать, если мы хотим отношения построить? Позвать человека, да, для разговора. То есть сначала, прежде чем поговорить, мы должны сделать, ну, не знаю, звонок хотя бы там, набрать номера, там, сказать, алло, ты точно это ты? Да. Давай теперь поговорим. Но сначала надо позвать его. Это самое простое, это духовная практика. И как же нам позвать его?
3: По имени.
2: А как еще звать человека, кроме как не по имени? Мы же не можем сказать, эй, там, президент. Но президенты разные же бывают. Или вот пример приводит, ну, один святой. Вы заходите там в место, где очень огромное количество там людей. И ребенок, и туда ребенок зашел. И он говорит, отец! И что произойдет?
3: Все
2: мужчины, у которых есть сыновья, все повернутся. Это значит, с кем ему общаться? Ну, непонятно с кем. Но если он по имени позовет, имя назовет, то уже меньше повернется людей. И это уже будет личностно. Что имя, оно как раз отождествляется с какой-то личностью, о которой я уже что-то знаю. Потому что каждое имя, оно несет смысловую нагрузку. Да, в каждом имени есть определенные качества характера человека даже. Можем произнести какое-то имя, мы даже сами почувствуем. Любое, вот начните склонять свое имя. Там, ну, любое вот имя назовите, то есть специально нужно. Свое, если вы не стесняетесь. Прямо пример сейчас приведу. Никто не хочет, да?
3: Екатерина.
2: Екатерина. Екатерина. Екатерина. Вы чувствуете, Екатерина, как приятен ваш этот звук? Это просто звук вышел. С набором букв гласных и согласных. С ударениями. Это всего лишь комбинация звука сначала, как будто вы Екатерина. И вы думаете, как приятно звучит. Меня же называют. Это же я сейчас такая, вот вся такая модная, не такая, знаменитая, на весь зал счастлива. Посмотрите, какие мысли начинают бежать просто за этим звуком. Катя. Интересно, тоже вроде бы меня как зовут-то. Но уже не Екатерина. Уже Катя просто какая-то. Катюха. А что он говорит нам вообще? Катька. Да ладно вам, перестаньте уже вообще. А что поменялось? Я по-прежнему к вам же и обращаюсь. Что меняется, как думаете? Почему меняется? Почему меняется сознание? Я извиняюсь, Екатерина. Это просто вот, ну, опыт такой. Спасибо вам, что даете возможность на вас этот опыт здесь провести. Это к каждому может отнестись. Что меняется, скажите?
3: Отношения.
2: То же самое же имя, вроде бы просто оно склоняется.
3: Отношения проявляются.
2: Отношения проявляются.
4: Уважение.
2: А еще меняется звуковая вибрация. Она очень сильно влияет на наше сознание. Звук очень сильно, говорится, сильнее всего меняет наше сознание. Это звук. Хотя вроде бы имя то же самое. Мы начнем его склонять, меняется звук, меняется вибрация звуковая, она попадает в сознание, в уши, сознание меняет его. Поэтому самая эффективная и могущественная практика – это где мы взываем Бога по имени. Все, теперь эта практика должна быть главной и основной. Просто если мы хотим позвать его, если мы хотим еще пообщаться, это уже другой вопрос – пообщаться. Знаете, позвать, например, ну, Путина – не проблема. Но вот пообщаться с ним будет проблема. Он скажет, да нет, что проблема, не проблема, пообщаюсь. Я одному так человеку сказал, да ладно, не угрожай, ты пообщаешься. Да, пообщаюсь. Я говорю, о чем ты будешь говорить? Ну,

0: Мы сфотографировались с президентом. А ты что, не говорим с ним? Нет, да, ну говорим, мы просто друзья сфотографировались. И все. А представляете, Бог, это даже не президент. О чем говорить с Богом, как думаете? Ну ты не сфотографируешься. Ни одна камера не возьмет. Сразу мне не вскроет, где он или не он. То есть, другими словами, что нужно, чтобы пообщаться с президентом страны?
1: Знать его лично.
0: Квалификация должна быть соответствующая. То есть человек должен быть на этом же уровне, хотя, ну, может быть, не на этом, но около того, чтобы понимать, о чем говоришь. То есть понятными языками, то есть понятным, ну, мотивом общения, понятным настроением, то есть уровнем своим. Твоя квалификация должна быть как минимум, там, не знаю, ну, зам главы какой-нибудь. А если ты просто разговариваешь, что-то по-деловому хочешь, должен быть очень высокого уровня. А так о чем ты будешь говорить?
1: А у президента на сайте есть такой раздел, где можно задать ему вопрос.
0: Спасибо вам большое. Потому что на самом деле это единственное, что нам позволяет с ним как-то общаться. Он же нас не видит. Можно там хоть что, бумагу, говорит, совсем выдержит. Можно такое написать ему, там такое бывает, пишут. Но вот так вам в лоб задать вопросы, это уже совсем другое будет. Хотел какой-то маленький вам пример привести. Ну, сейчас попробую вспомнить. Он очень такой отображает эту действительность общения с кем. А, вспомнил. У меня есть знакомый. Мы в духовной практике, в одной традиции. И он живет в Москве, очень такой серьезный человек духовный. И он как-то вот ему вот по долгу его службы, его занятию, то есть его профессиональной деятельности, ему нужно было встретиться с президентом страны на самом деле. И он подал заявку эту, то есть в очередь стал, как все люди простые, что, ну, прийти на аудиенцию, скажем так, задать свои вопросы. И так получилось, что у него это прошло. Прошло, то есть все, ну, все ему прислали приглашение, сказали, вот такого-то дня, в какое-то время, все, мы рассмотрели ваш вопрос, вам на все про все. 4 минуты. Ну а там все по минутам. Не думайте, что там просто вы пришли, там будете чай пить там. У президента нет времени, он очень занятый человек. Поэтому там все, там, в зависимости от вопроса, там вот столько, там, 10 минут, 20 минут, там, 5 минут, там все такое. И первое, что он сделал, написал своему духовному учителю. Сказал, что вот у меня так и так появилась возможность пообщаться с президентом страны. Но времени не так много. Немножко, чуть-чуть там. Скажите, пожалуйста, о чем мне говорить с ним? Представляете, какая смиренная личность. То есть он не ставит свои вопросы вперед. Он спрашивает у учителя, подскажите мне, пожалуйста. То есть у него такая вера учителя, что учитель не ущемит его права. То есть он не скажет ему, что говорит только об этом и все. Нет. Он доверяет ему, что учитель 100% подскажет самое лучшее. Потому что учитель считается самым лучшим доброжелателем вообще для ученика. Ответ был таков учителя. Говори о самом важном. Посмотрите, какой ответ. Очень удивительный, очень глубокий ответ. Он, во-первых, знает уровень ученика, поэтому и задает. Вернее, отвечает ему. Именно так. Говори о самом важном. И что же самое важное для нас в жизни? Может быть.
1: Жизнь.
2: О Боге.
1: Отношения.
0: Ответ в этой книжке. Арджуна. То есть здесь всю книгу Бог говорит. То есть отвечает на вопрос и разъясняет, отвечает и разъясняет всю книгу. За редким исключением, где Арджуна, как ученик, задает вопросы. Вот где-то моменты, что Бог не говорит, он слушает. Но в основном говорит Бог. Но первая глава, их 18 глав, первая глава, где Бог молчит. Арджуна говорит. Это его чаяние, оно так называется, чаяние Арджуны. Он говорит, говорит, говорит, говорит, говорит.

0: все плохо, не хочу, вот это вот мне тяжело, я не буду это делать, пожалуйста, много чего там говорит. И все правильно говорит. И Бог просто слушает его внимательно, и потом, когда он закончил, Бог улыбнулся. И с этого начинается вторая глава. И первое, с чего начинает Господь говорить Арджуне, он говорит о самом важном, из-за чего Арджуна ничего не понимает. Вот этот маленький винтик, который не скрепляет все остальное. И что же это самое главное, самое важное здесь? Вначале, дальше ему ничего не открывает, пока вот этого не скажет. То есть это буквально самое важное. Он говорит: Арджуна, единственное, почему ты ничего так не понял, у тебя есть сомнения, всякие там апатии, там неуверенность и так далее. Ты не понимаешь, что ты не вот это тело, ты душа. То есть он дает знания о душе сначала. Первая глава, она там где-то несколько текстов, текстов 10, они полностью посвящены душе. Психология, наука о душе он дает сначала ему. Узнай. А вот потом, если ты ее усвоил и принял, то тогда тебе начнут дальше все говорить. Какой смысл ученику первого класса открывать алгебру, если он не знает простых даже вещей? И вот это важно для Арджуны было знать, что ты душа, мысли с позиции души, не с позиции этого тела. И вот этот ученик пошел общаться с президентом. Говорить о важном. Хотя у него сначала был другой вопрос. И знаете, сколько он с ним проговорил? 2 часа. Да. Президент страны никого не пустил. Сказал: ты же, у меня очень серьезный разговор. И он 2 часа общался с ним на духовную тему. Сначала он просто начал просто говорить: здравствуйте, там, не разрешил, там, спасибо вам, что вы такое делаете в служении стране, заботитесь обо всех, так, у вас, ну, такой труд серьезный, так и так далее. Но также не забывайте, что вы, помимо того, что вы президент, вы еще духовное существо, вы душа, у вас Бог в сердце, у вас с ним есть отношения. Он сказал: о, подожди, закройте дверь. Редко кто так не говорит. Редко кто вообще об этом мыслит. И он это знает, о чем он говорит. Просто с кем ему общаться? Потому что люди, они не соображают, что это важные вещи. И вот он за этими закрытыми дверьми 2 часа они проговорили. Откуда такая милость провелась? Вместо этих нескольких минут на 2 часа. Как думаете? От духовного учителя. Просто ученик выполнил наставление гуру и все. И получил эту милость. Своего туда ничего не привнес. И в этом ценность духовной практики, любой. Строго следовать наставлениям или указаниям духовного учителя. Не отклоняться, потому что гуру никогда не скажет нам что-то такое, что может помешать нам или как-то затормозить наш духовный рост. Более того, гуру никогда нам ничего такого не скажет, что будет в его, только в интересах гуру. Он все делает только в интересах ученика. Бескорыстно. И себе взамен ничего не берет. Единственное, что он попросит взамен, учитель, у ученика, как думаете, что? Как можно отблагодарить гуру за эти знания, за эту силу, которую он дает, за мудрость?
1: Послушай.
0: Делай это. Твои усилия, которые ты приложишь в воплощение этих наставлений. Начни делать, потому что теория без практики останется сухой. Как Иисус говорил: вера без дел мертва. То есть что-то делай, воплощай теперь. Получил знание, делай. И вот эти усилия, которые ученик прилагает, чтобы воплотить наставление учителя в реальность, являются наградой, но являются как благодарностью учителя. Это единственное, что он от нас ждет. Все остальное вы никак никогда в жизни учителя не удивите. Хоть, знаете, все богатство материального мира соберите и принесите к стопам гуру. Он просто, знаете, что делал, сказал: фу, так плюнь на это все, ему это даром не надо. Потому что у него такие богатства, у учителя. У него в друзьях сам Бог, представляете, это как у нас в друзьях президент. Ну скажите, будут ли у нас какие-то проблемы в стране, в жизни, если у вас друг президент? Ну, друг, вы можете в обнимку вот ходить с ним, там, на щелбанки ставить ему, там, смеяться. Скажите, будут у нас какие-то проблемы в стране? А вот у учителя Бог, друзья, представляете? Что все богатства всего, они вот ему принадлежат так же, как наследство. как наследство. Один человек пришел к астрологу. Пасмурный, хмурной такой весь, разбитый такой. Астролог смотрит его карту и удивляется. Говорит, почему вы такой весь измученный и несчастный? У вас в гороскопе ваш отец оставил вам наследство огромное. Здесь видно по нему, что вы очень богаты на самом деле, потому что ваш отец богатый и где-то оставил наследство. Почему вы такой несчастный? Бог – это наш отец. Он нам оставил наследство. Мы его дети. Это значит что? Если мы его дети, все имущество Бога также принадлежит нам. Это же логично. Вы, например, живете у отца дома. Дом принадлежит отцу. И все имущество в доме принадлежит отцу. И тем не менее мы говорим, я иду к себе домой. И мы говорим, это мой дом. По праву, потому что это мой дом. И вот здесь то же самое. Бог это наш отец. Все имущество, оно также нам принадлежит. Беда только в том, что мы не можем им пользоваться. Мы сидим на сундуке огромном, с бриллиантами, и не пользуемся. Хотя он как бы открыт, там и замка ничего нет, просто сидим и все. Но надо встать, открыть его и брать это богатство. И вот это так, что человек, он говорит, как я не знаю, я не знаю. Иди, я знаю даже, где лежит твой клад. Иди и возьми, и перестань быть нищим. У тебя отец такой богатый. Так же и здесь, в нашем случае, это богатство, это знание. Оно доступно нам. Нам только нужно его брать, изучать и применять на практике. Поэтому самая сильная, ну, практика духовная, непосредственно, которая, ну, будет как бы принуждать нас, в хорошем смысле слова, воплощать это наставление учителя, это повторять именно Бога, звать Его, чтобы Он пришел, потому что Он придет тут же. Как Иисус говорит, где двое или трое обо мне говорят, обо мне, то есть имя Его повторяют, я там же появлюсь. Я там же, говорит, нахожусь между ними прям. Просто это зрение, вот это наше зрение, оно несовершенное, мы не можем не видеть. Но сам Он там, так же, как Бог в сердце у нас. Мы в это верим, мы это знаем как-то, но мы же его не видим. Ну кто-то, по крайней мере, может быть, видит. Но так же мы не видим же, но это не значит, что его там нету. Так же, когда мы зовем Бога по имени, Он приходит к нам. Мы только должны поверить, что Он пришел. Пожалуйста, общайтесь. Вот теперь можно общаться. Как, прям так общаться? Ну да. Ничего себе. Да, общаться можно. Как друг мне недавно анекдот рассказал. Мышка нашла телефон. И эта мышка идет к зайцу. Говорит, зайц, это что такое? Это телефон. О, а что с ним делать можно? О, ты можешь разговаривать. А с кем? Да хоть с кем. Правда, что ли? Да. Даже со львом? Да. Алло? Это кто? Лев? Обалдеть. Ну, такой анекдот, он очень тонкий. Самое главное, это вот этот обалдеть. Со львом разговариваю. И вот это здесь так же. С Богом можно общаться. И вы тоже однажды подумаете. Вот это да. А на самом деле все просто. Надо просто набрать номер. И все. Все просто. Мы думаем, что Бог это что-то такое недоступное. Да Он в каждом атоме, в творении, Он везде находится просто. Он постоянно слышит наши разговоры, наши мысли, наши желания. Он все знает. Единственное, что Он скорбит. Мы не общаемся с Ним. С тем, кто нам все это дал, самым лучшим доброжелателем, Он нам это все вот организовал. И люди еще умудряются говорить, что Бога нету. Вот это глупость, наверное, самая последняя, которую можно придумать. Он нам все это дает, и говорит, нет, его нет, или я сам Бог. Вот это еще одна глупость. Вот такие методы духовной практики существуют, они очень эффективны, если мы это делаем под руководством, особенно опытных людей, которые нам предоставят эти все вопросы, все ресурсы, все все, наша практика будет успешной, и наша жизнь будет успешной. И не будет никаких трудностей и разочарований, что мы прожили жизнь бесполезно. По крайней мере, мы еще сможем научить своих детей, ну, поколение свое после нас, которое идет, из внуков, можем передать это, защитить их от вторжения в их сознание каких-то, ну, странных, искусственных или иллюзорных философий. Вот от чего нужно защищать наших детей. Некоторые родители думают, я своих детей защищаю так, я их не пускаю ни в какие церкви, храмы, мечети, потому что это все не нужно ребенку. Я его защищаю от всего. Да, вы, возможно, от этого защищаете, но не думайте, что всем детям свойственно поклоняться все равно чему-то. Если вы не научите ребенка поклоняться Богу, ребенок начнет поклоняться компьютерам, всяким машинкам, всяким там еще. Это тоже же объекты поклонения, те же самые. Человеку свойственно каждое утро кланяться, например. Кому должен человек в первую очередь поклониться утром? Родителям. Родителям в первую очередь, даже не Богу. Родителям. Потому что если бы не родители, вряд ли бы он вообще жил. Они дали бы жизнь. За это нужно просто хотя бы как минимум поклониться и получить благословение родителей. Да, например, Господь Рама показал, если это Рамаяна, это эпос, как прожил Бог, живя на планете, как человек. То есть своим примером показал, как должен человек прожить жизнь. Ну, в данном случае он показал, как должен прожить непосредственно царевич или как, ну, воин. То есть разные категории живых существ. Это простые люди, рабочие, это экономисты, это силовая структура, вот эти воины, ну, там, политики и так далее, руководители. И класс интеллектуалов, учителя и так далее, все четыре. И вот он пришел как царь. То есть как руководитель, показал, как идеально живет царь, как он правит идеально, как он заботится о подданных, как он создает условия для процветания. То есть полностью прожил жизнь и показал, как нужно жить. И вот там есть такой сюжет маленький, в этих писаниях описывается. У Господа Рамы было, то есть Бог один, у него разные формы есть, он разные принимает инкарнации, там воплощения разные, имена у него много, но он сам один, нету много богов, он один, что может играть разные роли в разное время. Но в то время он пришел как Господь Рама. И у него было три брата. И они всегда просыпались, уже когда подросли, когда уже разум сформировался. И первое, что они просыпались, они сразу, то есть у них перед глазами, когда они просыпались, вот они вставали в этом дворце, и первое, что у них перед глазами было, это лес там. Поляны, озера, и там бегали разные живые существа, ну, дети просыпаются, там бегают олени, зайцы, представляете, там птицы, все вот так это было. Вот так и должно быть на самом деле у детей, чтобы они чистоту вот эту природную видели, детственную, где нету там охоты какой-то, кто-то убивает. Не, вот это они видели. И когда они просыпались, сразу же первое, что они делали, бежали играть с этими всякими живыми существами. Ну, как и все дети, хотят сразу играть. И однажды в какой-то момент, они все встали, проснулись, увидели живых существ там каких-то, бегают, и собрались уже было бежать туда. И Господь Рама сказал, ну, маленький еще туда, он сказал, подождите, причем он старше был среди них всех. Говорит, подождите, сейчас мы не это должны сделать. Они говорят, ну Рама, ты чего, как не это, мы же всегда это делали. Он говорит, нет, сейчас мы должны другое теперь начать делать. Я повзрослел, Рама. Они, а что мы должны сделать? Пошлите, покажу вам сейчас. Ну и дети, они быстро такие, знаете, на подъем, все что-то новое. Да, пошли с вами. И вот они идут. Они идут через разные там палаты этого дворца и входят в тронный зал. В тронном зале сидят их родители. И Рам подходит, родители этого не знали. Ну как, не ожидали просто. И Рама подходит, склоняет свою голову и касается стоп. Отца и мамы. Просто склонился. И у отца и у мамы слезы на глазах выступили от счастья. И отец поднял ребенка, ну, Раму, и говорит, Рам, сын мой, кто тебя этому научил? И Рама говорит, отец, это все по твоей милости. Он говорит, я тебя этому не учил. Нет, как же ты не учил? Я слышал, к тебе приходили мудрецы. Ты общаешься с мудрецами. Иногда я просто слушал, о чем вы говорите. И вот в этих знаниях я узнал, что важно, проснувшись, первое, что сделать, выразить почтение родителям. Поэтому это твоя заслуга, что я это делаю. Ты же общаешься, я просто это услышал. И это духовная практика. Говорится, если ребенок получит благословение родителей, все планеты встанут в благоприятный порядок. И будут влиять очень-очень позитивно на человека. Просто если ему выразить почтение родителям. И вот такие маленькие-маленькие нюансы, они будут наполнять нашу жизнь. И потом уж только мы обращаемся к Богу, благодарим Бога, что ты дал мне возможность сегодня открыть глаза, что я ночью не умер, что я открыл глаза, я дышу, я человек, у меня есть деятельность какая-то, я активен. Вот благодарность. Вот с этого начинается общение с Богом. Постепенно, постепенно. И потом по возможности человек практиковать начинает. Однажды ему откроется видение, он увидит Бога в сердце, как он там находится, какой он красивый. Господь, какой он красивый, удивительный. И он ждет нашей встречи больше, чем мы даже. Это подобно, как родитель ждет блудного сына, который где-то гуляет. Он всегда его ждет. Когда он вернется? Важно, плохой он или хороший. Это мой сын, вернись, пожалуйста. И вот так же Бог ждет нас всех, блудных сыновей. Приходите, вернитесь, вы куда пошли от меня? Вы в такой страшный мир ушли. Там столько страданий, там старость есть, там болезни есть. Там смерть есть, там столько всего. Неужели вам там нравится? Возвращайтесь. Вот он зовет нас. Так же, как мы его зовем, он нас так же зовет. Мы просто его не слышим. Слух закрыт. Но у него, в отличие от нас, хороший слух. И когда мы его зовем, он бежит к нам со всей скоростью. И это практика духовная. Звать Господа. Давайте, наверное, время оставим на общение. Может, вопросы какие-то, если можно что-то пообсуждать.
1: Здравствуйте, такой вопрос возник. Когда действительно искренне хочешь, чтобы родители тебя благословили, и ты их ждешь, то есть важно тебе их благословение, а когда они не благословляют в сознании Кришны, прямо готовы, как та матушка наняла там кого-то, да, чуть ли не сами кого-то нанять или выйти на тебя, как в этом случае? То есть посадом кормить вообще, не знаю, не помогает, что ли? И если это должно быть благословение еще Кришны, то как бы?
0: Вы последователи просто этой традиции, да? Сознание Кришны. Поэтому вопросы задаются. Я почему это сейчас говорю? Потому что здесь, я уверен, здесь люди разных других могут быть конфессии. Я просто перевожу. Там с некоторых слова могут быть иностранные. Прям просад. Ну, я не знаю, о чем вы говорите. Но я просто, ну, как переведу это все. Спасибо вам за вопрос. Это наверняка есть почти что во всех традициях. Это трудность. Ребенок начинает заниматься духовностью, и родители, они как будто бы как против. Тем более у них недостаточно, может быть, осведомленности, что это за традиция сознания Кришны. Как правило, она везде рекламируется как самая плохая, страшная, сектантская. Но это все, конечно, обман, кому-то невыгодно, и поэтому родители, они боятся этого и пытаются как-то вас удержать. И другой момент. Вы говорите, как будто бы как не работает, вы кормите священной пищей, просад — это священная пища. И вроде бы как не работает. Но я вам скажу точно, только благодаря родителям вы до сих пор еще здесь, слушаете лекцию, и также вы в сознании Кришны, вы практикуете все равно, это значит, какие-то благословения есть. Что если бы не было благословений, вряд ли бы вы что-то бы сделали. Возможно, они не проявлены, вы не увидели их так, но они 100% есть.
1: То есть благословение, например, каждое утро не физически тогда просить,
0: да,
1: через
0: руку. В уме кланяйтесь просто, да, выражайте почтение.
1: Физически они это не поймут.
0: Да, и не надо это делать, иначе вы просто их засмущаете, они еще сильнее меня понимают. Хотя, ну, я тоже своей маме вначале тоже пытался что-то, и там и мама, и все, ну, все родственники, они все на дыбу встали и сказали, ты сумасшедший просто. Попал в секту какую-то, ты глупец просто, мы-то думали, ты разумный просто, ты как все, в общем, дурак дураком, ну, я извиняюсь, изображение, вот это все полезло. И я продолжал свой путь, и также я продолжал в уме выражать почтение родителям, уважать их, ценить и все. Ну, продолжал, но ничего не говорил. Не навязывал, не заставлял, не объяснял, ничего просто. И я просто однажды сказал, мама, дайте мне благословение, пошел-ка я учиться, я вас так любить хочу, я очень люблю вас, но я не могу вас любить, потому что вы меня этому не научили. Потому что не потому, что вы плохие, потому что, в свою очередь, ваши родители вас этому не научили. Как называть, как любить? как о Боге нам давать знания? Вот вы мне не дали знания о Боге, потому что ну, вам его не дали это знание, а вашим родителям их не дали. И поэтому я хочу прервать эту цель и пойти научиться любить по-настоящему, чтобы вернуться и по-настоящему вас любить. Я не могу, а хочу. Дайте мне благословение. Знаете, там что произошло? Там как, знаете, как будто ждали, говорят, давай иди отсюда, чтобы я не видел. Иди вообще подальше отсюда. Достал ты нас уже здесь со всем этим. Но я увидел за этим благословение. Это называется кальюжное благословение. Кальюжное только там. Ну вот эту эпоху деградации, когда незнание, это надо принять за благословение. Я пошел, научился. Через полтора года вернулся. Совсем другой. Они меня по-прежнему боятся. Тогда.
2: Опасаются.
0: Страшно. Ну что, где-то был полтора года. Что его у него там на уме? Непонятно. Я продолжаю тоже делать, но уже совсем другой. Ничего ни от кого не жду, не требую. Ничего не объясню. Просто живу все так же. Помогаю маме трудиться. Там ведра у нас, что там работают, что-то с ней. Приеду там на 3-5 дней. Все помогаю ей, все то же самое. Я тоже самый сын. Я ее люблю. Просто моя любовь проявляется в практических каких-то вещах. И все. Не надо в любви там признаваться. Но в уме я всегда есть память. В уме. И все. Потом через какое-то время проходит, они начинают там еще что-то как-то узнавать, а что ты, а где-то. Я говорю, мама, поехали отдохнем на море. Она удивилась, как вообще, мог такой вообще, как с его уст это вышло, на море поехали. Тут ни денег мне так, так все тяжело в этом мире, и тут еще какое-то море предлагают. Сам-то там непонятно, где он там, не работает нигде, ничего не это, странный вообще какой-то тип у меня сын этот. И на море предлагают, поехали. Я говорю, мама, ты поедешь на море? Отдохнем просто, возьми сестренку, хочешь еще кого-нибудь возьми. Просто отдохнем, ну, 2 недельки, 10 дней. А ну что там на море? Да ничего, говорю, мы с друзьями там собираемся, просто там 2 раза в год отдыхаем. И в итоге как-то убедишь, ну, поехали, я, ну, ладно, поехали. Я там осторожно, поеду, ладно, поеду. Приехали. Она увидела столько народу, а там открытие. Это фестиваль благости. Я не обманул маму, там море. Я не обманул маму, это друзья мои все. Мы отдохнем. На самом деле мы отдыхали. И мама как-то так подозрительно говорит, а кто это такие, столько всех? А там человек 400, наверное. Я говорю, это друзья мои, мама. Столько друзей, я говорю, да. Ну ладно, такая сидит, мы как-то села, ну и там презентация, открытие фестиваля. Мы сели там где-то там на стульчиках в зале, где-то сидим с ней. Ну я и сестренка втроем сидим просто и ждем, когда открытие начнется. И вот начинается открытие, выходит на сцену Олег Геннадьевич Торсунов, потому что ну, он организатор этого фестиваля, он выходит на сцену, со всеми здоровается, говорит, что это фестиваль, что это не проходите, потом говорит. А теперь я хочу позвать на сцену моих друзей, преподавателей этого института международного, которые будут здесь преподавать свои науки разные. И пусть они каждый о своей как бы, дисциплине расскажут, что они будут за эти 2 недели представлять. Там кто там будет, там психологию, астрологию, кто-то йогу будет, там еще там все разные будут. Пусть они будут. И я хочу начать с моего друга, пожалуйста, там Владимир Слепцов, выходите на сцену преподавать института, ту-ту-ту-ту-ту. Мама как услышала, она чуть сквозь землю не провалилась. Она говорит, это что, про тебя что ли говорят? Я говорю, да, наверное, мама про меня. Другого нету Слепцова здесь, наверное. Ты правда, что ты что, преподаватель что ли? Ну, получается, да, мама. Ну, благословляй меня. Я пошел, давай, давай, иди, конечно. Это благословение кальюжное, иди, иди. Я пошел. И когда вышел на сцену, первое, что я сказал, я хочу поблагодарить свою маму и своего духовного учителя. Потому что если бы не они, вряд ли бы я стал бы нам преподавателем. Мама там где-то вдалеке сидела, там слезами умывалась просто от этого счастья. Я потом маму так и не увидел в этот вечер. Потому что ее там кто-то узнал, что это моя мама, там друзья ее увели, там когда номер ее поселили, там столько ей там любви там дали ей. Я просто утром уже, это мне самому там не дали никаких шансов, чтобы я куда-то ушел. А потом утром звоню и говорю, на завтрак пригласить, просто мама позавтракать вместе. Я говорю, мама, доброе утро. Мама мне в трубку отвечает, Хари Кришна, сынок. Откуда это у нее? Я ничего не навязывал, ничего не говорил. Это любовь вошла так. Да, мама готова теперь. Потому что маме важно, чтобы сын был успешным. Успех, то, вот это то, что хотят любые родители, чтобы их ребенок был успешный, счастливый. А все остальное это детали. Сейчас каждый раз, когда я маме звоню, вчера звоним сестренку, поздравил день рождения, первое, что говорю, мама, прими мои поклоны, пожалуйста. Я уже открыто это говорю. И мама говорит, спасибо, сынок, тебе. И потом уже начинается диалог, и мы общаемся. Одна мама, у ее сын мусульманин, но в сознании Кришны. Мама авторитет в исламской традиции в этом городе, на базе есть. Город есть один, а она там авторитет. Она уже старая женщина, такая лет ей там под 80, и ее уважает весь вот этот исламский мир, ну, духовный мир. Она, потому что очень авторитетная женщина там, что касается духовности непосредственно. А во всех мечетях страны, вот эта азиатская, они все ее знают. Ее сын в сознании Кришны. И в один прекрасный день они приходят, у них там праздник какой-то был, и там ества разные, и она говорит, я не буду мясо кушать. И сказал, почему этого не будет кушать? Она говорит, ну, мой сын попросил меня не кушать мясо. А как я могу сыну отказать? Я его очень люблю. И он у меня очень разумный человек. И он попросил меня, мама, можешь ты просто не кушать мясо? И как я могу отказать любящему сыну в его просьбе? Это же он просит, ребенок маму просит, чтобы он, она что-то сделала для него. Это же духовное отношение, просить, делать. И поэтому я с этого дня не буду кушать мясо. Не поверите, все это приняли. Все согласились, да, ладно, хорошо. И никто и никогда больше не говорил, не предлагал мясо. И также по-прежнему ее уважают. Потому что она разумно объяснила, привела аргументы важные. О отношении с сыном и мамой. Здесь то же самое. Вы продолжаете делать свое дело. Не ожидайте ничего. Не ожидайте ничего взамен. Потому что это мешает духовной практике, когда мы что-то ожидаем. Любовь подразумевает бескорыстие. Не ожидаю. Я делаю, не ожидаю. Молюсь за маму, молюсь за папу. Кормлю их пищей духовной. И все. И не ожидайте. Вы увидите, чудеса произойдут в свое время.
1: Получается, не мы ожидаем, а они ожидают, что, например, 2 года уже что-то читаешь, познаешь и говорит, и где воплощение твоих знаний? Где? Ты карьеры у тебя нет. Где?
0: Мама, что в твоем понимании карьера?
1: То есть для них не знания важны, а вот...
0: Нет, нет, нет. Важна карьера. Мама, что в твоем понимании карьера? Задайте вопрос ей.
1: Финансы?
0: Нет. Финансы это какая-то составляющая карьеры. Это не главное. Например, положение в обществе может относиться к карьере. Да, тоже карьера. Выйдите за президента страны замуж. Посмотрите, вы перекроете сразу сколько вопросов. При этом, при всем, останьтесь в сознании Кришны. И знаете, как зауважают вас? Вот о чем мама просит. То есть, станьте успешным человеком. Выйдите замуж за хорошего, серьезного, солидного человека. Пусть он трудится, приносит средства, деньги. Вам зачем заработать деньги? Женщина не должна зарабатывать деньги. Женщина дома деньги зарабатывает. Ей прям домой несут. Ей не надо что-то там работать, пахать-то на кого-то. Она вот так раз и принесли. Вот так она деньги зарабатывает. Сколько надо? Столько. Счет принесли. Но соответствует ей статусу женщины, жены, матери, любовницы, подруги. Это все в одном лице. Если вы правильно все это делаете, деньги сами к вам потекут. Даже не удивитесь, как там денег столько много. Вот так женщина работает. Самой ни в коем случае не надо ей трудиться. Если там ладно, там нету вариантов, исключений какие-то. Бывает, женщина должна трудиться. Когда муж там лодырь какой-нибудь лентяй, а семью кормить надо. И не дождешься, надо идти работать, а что делать? Раз нет других вариантов. Ну, если нету там отца, и вы еще не замужем, а поддерживать надо, тоже можно работать. Но когда вы под защитой находитесь мужа и отца, ни в коем случае нельзя работать женщиной. Это ее просто разрушает как личность женщины. Она не для этого женщина создана работать. Ее труд к другому совсем, она дома трудится. Она создает атмосферу любви. Вот он ее труд. уважение, она благословляет мужа, она дает ему силы, она молится за него. И энергия удачи сама текет тогда к мужу, и муж вам будет, не знаю, чемоданами носить эти деньги. Mm-hmm. Что с ними делать, с этими деньгами? Вот проблема будет другая потом. Ну, то есть продолжайте уважать родителей. Цените их, любите, потому что вы никогда не отблагодарите родителей. Никто не отблагодарит никогда родителей. За то, что они нам дали рождение, воспитали нас, выросли. Как мы можем благодарить? Так невозможно.

0: юный слушатель у нас здесь. Угу. Повезло, завидуюсь уже. Мне бы в детстве так мало водило бы меня. Имейте в виду, все знания, которые сейчас здесь звучат, они входят в сознание ребенка. Это он, любовь, мама к ребенку. Так ребенок уже знания получает.
1: Это он меня водит. Он меня водит.
0: Тем более, да. Учитель, да, ребенок может, да, говорится, воспитать одного сына. И он 24 поколения может достать из ада, представляете, родственников. Один сын, правильно, духовно воспитан. Поднимет, защитит, освободит с ним страдания. Тебе это говорят, да. Какой-то
1: мужчина,
0: можно
1: еще один вопрос поговорить? Моложенцы, когда спать, мы все мониторы отключаем. А нет оскорблений, если ты под мухомонку спишь?
0: Нет. Нет. Монитор это все равно выключен.
1: А, лучше
0: не может быть. Вы же не слышите ночью. Монитор подразумевает, вы анализируете. Вы анализ включаете, вы тратите энергию, значит. Потому что вы также и кожу же ощущаете, подушки всякие эти. Но вы же не анализируете, поэтому не тратите энергию. Вы также дышите. Но так как вы не подвергаете анализу этот процесс дыхания, вы не тратите энергию. Вы же не анализируете, какой воздух приятный, свежий, вонючий, там еще. Нет анализа. Силы забирает анализ в уме. Глаза, например. Вы смотрите, вышли на улицу, смотрите светофоры, машины, магазины, там рекламы разные, люди, там повороты, там снег, там деревья, там все. И вы же это анализируете все. Это значит, вы тратите энергию. А если вы не анализируете, и глаза ваши открытые, вы не тратите энергию. Представляете? Ну, к примеру, вы идете по телефону, разговариваете, то есть по городу. Скажите, вы видите телефоны, вернее, всякие светофоры, повороты, людей, там, деревья, там все. Нет, вы все там. Ваше внимание в одном чувстве слуха и все. Вы только там. Хотя вы все как вы видите, конечно, но вы не анализируете ничего. Это значит, вы экономите энергию.
1: То есть, когда мы в роли наблюдателя, мы уже меньше энергии тратим.
0: Наблюдателя и не анализатора, скажем. Не анализируйте. Тогда вы не тратите. Говорится подобно тому, здесь он говорит, Арджуна, Господь говорит, подобно тому, как черепаха вбирает в панцирь 5 конечностей при опасности, раз, и спрятала. Он говорит, йог должен взять под контроль все 5 чувств. Раз, и все. Все 5 чувств под контролем. Если надо какое-то чувство, он высовывает и забирает его. Опять раз. Надо что-то там прочитать, прочитали и закрыли глаза. Ну, имеется в виду, не анализируйте пока больше ничего. Запахи какие-то раз, и не дышите пока. Не анализируйте. Все плохие запахи какие-то. Можете не дышать. И так далее. То есть не контролируйте чувства. Язык, например, как контролировать? Говорится, одно чувство языка обуздаете, все 5 обуздаются автоматически. Это самое тяжело обуздаваемое чувство языка. Но если вы его обуздаете, все 5 под контроль возьмутся. Сложнее каждое. Но вот одно возьмите, как вот язык контролировать? Нужно делать 2 действия правильно. Первое. Речь правильно должна быть. Чистая. То есть правильные слова. Не сквернословить, не ругаться, нечего. Чистые слова должны быть. Своевременные слова, приятные слова должны быть, правдивость должна быть, то есть это все должно быть. И второе – это питание правильное. Питание, чистая пища должна быть, одухотворенная, не грязная, не с токсинами, там, не оскверненная какая-то, не объедки это должны быть, чистая должна быть пища. Все, язык обуздается. Иисус говорит, не вся грязь, что входит, но еще и выходит. Mm-hmm. Это как раз о речи он говорит. Отсюда тоже, если грязь выходит, то это значит, она заходит. Так, по карме придется получить что-то. Вот так, язык тоже под контроль великий. Будет хотеться чего-нибудь съесть прямо. Учите разум, это полезно. Какой-то голос внутри скажет, да, да, да, это полезно. Нет, нет, нет. Разум подразумевает сознание. Разум это знание. И вот вы включаете анализ через разум. Как полезна эта пища сейчас повлияет на меня? Какая это пища? Такая-то. Есть сейчас огонь пищеварения в организме? Нету. Какой смысл тогда кушать, если нету огня пищеварения? Это же токсины там будут, это гниение будет. Эти токсины гниения попадут в кровь. Эта кровь токсично омоет мозг. Это, соответственно, мышление будет какое-то гнилое также. Не буду это кушать сейчас, потерплю. Ничего страшного. Воды попью. Все. И вот так вы можете контролировать чувства. Либо могу что-то похуже, но чуть-чуть надо потерпеть, и что-то легкое, значит, надо. А вот когда солнце вошло в зенит, и огонь пищеварения сильный, тогда я могу просто насытиться пищей, но правильной пищей, чистой, сбалансированной. Не надо смешивать рыбу с молоком. Ну, к примеру. То есть надо знать. Это тоже наука, знание, диетология, как питаться. Если пища правильно сбалансирована, вовремя съедена, она принесет счастье. А если это объедки и старая какая-то пища, и еще там имеет энергию там всякую тяжелую, то она принесет страдания. Он здесь тоже об этом говорит. Она принесет страдания, прям болезни. И вот в таком состоянии очень тяжело практиковать духовную. Когда болеешь, когда настроение плохое. Да, да.
1: Скажите, вот у вас есть ферма, по поводу рождения бычков. Наверное, распространенный вопрос.
0: Ну не поверите, у нас сегодня бычок родился. Да. Его назвали Ханума.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. У нас сейчас все там в сетях поздравляют. У нас сейчас вот зима началась. Сейчас пойдут, у нас где-то мы ожидаем, где-то около 15 телят. Нас это не пугает, мы, ну, у нас знания есть, потому что. И когда человек знает, как Иисус говорит, если ты вооружен, то ты в безопасности. Если есть знания, никаких проблем нету. Проблема только в невежестве. То есть нет знаний имеется. В невежестве буквально нет ведов. Нет знаний. Веда — это знание буквально. Вопрос, что делать с бычками?
1: Ну, да, многие же это останавливают, даже вайшнавы.
0: Это просто нет знаний, все.
1: Ну, поделитесь основными знаниями.
0: Сейчас я попытаюсь, сейчас просто я хочу настроить. Это вопрос еще не просто знаний. Вопрос еще нашего внутреннего посыла. А зачем нам нужны коровы и быки вообще? Если я хочу наслаждаться ими, то, конечно, это будут проблемы. Более того, с коровой больше проблем, чем с бычком. Бычка хоть доить не надо каждый день. Корову доить надо 2 раза в день, а то и 3 раза в день. Каждый день, там выходных нет. Бычка хоть не надо доить просто, и все. И вот у нас еще иногда такой вопрос у людей возникает. Что делать с ними? Зачем что-то делать обязательно? Почему этот вопрос возникает, что с ними надо что-то делать? Вот у нас же дети рождаются, мы же не думаем, что делать с этим ребенком? Зачем что-то делать? Да просто любите его и все. Заботьтесь о нем. Пусть гуляет этот бык, пусть пасется, пусть дает приплод. Это же бык, это же отец, говорится. Веда говорится, бык — это отец. Это олицетворение духовных законов. Это бык. А корова — это олицетворение чистоты и святости. И вот они друг без друга не могут. Это же просто, это же гармония. На быке, знаете, сколько всего можно делать? Возить можно, пахать можно, гулять с ним можно. Когда не гуляли с бычком вот так, как с лошадью? Знаете, как классно?
1: Не страшно.
0: А?
1: Не страшно.
0: Если у вас есть отношения,
1: ну, да.
0: У вас с ним он будет, он очень послушный. Он очень, по-моему, как друг, вы прям чувствуете такую силу огромную. Просто подходите, и он сразу раз такой, ну, прям как защитник ваш. И он готов помогать, он только, знаете, дайте ему команду. Если вы прям с детства его научите, это такой помощник в вашей жизни. Он столько вам добра принесет, столько богатств принесет, процветание. Бык и корова. Если у вас есть бык и корова, имейте в виду, вы всю жизнь будете процветать. Процветание неизбежно, потому что корова является любимым животным Бога. Она пришла в этот мир, чтобы дать процветание. А бык помогает ей, как отец. Несложно, с бычками, наоборот, классно. Единственное, в чем трудность, они забирают у нас время, как будто, которое мне должно принадлежать для наслаждений. А сейчас надо, что с ними делать? Да не надо с ними ничего делать. Пусть живут, пусть гуляют. Однажды в Индии, не знаю, где-то год назад, мы увидели пастуха, он пасет коз. И там где-то 20 или 30 коз он пасет. И мы ему говорим: зачем вам козы? Вы же вегетарианец, вы же мясо не едите. Зачем вы их держите? Тут жара такая в Индии. Ладно, шерсть. Зачем вам вообще эти козы? Вы же вегетарианец. Ответ просто убил нас. Он так легко, непринужденно, с такой любовью сказал: да я их просто люблю. Вот и держу. Представляете? Он их не убьет ни одну. Он просто их любит. И вот это настроение духовного мира. Коровы, просто их любит. Они столько нам дают добра, счастья, любви, заботы только. Они заботятся о нас. Нам кажется, что это мы о них заботимся. Да нет. Быки это, ну, это защитники. Они очень добрые. Один бык. И многие там на ферме его немножко побаивались, этого быка. Мы его спасли от убийства. Или убить, зарезать. Ну, так получилось, что мы его спасли вообще. И он такой самый там серьезный был. И его держат отдельно, большую часть. Ну, когда надо его пускают, гулять с ним. Ну, так у него отдельный большой загон, но он там наслаждается. И туда никто в загон не заходит почти, что ему так сено дают, там воду дают, там что-то выгуливают, то пастухи там все, либо обратно. Но так к нему близко не подходит, но мало ли, говорится, не доверяйте животному с рогами, животному с когтями, реке не доверяйте, политику и женщинам. Ну, это в хорошем смысле слова, имейте в виду просто. Просто не надо полностью доверять, все может быть, произойти. Там вы куда головой вот сделает и может проткнуть вас. Или там... Животное с когтями тоже. Не играйте с котом близким, что он в любой момент может взять вот так лапой и выколоть глаз просто, и все. Река тоже, не доверяйте. Что вроде играете, она как, ну, течение такое, может быть, там в горах особенно, и потом уже не выберетесь просто. Ну и также с политиками и так далее. То есть. И вот быком, и туда никто не, ну, как-то вот. Ну, а я давно не был на ферме, это, может, месяца полтора или два не был. И приехал, и спрашиваю, где этот бык, которого спасли, что я вообще не видел. Ну, я знаю, что его спасли, но я вообще не видел. Говорит, вот там, я пойду скажу. Нет, лучше не заходите к нему, потому что, ну, мало ли, это же бык, это же, мы его не знаем пока. Пока еще нет отношений, просто так, аккуратнее. Я говорю, да, вам спасибо, я понял. Я иду другим настроением, я иду знакомиться с ним. Я не иду посмотреть на, там, тонну мяса, которое можно продать там и все, и деньги за это взять. Нет, я иду смотреть на личность. Такую же, как и я, как душа. Просто тело быка. Думаю, пойду, познакомлюсь, поздороваюсь. И я перелез через этот забор, и он увидел, что кто-то перелез. Он так повернулся, посмотрел. И с такой скоростью ко мне. Я внутри склоняюсь. Внутри мысленно кланяюсь. Кому кланяюсь? Кланяюсь Богу в его сердце. Что там тоже Бог в сердце есть. Бог говорит, я в сердце всех живых существ. Он говорит, всех. Я, говорит, направляю в скитание всех живых существ. Если у вас есть знание, да, вы всегда будете защищены. Он направляет в скитание всех живых существ. И я это понимаю. Я поэтому первое, что сделал, выразил почтение Бога в его сердце. Говорю, Господь, прими мой поклон, разреши мне познакомиться с живой или душой, которую ты охраняешь и берегаешь, пожалуйста. Я хочу подружиться с ним, стать другом для него. Вот с таким настроением я вот шел навстречу к этому буку. Как только моя молитва закончилась, бык подошел в это время. И что сделал бык? Склонил голову, облизал мне ноги и не поднял голову сразу. Так и стоял со склоненной головой у земли. Я угладил спокойно, общался, разговаривал. Я говорю, Кришна Баларам, знаю, что тебя так зовут. Как здорово, что ты подошел. Мы теперь друзья с тобой, имей в виду. Да, мы будем встречаться с тобой, общаться. И он головой просто махал. Никакой агрессии, ничего, никакого страха нету перед ним. Потому что вы подружились с ним. Мы как друг пришли, не как агрессор. И потом я начал уходить, и он не пускает меня. побудь со мной еще немножко. Я здесь один, никому не нужен. Я это чувствую прямо, у него сердце это идет. Если вы занимаетесь духовной практикой, вы начнете, первое, что произойдет, вы начнете слышать мысли живых существ. О чем они думают? Все живые существа о чем-то думают. И дерево думает, и таракан думает, и птица думает, и рыба думает. Все думают. Почему? Потому что там есть жизнь. Там ток в сердце дает возможность мыслить. Это удивительно. Уверен, сейчас на этого бычка уже кто-то глаз положил, кто родился сегодня у нас. Кто-то захочет сейчас позаботиться о нем. У нас есть система бегунства. У нас где-то сейчас 54 сегодня, 54 коровы. Ну, стерят 54. И большая часть коров уже разобрали люди, бычков. Они заботятся, как опекуны, они просто перечисляют раз в год, раз в месяц какую-то маленькую сумму и на эти средства поддерживаются. Но благо идут этим людям, как будто это их собственность, как будто это они заботятся. И там люди, кто живут, пастушки, пастухи, они вот эти деньги на этих коров тратят. И так они милость получают. Часто этого бычка, я уверен, кто-то уже у вас положил.
1: Можно еще? Правильно ли я поняла, что это получается недостаточно веры, да? Когда приходит бычок, да, и вот эти финансовые переживания начинаются, это именно вот это недостаточно веры, да, что Господь позаботится.
0: Да, мы сейчас правильно, сейчас точку прямо мыслите. Недостаточно веры, что Бог позаботится. Нам кажется, что это мы заботимся, это Он заботится. Он средства дает, Он разум дает, Он поле деятельности дает, Он все дает нам, как лучший друг. Он потому что всем повелевает. Бог тарам я где-то по сам, сарва локам, апешварам. Это очень важный стих с этой главы. Это 5 глава, по-моему, 29 стих. Бог тарам я где-то по сам, сарва локам, апешварам. Если вы знаете вот этот стих, вы самый умиротворенный человек в мире будете. Просто если вы знаете вот этот стих и себе в сердце этот стих вкладываете, вы самый умиротворенный человек будете. У кого-то еще? Что это? 5 глава? 20. Последний стих, 29 стих. Бог тарам ягьятапасам сарва локам кешварам сухридам сарва бхутанам. Вот этот стих, вот эта строчка важная. Сухридам сарва бхутанам. Сухридам. Хрида буквально сердце. Сухридам — это друг сердечный переводится. Это Бог такой. Сердечный друг, он в сердце прям. Сарва бхутанам. Сарва — это значит все, для всех. Бхутанам — это живые существа. Он говорит, я друг всех живых существ. А стих переводится так. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет, сарва лока махешва, сарва — это все, Лок — это планеты, Махешварам — это повелитель, Маха — это великий, Ишварам — это повелитель, Иша, Иса, имя Бога. Что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, тот избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Вот только надо это понять. И вы избавляетесь от всех страданий и обретаете это полное умиротворение. Почему? Хотя бы только одну вещь понять. Он друг всех живых существ. Он не враг. Самый лучший друг он был. Прямо в сердце находится. Веры достаточно. Вы правильно говорите. Слабая вера просто. Говорится, если в вашем сердце поселилась ахимса, то есть не насилие, вы можете с тиграми спать просто. С медведями гулять, хоть с кем, в обнимку прям. Никто вас даже трогать не может. в Гималаях йоги сидят, медитируют, там столько живых существ. От змеи до всяких хищников, и тигров там, кого только нету. И ни один такой хищник не трогает йога. Видит, хотя он голодный идет, тигр. Он видит йогу, он понимает, его не надо трогать. Почему? Потому что у него в сердце друг всех живых существ. И у тигра в сердце друг всех живых существ. И так как Бог направляет скитание всех живых существ, он никогда не даст импульса в сердце тигра напасть на кого-то. Он скажет, иди дальше, я там дам тебе сейчас кого-нибудь, но его не трогай. Вера такая сильная.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Владимира Слепцова.

понимаете, кто вы знаете, что вам делать. Скажем так, я пришел устраиваться на работу. И я прошел собеседование. Меня спросили, я показал резюме, они посмотрели, да, вы хороший молодой человек, у вас нет дурных привычек, вы трудолюбивый, судя по вашему опыту работы. Завтра приходите на 9 часов, мы вас ждем. Я говорю, зарплата у вас будет такая-то, такая-то. Я говорю, а что мне делать? Да как, ну просто приходите на 9, там разберемся. И, а вы поконкретнее могли мне что-нибудь сказать, что мне делать? Да ну придите просто, я не знаю, ну придите утром, посмотрим. И никакой конкретики. И вы приходите в 9 на работу. У меня такое было в жизни. Я получил высшее образование, и ребята, которые со мной работали, ничего, что я про себя 2 минутки расскажу, просто как пример из жизни. И ребята, которые со мной работали, они сказали мне, обучайся. Мой генеральный директор сказал, ты будешь под их началом работать, они тебе будут давать работу. А они не хотели мне давать работу, потому что я был 3-й лишний. У нас там юридический отдел был 3 человека. Я был лишний. И в кабинете они сказали, мы ему дадим работу, он будет у нас работать, аж будет пыль столбом стоять. Мы зашли в кабинет обратно, они говорят, я говорю, давайте работу. Они говорят, сиди газеты читай. Это означает, пошел вон, так, на нашем языке. И я сидел газеты читал. Честно, добросовестно. Пока клиенты не начали приходить. Они что, не знают, что я тут газеты просто сижу, читаю? Они ко мне пришли, я начал с ними работать. Ну, так моя практика началась. Мне пришлось с ними в суды идти. Я, знаете, как боялся? Больше, чем они. Дрожало так. Судья меня спрашивает что-то, я говорю. Я междометиями отделался и ушел с первого заседания. Потому что юрист, который должен был со мной быть, меня подставил, не пришел в заседание. Ну, это так, из жизни. Поэтому я не знал, что делать. Но если вы, смотрите, булочник должен печь булки, водитель должен водить. Каменщик кладет кладку. Если вы не знаете, кто вы, как вы можете что-то делать? До тех пор, пока вы не узнаете, что вы вечная, не бессмертная душа, как вы будете действовать правильно? Вы будете действовать как бухгалтер, как кто-то еще, не понимая своей истинной духовной природы. В этом ошибка заключается. Но как только вы знаете о том, кто вы есть по сути, начинается просветление, начинается активная духовная деятельность ваша. И это меняет в корне вашу жизнь. Качество жизни меняется. Все-все-все остается, но оно приобретает другой статус. Как два каменщика Кёльнский собор строили. Самое долгоиграющее строительство храма было. Его разрушили во время войны еще к тому же. Один тачки с кирпичами возит, его спрашивают, что ты делаешь? Он злой, у него гримаса, знаете, такая. Он говорит, я уже замучился это строить уже все. Что делаешь? Я просто кирпичи вожу, вот сюда вываливаю, вот и все. А другой веселый с ним тут же работает. Его спрашивают, а ты что делаешь? Такой веселый, смотри, он грустный, ты веселый. Он говорит, а я храм строю. Понимаете разницу в сознании? Вот и все. В вашей жизни происходит следующее. Вы или кирпичи возите, или храм в сердце строите. И ничего не меняется по сути. Кирпичи те же самые, тачки те же самые. Но что меняется? Сознание. Вот с этим мы и работаем, сознанием. Просто вы добавляете некую... все ваши достижения в этом мире, которые вы имеете, но не имея духовного опыта, сравниваются с нулями. Хорошее образование – ноль. Хорошая работа – ноль. Семья – ну еще один ноль. Успешный бизнес – ноль. Много денег – еще ноль. Ну, то есть это какие-то составляющие. Это нули. Но если вы добавляете эту духовную практику сюда, то есть вы как бы отдаете себе отчет, для чего вы это все делаете, и большая единица прибавляется к этому всему. И это не число, а телефонный номер образует, понимаете? Очень позитивное, такое большое число, понимаете? Все меняется. Просто сознание, если вы очистите, и тогда все поменяется. Все при том, что это все остается.

Что же касается нашего тела или города с 9 вратами, в котором мы живем, то эти ворота должны быть освещены знанием. Глаза, ноздри, рот, уши, анус, гениталии. Так начнем с восточных ворот, то есть глаза, ноздри. Глаза. Когда живое существо или когда я выхожу в восточные ворота или в глаза, в этот мир, во внешний, то меня, живое существо, неизменно сопровождает друг, которого зовут Дьюмна. Это написывается в ведах. Дьюмна, или буквально означает солнечный свет, он неизменно сопровождает меня, когда я выхожу через глаза. Без, иными словами, без света, без солнечного света мы бы вообще ничего не могли здесь увидеть. Но свет, солнечный свет или Дьюмна, он освещает все для нас. А наша же задача выбрать, на что нам смотреть, а на что нет. Так, например, есть вещи, на которые смотреть совсем не нужно. Это, ну, в различных обстоятельствах, конечно, людям приходится смотреть, но мы перечислим эти места. Это обнаженные тела, это мусорки, помойки, это различные непристойные сцены, это, имеется в виду то, например, когда происходит что-то безнравственное, например, не рекомендуется смотреть на то, как испражняются животные или люди. Если даже это кто-то увидел, то необходимо просто принять омовение, чтобы снять это осквернение с себя. Не рекомендуется смотреть на что-то очень яркое, страстное, что возбуждает очень сильно сознание. Не рекомендуется смотреть на солнечное затмение. Это очень сильно влияет на психику, и так как солнечное затмение связано с тем, что Солнце затмевает планету Раху, она, в свою очередь, является возбудителем очень глубоких и очень жестких слоев кармы, то человек не должен контактировать с этим. Это зрелище, когда человек смотрит на солнечное затмение, тем самым он одобряет, ну, как бы с такой точки зрения, он одобряет действия Раху. Он наблюдает, как оскорбляют Солнце. И за это человек получает очень серьезные реакции в жизни. Неблагоприятные, конечно. Даже есть описание в книге, которая называется «Аштанга Хридая Самхита», что не рекомендуется смотреть на людей. Но не в том смысле, что вот вообще не смотреть. А вот когда, допустим, человек идет по улице, то рекомендуется смотреть на расстояние в два локтя от его ног, то есть под ноги фактически. И тогда, говорится, ум человека всегда будет спокоен и будет умиротворение. Мы перечислили то, на что не нужно смотреть. Теперь перечислим то, на что смотреть рекомендуется. Это изображение святых, это когда посещаем храмы, то богослужебную утварь, это созерцание природы, рек, водопадов, лесов, гор или зелень, которая есть на улицах. То есть, когда мы идем по улице, лучше смотреть на цветущие деревья, чем на рекламные щиты. Рекомендуется чаще выезжать на природу и созерцать великолепие и красоту природы, потому что считается, что природа – это улыбка Бога. И мы можем видеть, как Он нам улыбается. Тем самым радость проснется в нашем сердце. Рекомендуется смотреть на людей, и не только смотреть, а и слушать тоже. А людей, которые занимаются духовной практикой, на святых людей. Все, что мы сейчас перечисляем, хорошо, это называется, что такое хорошо, а что такое плохо. В зависимости с этим мы получаем в жизни реакцию.

Кто-то слышал, может быть, про пирамиду Маслоу. Все не помню, но вот главный принцип. Он говорит, что у нас есть пирамида потребностей. Самый низший уровень потребностей – это потребность безопасности, которую можно, в принципе, соотнести с физическим уровнем. Он говорит, потребность физической безопасности, еда и сон. Если эта потребность не удовлетворена, вы не перейдете к следующей потребности. Следующая потребность – любить и быть любимым. То есть, если у вас есть ощущение, что вас вот-вот убьют, что вы в камере смертников, у вас нет потребности сейчас, ну, как бы, развивать романтические отношения. То есть, как бы, вам говорят, ну что, через 6 часов, в общем, нахуй, готовься к вешалке, к веселице будете. И к вам заходит такая девушка, говорит, ну что, может, давай с тобой как-то 6 часов время проведем. Ну, давайте, честно, до этого вам будет. Вряд ли. Ну, мужчина, да? Вы будете думать о том, как избавиться от этой вещи. Или, например, вам будут какое-то вкусное кушание. Редко кто может наслаждаться этими вещами. Только очень смелые люди. И вот он говорит, что следующий уровень потребности – это быть, ну, испытывать чувство любви. Следующее – это чувство, это потребность быть принятым в какое-то общество. То есть почувствовать себя частью целого чего-то. Когда вы любите и любимы кем-то, и счастливы в этом, когда вам хочется что-то больше, вы хотите думать, теперь я хочу так любить и быть любимым большим количеством людей, и идете в какую-то религиозную организацию, где все говорят, здравствуй, Иисус любит тебя, и мы тебя тоже любим. Да? И мы думаем, ну классно. Или там, Кришна тебя любит, и мы тебя тоже любим. Все. И нам приятно. Или вы приходите, например, там в какую-нибудь политическую партию говорят, ты с нами, за Россию, патриот, классный парень, давай с нами. И вы думаете, да, я с этими парнями. Я себя чувствую частью чего-то целого. Вот там еще вот эту потребность я не помню. Кто-то мне там помнит? Не помните? А верхняя потребность – это проблема, это потребность самоактуализации. Что такое самоактуализация? Это проявить максимальным образом свой творческий потенциал. То есть, собственно говоря, понять, кто я есть, и проявить себя в жизни. Реализовать себя, свое предназначение. Какой это уровень? Духовный. Понять, кто я, и реализовать свое предназначение. Вот что говорит Маслоу. Он говорит, если вы не поднимались выше этого уровня, то этот уровень будет базовый для вас. И, ну, как бы, вы все время будете только в нем. Отказаться от него вы не сможете. Но если вы поднялись на более высокий уровень, например, влюбились, то вы можете пренебречь потребностями более низкого уровня. Например, когда влюбился, иногда бывает не ешь и не спишь, а иногда даже жертвуешь жизнью ради любимой или любимого. Правда? Жертвуешь безопасностью. Здесь уровень быть, ну, как бы частью чего-то. Например, я стал коммунистом. Ну, большевиков. И чтобы чувствовать, что я большевик, я готов пожертвовать даже женой и семьей. То есть, ну, вот эти революционеры, которые жертвовали личной жизнью. Правда? Самое интересное для нас вот это. Если вы поднялись до уровня самоактуализации, то вот эти потребности для вас уже перестают быть такими необходимыми. Когда вы поднялись до потребности, понять, кто вы.

ребенок вырос добрым. Мы привяжем это к доброте, да? Нужно принять тот факт, что иногда ребенок будет совершать ошибки. И целью наказания является что? Во-первых, нужно понимать, почему ребенок ведет себя неправильно. Почему он совершает ошибки, начинает орать, например. Орет просто и все. Это о чем говорит? Это говорит только лишь о том, что в его психике эгоизм пошел в разнос. И сам он, ребенок, сам по себе, совладать им не может, потому что с ним не может, потому что его, в его психике не хватает сил. Когда ребенок орет, это не означает, что он такой вот дурной. Он просто не может остановиться. И наказание в данном случае в чем заключается? Наказание заключается в том, что мы проявляем милость к этому ребенку. Каким образом? Если это мальчик. Мы делаем так, что излишек его эгоизма мы берем из его сердца в собственное. И что для этого надо делать? Теперь послушайте. Немножко тантры, то есть немножко знания о тонком теле. Смотрите, у нас левая сторона является стороной, в которую энергия входит. То есть она входит у нас в левую руку, левую ногу, левую половину целиком. А правая сторона, это из правой стороны у нас энергия выходит наружу. Понятно? То есть у нас вот такой вот как вихрь, или как хотите, вот такой поток постоянно крутится. Вот. Теперь дальше. Что происходит, когда ребенок верещит? Это означает, что в его муладхара чакре, которая расположена в области промежности, эгоизма настолько много, что он не может остановиться никак. Теперь что нужно делать? Нужно своей левой рукой взять ребенка вот здесь, за запястье правой. Потому что вот отсюда идет максимум энергии. Вот отсюда. Вот это вот предплечье, отсюда энергия очень сильно идет. Мы берем левой рукой сына за запястье правой. Это должен делать только отец. Женщины не должны наказывать вообще. Вот. То есть, что значит? Мы сейчас готовимся принять выход его энергии и забрать его себе. Прямо в сердце как раз. Вот. А потом правой рукой, вот у нас вот здесь, в ладони, в центре ладони, есть тоже чакра, через которую энергия идет наружу. Нужно в своем сердце по отношению к ребенку настроиться с огромной добротой и состраданием. Понимая, что сейчас мы будем просто выводить человека из нересурсного для него состояния, просто во имя добра. Что нужно делать? Нужно просто ему такой чувствительный щелчок в область муладхары чакры, как раз вот. Да. В результате что происходит? Если вы сделаете все правильно, а я это проверял на собственном опыте, если вы правильно настроитесь, если вы все сделаете правильно, то знаете, ребенок, он вообще не понимает, что с ним, не понимал, что с ним произошло, понимаете? Его сознание, когда он так вот орет, оно просто отключено. Перед вами неуправляемое живое существо, как на уровне вот животного, понимаете? Когда вы щелкнули, что произойдет? У него энергия из муладхары чакры пойдет в левую сторону, в правую сторону, и как раз в вашу руку и зайдет в сердце. Вы в сердце почувствуете удар такой, тум, толчок такой, и станет тяжело сразу на сердце. Понятно? А ребенку как раз станет легко, он будет вот так квадратными глазами на вас смотреть, он даже не поймет, что вы щелкнули потом. Вот это и есть смысл наказания. А если я тебя терпела, блин, такая, а теперь не знаю, что я с тобой сделаю, через ту же самую руку у него своего эгоизма выше крыши, а мы еще и свой добавили, он еще сегодня орать начал. Понимаете? Поэтому если родители испытывают раздражение, это означает, не имеет права наказывать. Наказывать нужно только добротой. Теперь девочек как наказывают? Девочек вообще хлопать по попе нельзя. Девочки по отношению к мальчикам имеют очень тонкую и хрупкую психику.

откровении есть много тонкостей. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не простыть в любом случае. Как бы вы ни принимали омовение, где бы вы его ни принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не простыть. Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тепло. Например, вы берете горячую ложку, да, и окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы ложку выравниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Видите? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимает. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке. Вы не простываете. Очень просто. Проще некуда. Видите? Даже если это холодная вода, даже если холодно, вы выливаете сверху, потом снизу. Тепло остается внутри. Древний восточный способ. Можно не простывать где угодно. Где угодно. Видите? Даже ребенка так можно вымыть прохладной водой, он не простынет. Потому что тепло внутри останется. Будет, это все тепло останется внутри. Естественно, там, если долго стоять в воде по колено, тогда все тепло уйдет. Но если вы принимаете омовение, то вы можете не простыть, даже если нужно его быстро принять где-то в каких-то сложных условиях, вы не простынете, не простынете. У нас вообще техника омовения пропала. У нас перестали люди мыться. Особенно в поездах большая проблема. В индийском поезде 4 туалета, и в каждый туалет с возможностью принять полное омовение. То есть там можно мыться спокойно. 4. И еще 2 раковины внутри вагона стоят. То есть 6, фактически. 6 в одном вагоне. В каждом купе 3 вентилятора. 3 вентилятора в каждом купе. Можно как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но 6 туалетов и 3 вентилятора в одном купе. Я вот ехал с вчерашнего вечера, вчера было 33 градуса, я выезжал. Я с 6 вечера до 11 вечера, не знаю, я вспомнил все. Пока я доехал, все, невозможно было проветрить вагон. Невозможно вообще. Невозможно. Все, что я делал все это время, это я себя омывал. Нету, даже вентилятора одного нет. Ни одно окно не открывается. А уж что потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идет, а попробуй, начни там булькаться. Там прибежит с метелкой проводник. У нас люди забывают, как мыться. У нас это идея вдруг, а появилось, нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней глупая идея вообще. А как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберемся. Начнем со одного раза. Один раз в день. Это считается поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, так сказать, их еще можно хоть как-то контролировать. Когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Когда более-менее еще хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающая. Два раза в день уже считается профилактическое. Когда уходят проблемы из грубого тела. Когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день уже считается оздоровительное. Три раза в день оздоровительное. Когда даже проблемы тонкого тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы, даже просто вы вышли на улицу, очень много негативного общения. Там где-то крикнули, тут криво посмотрели, очень много негативного общения. Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение, то вы сразу себя чувствуете хорошо, все это смывается. Тонкий эффект этих отношений смывается. Причем, чем чище вода, тем лучше.

должно учиться простой жизни. Простая жизнь — это когда я, если могу обойтись меньшим, я не делаю это, то я усложняю свою жизнь. Знаете, жизнь очень коварная. С едой так происходит. Человек может наесть.

вместо пищи размером с кулак. Вот столько нужно человеку пищи, чтобы быть абсолютно сытым. Но у желудка есть способность растягиваться. Поэтому если мы едим больше, то желудок он растягивается. И нам все время хочется больше. Больше. И наконец, может прийти постоянное желание есть. Сколько бы человек ни ел, он все равно будет хотеть есть. Но вы можете постепенно сокращать количество своей еды и дойти до реальной нормы. То есть тело будет при его реальной норме легко жить. Он будет чувствовать легкость, он будет чувствовать энтузиазм, ему не будет хотеться все время спать. Оно будет реальное, легкое, активное. Если человек берет больше, жадничает, ну хороший кусочек, как не съесть? Он его съедает, но что наступает? Та самая лень, сонливость, слабость, все остальные проблемы. Их множество. Поэтому мы все разные, да. И у всех немножко разные желудки. Поэтому мы должны реальным своим сознанием, методом простого эксперимента понимать, сколько мне нужно для простой жизни. Мы реально разные. И у нас могут быть отличия. Вот сколько вы можете взять с собой в путешествие, и сколько вы реально назад привезете, вот примерно от этого можно отталкиваться. Все остальное лишнее. То есть сначала, знаете, как человек, когда неопытный путешественник, он собирает, и смотрит, да. Такие, знаете, а неопытный путешественник, это что-то такое очень смешное. Там такие горы чемоданов, каких-то рюкзаков. Поездив пару раз, он понимает, что брать надо совсем немножко. Что реально для жизни вообще мало надо. Да. Вообще очень мало надо. И у него все до туристической сумки сводится. Знаете, специальная сумочка туристическая, которая... Но проходит по габаритам самолет. Да, и через некоторое время путешествий у него собирается свой наборчик, а с которым реально можно жить. А все остальное, он думает, ну хорошее, конечно, все это, замечательно. Но просто склад какой-то. Склад. А реально для жизни совсем немного нужно. То есть, что бы мы ни взяли... Какой бы раздел мы ни взяли в своей жизни, то нужно уметь через свой разум реально определять, где вот эта вот норма, на чем остановиться. Потому что другого человека нельзя осуждать. У него могут быть свои немножечко желания, свои объемы. Один 5 блинов съест и наестся, а кому-то 40 блинов надо, чтобы чуть-чуть голод утолить. Мы разные, да. Поэтому у каждого будет своя какая-то норма, но он сам должен за ней реально следить. Если мы за этой нормой следим, то все будет хорошо. Поэтому это наше сознание. И оно постепенно должно привыкать к простоте. Потому что жизнь проста, и счастье тоже просто. Если мы умеем жить просто, мы мыслим просто. Если мы живем и мыслим просто, нам просто стать счастливым. Счастье просто для простых. И счастье очень сложное для сложных. Поэтому через простоту. Это формула. Простая жизнь, возвышенное мышление. Мы не должны ее усложнять. Если мы ее слишком усложняем, то и счастье...

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Развитие семейных отношений проходит естественные стадии. Стадии затухания, мы говорили вчера, любовь уходит. И мужчина перестает уделять много внимания своей женщине. Гормональный фон меняется. И тогда, чтобы сохранить семью, сохранить бодрость духа, жене приходится переключаться на следующую энергию, на четвертую энергию. Она называется сваса. Сваса — это буквально энергия сестры, сестринская. И она становится довольной теми отношениями, на которые ее муж в данный момент способен. В этом состоянии она не требует от него много. Она, как сестра, довольна тем, что он просто есть, что он остается с ней, что он о ней заботится как может, заботится, насколько хватает его сил. Сестра просто довольна тем, что ее брат жив, и это делает ее счастливой. Так и она сохраняет свою семью, свои отношения до лучших времен. Потому что от кризисов в этом мире не уйти. И искусство семейной жизни — это искусство переживать кризисы. Думать, что в нашей семье кризисов не будет — это очень серьезное заблуждение. Обычно, если человек думает, что кризиса нет, это значит, что в его семье уже идет один длительный, очень затяжной кризис, который начался так давно, что уже просто все забыли, когда он начался. Еще до свадьбы начался. Бывает такое. Поэтому это особое искусство быть спокойным и не волноваться в этом случае. Как мы вчера говорили, вот тут надо быть друзьями. Это очень хорошее состояние. Спокойное состояние. Оно позволяет переживать вот эти периоды, когда энергетика становится такой очень спокойной, расслабленной. Когда нет вот этих страстей, да и не очень-то они нужны на постоянной основе. И последняя, пятая энергия включается тогда, когда наступает подходящий момент для того, чтобы зачать хороших детей. И тогда жена должна стать самой лучшей любовницей, на санскрите называется арьяни. Она проявляет свою вот эту энергетику, но этот раздел не изучается, там нечего изучать. Ежики, белочки и другие живые существа не изучают это и прекрасно справляются с этой ситуацией. Причем маленьких ежечков и белочек у них рождается очень много. И никаких проблем они с этим не испытывают, так что мы тоже не будем по этому поводу особенно волноваться. Просто мы должны понимать, что все это должно быть вовремя. Вот в задачу женщины входит это умение вовремя переключать в себе эти энергии. Главное не перепутать, в какой ситуации какой энергией надо пользоваться. То есть иногда в течение одного дня надо несколько раз поменять свою энергетику, да еще и совмещать эти энергии в разных пропорциях. Ну, то, что я рассказал, это очень такое простое применение. В действительности все оно еще и сочетается друг с другом. Ну, это как кулинария, нужно все в нужной пропорции сочетать. Так что женщина, которая знает этот секрет, ей становится в семье интересно. Ей в семье никогда не скучно. То есть ей все время приходится понимать очень быстро, какую сейчас энергию применять. То есть муж пришел и говорит, что делать, она должна за долю секунды понять, что вообще происходит. Поэтому раньше женщины были разумные, видели эти картины? Она сидела у окошка и ждала мужа. Не просто так она от скуки сидела и мужа ждала. Она смотрела, какой он идет домой. И понимала, так все понятно. Танк едет. И, соответственно, себя вела. То есть не ошибалась. А сейчас непонятно, он просто вошел, пока она сообразила, кто что, уже конфликт, уже не разобралась. Поэтому, ну так или иначе, ей все время интересно становится, так как она знает систему, и она все время думает, что же сейчас происходит. То есть ей приходится каждый раз новую комбинацию применять, и это делает ее жизнь увлекательной. То есть у нее все время такая загадка. Сейчас как-то необычно он себя повел. Ну да, как-то раньше стульями он не кидался, как-то это первый раз. Да. Что же это, танк, не танк, кто это? То есть для нее это становится все интересным, увлекательным, такой кубик Рубика, она пытается его собрать все время. То есть что же делать-то? Особенно, когда семья большая, и несколько мужчин в семье, вот у нее такая некоторая загадка появляется, как же себя между ними вести. Женщина – это миротворец по определению, она все время должна всю свою семью умиротворять. Сейчас все очень просто, всего один человек в семье, там муж, там, еще ребенок может быть, и все. Представьте себе, большая семья, там 40 человек, и нужно вот все эти ситуации как-то разрешать. Представляете, какая опытная бабушка становится в такой семье, когда она 50 лет провела в семье, в которой было 60 человек, из них было там 40 мужчин, 20 женщин, и вот она все это разруливала все эти 50 лет. Это потом... То есть раньше не было психологии, вы заметили? Потому что раньше были бабушки. То есть не нужны вообще психологи, если есть бабушки. Потому что бабушка это реальный практически психолог с 50-летней 24-часовой практикой. Где вы такого найдете психолога? Сейчас какой-то особляк вышел из института, говорит, я хочу залезть вам в мозг. Расслабьтесь. Зачем ты лезешь ко мне в мозг? Ты с людьми жил? Ты в семье с 60 человек жил, ты пытался разрулить все эти ситуации 24 часа в сутки, ты пытался их понять, какой ты психолог, ты не психолог, ты наблюдатель, ты исследователь. Настоящий психолог – это бабушка. Поэтому если в жизни возникли какие-то сложные ситуации, ищите бабушку, не ищите психолога. Потому что психолог не жил в такой семье и не разрешал все эти ситуации, у него их просто не было. Нужно найти бабушку, у которой была семья. Ее сразу по лицу понятно, что у нее была большая семья. Она видела все. Поэтому она много чего расскажет, как мужа успокоить, как с сыном пообщаться, и как брата. И все, сейчас мы стали терять большие семьи, семьи совсем маленькие. Поэтому и бабушки пропали. То есть если был муж и ребенок, это уже не бабушка, это уже все. Уже она бабушкой быть не может. То есть, ну, чтобы побольше было людей. Вот тогда получается, вот тогда она настоящая бабушка. А сейчас тоже просто вот опыта все стало меньше и меньше. Семьи стали все грустнее и грустнее, поэтому и опыт. А поэтому появились довольные психологи и стали брать деньги с людей. То есть все-таки психологи – это бабушка-заменители. Платные. Платные бабушка-заменители. То есть, ну, когда культура деградирует, приходят... Заменители, ничего не поделаешь. Приходится, чтобы тебя хоть кто-то за деньги высушил. Потому что главная техника психологическая – это высушить человека так, чтобы он сам все понял, побыстрее ушел. Обычно срабатывает. То есть если человека слушать с жалостливыми глазами, то он сам все понимает и уходит примерно минут через 30. Это некоторая вот проблема. Поэтому мне иногда приходится человека заставлять остаться. То есть он приходит, я его выслушиваю, и он когда все рассказал, он уже пытается уйти. Я говорю, нет, вы так от меня не открутитесь. Мне важно, чтобы вы еще на часик задержались, и чтобы я еще час мог поговорить теперь. А так человек, в принципе, если его выслушать, он решает свои проблемы, потому что что делает выслушивание, когда человек выговаривается, помните, мы говорили, да? Когда женщина выговаривается, она успокаивается. А когда человек успокаивается, он начинает сам видеть решение своих проблем. Просто сам начинает видеть решение, потому что в возбужденном состоянии решение не видно. Это сравнивается с озером. Ум сравнивается с озером. И если человек взволнован, то ил поднимается со дна. И поэтому, если вы бросили, например, туда часы, там уронили часы в этом озере, а когда купались, если озеро взволновано, там ил поднялся, часы никогда не найдешь. Что надо сделать, чтобы часы найти? Подождать, чтобы озеро успокоилось. То есть обычно человек туда бросается в воду, начинает бегать по воде, искать там свои часы. Мои часы, мои часы. Я обычно очки свои ищу. Это проблема для всех, у кого есть очки. То есть иногда их сносят волной в море. И человек начинает искать, и он сам носится, там свои часы или очки, что-то ищет. И он поднимает ил со мной, и вообще ничего не находит. Нужно просто успокоиться и постоять. И тогда ил осядет, и вот он перед тобой. Ну, то же самое и работа с людьми, то же самое и консультативная техника. Я буду подробнее завтра об этом рассказывать, как проводить консультацию человеку. Но сам принцип, вот он очень простой. Надо дать человеку успокоиться. Просто выслушать его, попереживать немножко, дать ему успокоиться. И ил на каком-то моменте раз и обнажит решение. И человек сам поймет, потому что нельзя человеку давать свое решение. Нужно, чтобы человек сам нашел решение. Это основа помощи. Если мы дали человеку решение, это не помощь. Это лейкопластырь. Настоящее решение, когда человек решил сам поменяться. Когда он сам увидел проблему. Когда он сам хочет измениться. Так что это вот такая своеобразная женская домашняя алхимия, с которой она постоянно экспериментирует, ставит опыты. Иногда ошибается, иногда нет. Главное помнить, что наша задача — сохранить семью при любом стечении обстоятельств. Наша задача не чувство наслаждать. Наша задача — семью сохранять. Вообще все эти проблемы происходят по одной большой причине. Современный человек почему-то думает, что межполовые отношения — это и есть источник счастья. Но секрет состоит в том, что в межполовых отношениях счастья нет. Мужчина и женщина должны сами принести в эти отношения счастье, но из другого источника. Из другого источника — это чистота, это их возвышенность, это их верность, это их обучение, это их понимание смысла жизни, их вдумчивость, их духовный рост. Это очень важный момент. Семью можно сравнить с домашним камином. Семья создается, и этот камин горит, и парень и девушка сидят перед этим камином. И потом смотрят, огонь все меньше. И полностью прогорает, и думают: не поняли. Хороший камин. Нам сказали, что камин хороший. И они звонят производителю каминов. И говорят: ваш камин не греет. У вас плохой камин. А им оттуда говорят: как не греет? А вы дрова пробовали бросать? Какие дрова? Мы думали, камин будет греть сам по себе. И вот это современное отношение к семье. Мы думаем, что семья сама по себе будет давать счастье. Не будет, это камин, просто камин. Это область, куда мы должны принести дрова. Дрова своего счастья. То есть мы должны быть счастливыми в своей индивидуальности, в своем индивидуальном росте, в своем индивидуальном самоосознании, в своем философствовании, в миросозерцании, в обучении. То есть что мы сейчас с вами делаем-то тут, собственно говоря? Дрова собираем, чтобы было что домой принести. И если кто-то приносит домой эти дрова собственного счастья, индивидуального счастья, то он может этими дровами обогреть всю свою семью. Но сама семья этих дров не производит. Сама семья — это просто камин. В самой семье счастья нет. Счастье нужно принести в семью, а мы ждем от семьи счастья. Вот в чем техническая ошибка. Причем очень серьезная ошибка. Такая системная ошибка. Глобальная ошибка. Поэтому, к сожалению, сейчас семья создается на вот этом самом последнем уровне, на уровне любовника и любовницы, на уровне арены. Мужчина, женщина думают, что это и есть энергия, на которой нужно семью создать. Но в семейных отношениях на эту энергию лучше не рассчитывать, потому что она временная по определению. И сейчас люди думают, что если у них эти роли не удались, если эта энергетика куда-то пропадает, арени, вожделение, то и семья не удалась. И надо срочно разводиться, искать какого-то более искушенного партнера. Но это просто пятая временная и самая незначительная энергия, которая применяется только для зачатия детей. Семья строится на других энергиях. И какая самая важная энергия? Конечно, материнская энергия. Потому что она успокаивающая. Потому что она дает стабильность. Потому что она дает настоящие отношения. Материнская энергия, но насколько обучают этой материнской энергии, насколько эта технология сейчас передается. Поэтому в некоторых странах, где еще осталась культура какая-то, все время женщину называют матушкой, то есть напоминают ей, что она мать. И мужчины учат видеть женщину как мать. И сама женщина помнит, что она мать. И когда вся культура помнит, что женщина — это мать, то что в этой культуре происходит? Культура успокаивается. Все становятся спокойными, умиротворенными. Попробуй современную девушку матушкой назови на улице, попробуй, подойди и скажи: матушка, время не подскажет тебе? Какая тебе матушка? Я секс-бомба, я 6 часов в салоне провела. Я вон идти боюсь, чтобы все не рассыпалось, чтобы я не взорвалась тут. Я же бомба. Но задача женщины — пробуждать в мужчине именно возвышенные чувства. Возвышенные, а не низменные. Это волшебство женщины. В женщине есть вот это волшебство пробуждать возвышенность. Мужчина идет на подвиг, но он почему-то сейчас на глупый подвиг идет. А на самом деле мужчина — это подвижник. И женщина должна его вдохновлять на подвижничество, а не на глупые какие-то вот эти вот глупости какие-то. Низменные чувства, понятно, они так и названы низменными, потому что они внизу вызываются тем, что энергия опускается вниз. Песочек, как мы говорили, вытекает. Так действует вожделение. И задача женщины — поднимать мужскую энергию вверх, чтобы включалась его функция разума. Если женщина умеет управлять своей материнской энергией, то в ее присутствии мужчина становится мудрецом. Ему хочется быть мудрецом. Он становится героем, подвижником. А если она не умеет управлять своей материнской энергией, то в ее присутствии становится глупцом. Видели лицо мужчины, который попадает под вожделение женщины? Просто лицо вот такого дурачка. На него смешно смотреть. Смешно смотреть. То есть если его в этот момент сфотографировать, ему потом показать, ему самому будет стыдно. Какое у него глупое выражение лица. Потому что разум полностью отключен. То есть когда у человека разум полностью отключен, мы говорим: дурачок. Поэтому мужчина не должен быть дурачком. И женщина должна следить, чтобы в ее присутствии мужчины не становились дурачками. Чтобы они, наоборот, становились подвижниками, мудрецами. Целое искусство. И, в принципе, это несложная задача, потому что женщине не просто надо в 9 раз чего-то больше, но она еще и в 9 раз тоньше. Она в 9 раз искуснее. Поэтому она может пользоваться всем этим механизмом. Она может вдохновлять мужчину. Она может способствовать его развитию. Может действительно вести его на подвиги, а не на глупости. Нужно научиться вот этим принципам взаимоотношений. Мы должны понимать все эти правила, чтобы снизить влияние нашего времени до минимума. А влияние нашего времени конфликтное. Мы говорили с вами, что сейчас конфликты по мелочам возникают. И мы большую часть своего времени и сил просто тратим на разрешение конфликтов. А значит, на работу над собой у нас просто времени нет. На духовное возвышение у нас просто ни сил, ни времени не остается. Мы столько сил тратим на решение внешних конфликтов, что на решение внутренних конфликтов у нас вообще ни сил, ни времени не остается. А главные конфликты внутренние. Главные конфликты, которые я должен решить, это конфликт с самим собой. Но это уже другая тема. Просто если у меня появляется время на это, то я действительно иду к счастью. А если у меня нет времени для работы над самим собой, то как же к счастью-то идти? Просто времени нет к счастью идти. Мы все рождены для счастья, но к нему же надо идти. А чтобы идти, на это должно быть время. А у нас времени нет. Все наше сознание все время занято вот этой конфликтностью. С тем конфликт, тут проблема, там проблема. То есть у мозгов нет времени, чтобы заниматься самоосознанием. Поэтому это большое счастье, когда мы учимся жить не конфликтно, у нас вдруг появляется это время. И мы можем его потратить на то, чтобы сделать хотя бы несколько шагов к своему счастью. Потому что это концептуальные шаги. Это все решающие шаги. Если человек получает хотя бы маленький духовный опыт счастья, настоящего счастья, все. Он может им делиться всю свою жизнь. Он может действительно стать отдающим. Наша задача быть отдающими. Но что отдавать, если ничего нет? Поэтому мне необходимо получить хоть немножко духовного счастья. Если даже я получил его немножко, то я могу его отдавать вечно. Потому что все духовное не имеет границ. Все духовное не заканчивается по определению. Поэтому сколько бы я ни делился своим духовным счастьем, его только больше становится. Все, что у меня есть материальное, оно сразу же заканчивается, и ему делиться невозможно. То есть, как можно делиться, там, я не знаю, термосом? Все одному отдал, все, нету больше. А вот духовным счастьем можно делиться бесконечно. Это волшебство. Вот, вот им надо владеть. Времечко уже требует перейти к вопросам, какие у нас возникли.
2: На основе дружеской, то есть они сразу применяются, применяются постепенно, вот этот момент непонятный.
3: Они всегда.
1: Они с рождения присутствуют?
2: Нет, я понимаю, что не присутствуют, я не понимаю их применения.
1: Ну, надо замуж выйти. Если муж есть, применяйте сколько хотите. Ни разу не применяли эти энергии. А кто применял энергию супруги? Есть такие? У кого дома есть боевая сковородка? Вон сколько. Энергию матери, что не применяли ни разу. Мужа успокаивали, приголубливали. Есть матери? Вон сколько матери. А что там? Дочери пробовали применять? Ресницы наращивали, чтобы сильнее хлопать? Сейчас новые технологии такие. В 3 раза можно нарастить. А кто-то сестрой пробовал быть, когда муж совсем уже объелся грушей? Просто успокоиться, да, и жить спокойно. Пусть он там отдохнет немножко. Ну, правильнее не спрашиваю. С этим у нас перебор обычно. Даже и не будем об этом говорить. Так что, ну как же нет-то? А вот попробуйте их комбинировать, будет еще интереснее. То есть мы обычно их так вот грубо применяют, женщина. А на самом деле секрет всегда в комбинации. То есть вот специи, мы, знаете, привыкли просто там, лаврушка, черный перец. А есть комбинации специй, называются масала. Масала — это когда несколько специй в разных пропорциях, и тогда появляются новые вкусы у старых продуктов. То есть опытная женщина, она может каждый день варить рис, и рис будет все время разный. Просто будет пользоваться этим искусством специй. То же самое и наука взаимоотношений.
4: То есть если
1: правильно применять эту систему взаимоотношений, просто это нужно тренироваться. Нужно тренироваться и реально каждый раз чувствовать, на основе какой энергии я действую. Ну, как некоторая тренировка в кулинарии. Нужно пробовать, блины делать и смотреть, как они получаются. Также и каждому мужу нужно немножко приноравливаться. Каждому мужчине нужно приноравливаться. Женщина находит этот подход и приноравливается к нему. Сейчас я, конечно же, не успею все эти технологии рассказать. Потому что, как я вчера говорил, на это уходит где-то 400 или 500 лекций, чтобы всю эту технологию разобрать от начала до конца. Но сам принцип вам должен быть понятен. То есть как можно действовать, чтобы действительно быть индивидуальным. Потому что суть решения проблемы в индивидуальности. Да, вы только главное одновременно со мной не разговаривайте, а то у меня и так микрофон уже отключился. Мне еще надо вас перекрикивать, а мне еще 2 города впереди.
4: в следующие города, я буду на вас ссылаться, и они вам приедут с вами разбираться, почему я приехал. Поэтому старайтесь стать такими искусными. То есть станьте искусными, но поймите, что вот такие надо узоры плести. Женщина – это искусница. И вот она плетет эти узоры из этих пяти энергий, чуть-чуть здесь, чуть-чуть того, и каждый день по-разному, утречком одно, вечером другое. И тогда жизнь интересная. То есть почему мы так быстро расстаемся, почему так быстро скучно становится? Потому что зачастую женщина эту скукоту вносит, потому что именно от нее ждется разнообразие. А она разнообразие вот только на голове делает. А надо разнообразие в отношениях делать. То есть мало одевать там новые одежды и делать новую прическу, мужчине все равно это вообще. То есть ему нужно сказать, что у нее новая прическа, сам он никогда не узнает, что она новая. Поэтому на него это не действует. Но вот поведение женщины, вот это да, вот это то, что настоящее. Вот это то, что делает жизнь интересной, то, что делает жизнь насыщенной. Вот ее отношение к этому происходящему, это вот пробуждает осознание мужа. Он понимает, что жена живая. Она живая, то есть с ней интересно. А так он привыкает, что у нее всего там одна какая-то энергия, где-то там засохла эта энергия, находит на этой одной энергии. Ему скучно, ей скучно, всем скучно, то есть нет жизни. Жизнь присутствует в разнообразии, мы знаем. И жена создает это разнообразие своим каждый раз правильным взаимоотношением. То есть она каждый раз себя немножко по-другому ведет, пытаясь подобрать эти отмычечки, этот ключичек его сердца. Потому что он все время другой, и она должна себя все время по-разному вести. А так слишком грубо все получается. То есть, понимаете, это как молоток, она в такой молоток превращается, и чтобы она перед собой не видела, все время молотком, молотком, молотком. Мне нужно каждый раз новым ключиком, новой отмычечкой, новым инструментиком каждый раз пользоваться. Поотбирать все эти инструментики, ключики, потому что это просто один человек, а в семье их должно быть много. И нужно к ним, подбирать все время разные ключики. Причем это, знаете, как кулинария. Настоящая кулинария состоит в том, чтобы приготовить такой обед, чтобы он каждому члену семьи подошел. Мы вот немножко забыли эту концепцию, и у нас всего три блюда. То есть первое, второе, третье. Поэтому все питаются одинаково, а значит все питаются неправильно. На самом деле кулинария – это тоже волшебное искусство. Сейчас, конечно, у нас не семинар по кулинарии, но кому интересно, может себе взять у меня какую-то лекцию послушать по кулинарии. Ну, то есть, если мы питаемся одинаково, значит все питаемся неправильно в семье. И через какое-то время это все накапливается, и все начинают себя плохо чувствовать, болеть немножечко, уставать, постоянная усталость. Женщина должна уметь приготовить так, чтобы можно было составить такой набор, чтобы это подходило к каждому члену семьи индивидуально. Поэтому она так блюдо готовит, чтобы можно было составить такие наборчики. То есть, например, обычно делается рис, и вот к рису делается несколько приправ. И эти приправы, эти подливки, эти какие-то вот, так сказать, уже вторые блюда, их делается несколько, они очень простые, но каждому немножечко свое. То есть рис это нейтральный продукт, он всем подходит. А вот уже тушеные овощи делаются разные, острые, неострые, там томатные, нетоматные. Все это очень активные продукты, и каждому немножечко свое оно дает, чтобы подходило его желудку, его возрасту, его настроению. И в результате мать становится врачом. То есть она заботится о здоровье каждого, она знает, что дать мужу, что дать сыну, что дать дочке. То есть всем немножечко свое дает, и кулинария это позволяет делать. Очень просто позволяет, просто этому чуть-чуть надо также поучиться. Мы, например, у нас есть такой курс по кулинарии, мы его проходим, например, одна из лекций, это лекция просто про завтрак, то есть как правильно завтракать. И если человек умеет правильно завтракать, называется «золотые яблоки», то есть это сочетание времени и продуктов. Если человек знает, когда вовремя съесть тушеные яблочки, то он целый день оздоравливается, все его тело целый день восстанавливается. И женщина должна владеть вот такими искусствами кулинарии, как быть врачом в собственной семье. То есть она постоянно заботится о своей собственной семье. И, например, вот 2 часа только про один завтрак, про одно блюдо на завтрак, если мы это хотя бы чуть-чуть почитаем, поизучаем, то, в принципе, можно на всю жизнь это понять. И потом всю жизнь быть таким вот домашним врачом-кулинаром, который очень точно понимает, как воздействовать на здоровье, как его подправлять, А понятно, что это не медицина, это такая диетология. Но это то, что позволяет очень многим задачи решать. Потому что разные люди должны есть разные продукты в разном количестве, немножко по-разному. И стоит этим овладеть, потому что мы же заботимся друг о друге. А забота значит индивидуальность. И женщина, как мы говорили, она в 9 раз тоньше. Поэтому мужчина, он все время готов жарить только одну картошку, ему все равно, его это вполне устраивает. А женщина может как раз каждый раз делать разный ужин, разный завтрак, по чуть-чуть. И вот так вот гармонизировать здоровье всей своей семьи. И это некоторое такое домашнее волшебство. Что, конечно же, очень ценится. Очень многие школы такой медицины, очень многие школы диетологии, вот во главе их стоят как раз вот такие вот бабушки. Я знаю несколько школ диетологии, и во главе стоит женщина. Во главе стоит женщина, которая бы занималась диетологией, вот так вот кормила всю свою огромную семью и применяла все эти методики диетологические для того, чтобы постоянно гармонизировать все эти ситуации, потому что иногда бывали трудные времена, и с медициной были проблемы, какие-то были неприятности в жизни, жизнь такая, она серьезная, поэтому кроме как гармонизация питания, мы ничем невозможно было воздействовать. Поэтому есть очень сильные школы диетологии, очень интересные, и можно это так на досуге изучать.
5: Можно вопрос? А как бы, или кто мог бы донести эти 5 качеств, о которых вы сегодня рассказывали? Если получается ситуация, при которой муж сидит, слушает вашу лекцию, а жена эти лекции слушать не хочет. Какими для нас?
4: Ну нет пророка в своем отечестве, я уже вот как раз вначале.
5: Ну просто подскажите, как бы,
4: куда? Я думаю, что, знаете, какой я метод обычно применяю, что когда человек хочет домой что-то принести, я в первую очередь прошу ничего с вами не говорить, а второе, что я прошу, это просто создать дома хорошую библиотеку без указывания, что ей надо прочитать. То есть такая вещь, домашняя библиотека, очень мощное воздействие на сознание. То есть когда вы приносите эти книги, которые действительно вы считаете полезными домой, и вы ничего не говорите, просто их ставите, и ни слова не говорите никому вообще. То есть, а не то, что вот важная книга, вот если ее прочитаешь, то они шум на женщину. То есть вот так говорить не надо. То есть вы просто делаете полку, знаете, раньше книжная полка была на всю стену. Вот у меня так было дома. И хочешь, не хочешь, все прочитаешь. Я всего Чехова прочел. Все 22 тома. Это еще то удовольствие, я вам скажу. Но прочел. То есть просто пришлось. Потому что они стояли у меня, я их прочел. То есть если бы там стояли более интересные книги, Чехов, конечно, хорошо пишет. Но я бы не сказал, что очень какие-то умные мысли я вынес из всех этих 22 томов. То есть некоторая проблема у него с умными мыслями. Но пишет хорошо. Хотя бы не во вред. Но я бы представляю, что было бы со мной, если бы я прочел 22 тома умных книг, в которых действительно есть выводы, которые действительно чему-то обучают. Это проблема с хорошими книгами. Сейчас люди все забивают, все пространство забивают детективами. Чему учат детективы, объясните мне? Как совершать преступление? В культуре раньше было запрещено рассказывать, как совершаются преступления. Это было запрещено, потому что когда рассказывают, как совершать преступление, это является рекламой самого преступления. Нет ничего вреднее детективной продукции. Это самая вредная продукция, которая только может быть. Потому что человека учат совершать преступление. И это очень большая ошибка. И поэтому никто не знает, что делать с этим количеством преступлений, которые у нас есть. То есть все эти тюрьмы, все эти несчастные люди, то есть куда все это, как с этим жить. То есть посмотрите, мы говорим, цивилизация развивается, да? Очень интересно. Что такое значит, что цивилизация развивается? Это значит, что должны происходить какие-то улучшения. То есть развитие значит улучшение. Должен быть какой-то критерий. Есть реальные критерии, я вам скажу. Есть гражданский кодекс и есть уголовный кодекс. Знаете такие люди, да?
5: Ну да.
4: Да. Так вот, за 100 последних лет великого развития цивилизации, то есть какие статьи реально ушли из этих кодексов? То есть какие виды преступлений люди перестали совершать? Что они перестали совершать? Где признаки прогресса? Где признаки того, что люди меняются? То есть прогресс это когда мы говорим, сегодня 1 мая мы вычеркиваем из уголовного кодекса статью про воровство. Вот это будет праздник планетарного масштаба. У нас нет таких дат. Понимаете, мы ни одну статью не вычеркнули. Мы слетали на Марс, на Луну, мы изобрели все, что угодно. У нас у каждого теперь телевизор в кармане, там телефон и все. У нас все супер, мы все люди-гаджеты. Мой гаджеты. Понимаете? Мы научились наругаться на расстоянии быстро, нам же не нужно встречаться, можно набрать номер и поругаться. А ни одного реального порока мы не устранили. То есть на уровне цивилизации ни один порок не устранился. Ни одна внутренняя проблема из общества не ушла. Вообще. Не ушла. Вот где признаки цивилизации, а то, что цивилизация развивается. Проблема. Проблема. И никто об этом не говорит, как будто все нормально. Главное, чтобы каждые полгода выходил новый телефон. И его надо покупать. И бедные родители сейчас. То есть телефоны раньше просто на стене висели, вообще проблем не было. Дал 2 копейки ребенку. И сказал, вечером позвони, если будешь опаздывать. Сейчас надо купить телефон за 60 тысяч рублей. На него положить 1000 рублей, чтобы он там в какую-то игру играл. Еще чтобы у него его не отняли, чтобы он зарядился. И то, в конце концов, он говорит, что телефон сел, я позвонить не смог. А на улице телефонов нет, а люди не дают, чтобы позвонить. То есть где прогресс-то? То есть мне вот путки больше нравились, 2-копеечные. Причем можно было бахнуть по нему, и он срабатывал. И попить можно было на улице. И попить можно было. Понимаете, попить можно было, и стакан был один на весь город.
5: Никто не болел, да?
4: И не было салфеток, чтобы руки протирать из стакана. И все пили, и перед тобой все пили, и ты пил, и все пили довольны. А потом еще всю ночь пили алкоголь этим же стаканом. Потом утро приносили, и все пили, и все было нормально. Никто не волновался. А зато сейчас у нас одноразовые стаканчики пластмассовые везде валяются. Мы такие все, в общем-то, с сотовыми телефонами. А в уголовном кодексе все то же самое. Как он был, так и остался. Ни одну статью не вычеркнули. А хотелось бы. И мне кажется, это самая фантастика из фантастики. Вот где фантастика, что при нашей жизни, а хотя бы одну статью вычеркнули. Хотя бы что-нибудь маленькое. Вот было бы действительно победа. Вот это был бы праздник. Мы бы точно внесли бы в наш календарь и праздновали такого-то числа. Мы вычеркнули целую статью. Вот это было бы интересно. Поэтому надо точно понимать, где изменения. Где эти изменения. Поэтому приносите домой хорошие книги, ставьте их на полку. Заполняйте этими книгами свою, так сказать, свое пространство. А потом уже, так сказать, как сердце у человека попросится что-то почитать. И все равно рано или поздно мы что-то читаем. Рано или поздно наше сердце к чему-то тянется. Если дома что-то находится, мы рано или поздно начинаем это листать, читать, смотреть. Потому что мы все интересующиеся. Мы все интересующиеся. Нам всем все интересно. Поэтому ставьте интересные книги, но не портите эти книги тем, что мы их навязываем. И это будет та библиотека, которая и жене будет помогать, и детям останется, и внукам останется, и правнукам останется. То есть хорошие книги, они всегда хорошие книги. Они не устаревают. Если книгу нельзя читать вечно, это не книга, она называется газета. Вот газеты собирать не надо. А нужно собирать книги, которые можно вечно перечитывать. Перечитывать и перечитывать, и пусть они остаются. И можно будет читать, что вы сделали то, что могли. То есть вы домой принесли источник. Но сам вы не можете являться источником. Вот это
5: проблема. Вот это проблема.
4: Вот проблема. Мы сразу ее приняли. Что нет пророка в своем отечестве. Но зато мы можем пророков принести в свою семью. То есть поставить их на полочку, они будут стоять. Главное не говорить, что это пророки. А просто принес, дали, вот почитать, пусть стоит. То есть никогда нельзя говорить, что это я тебе специально купил. Ни в коем случае. Просто вот дали, вот принес, пусть стоит. И вот тогда это будет вызывать интерес. Потому что всегда хорошую книжку хочется полистать. Всегда хочется посмотреть, что же там такое пишет.
6: А подскажите, пожалуйста, обратный вопрос. Если мужчина, да, о трех качествах не в курсе, например, щедрость даже, чтобы не учить его этому, а как по-женски постараться развить?
4: Технология, да? Нет какой-то другой технологии. Если мы не можем действовать сами, мы должны кого-то просить это делать. Если нам попросить некого, то естественным образом мы только можем вот создавать окружение. Раньше просили родных. Раньше всегда жена могла пойти и поговорить с родителями мужа, объяснить им ситуацию, поговорить с той же бабушкой. То есть в каждой семье был вот этот, так сказать, конфликтолог, с которым можно было поговорить. Сейчас все эти связи полностью разрушены.

а вдохновляет мужчину быть лучше. Потому что мужчина, он хочет быть лучше, когда женщина благородна. Поэтому если вы себя ведете благородно, то мужчине хочется что-то делать с собой. Хочется быть лучше, поэтому он читать начинает, что-то изучать. То есть какие-то появляются у него вот эти некоторые изменения. Правда, нужно понимать, что так как мы имеем дело уже со взрослыми людьми, то эти изменения уже не так быстры, как нам бы хотелось. Поэтому в семье рекомендуется ставить периоды, так, десятилетние, например. То есть поставили план определенный, создать дома чистую, возвышенную атмосферу. И 10 лет этому плану следуем. Через 10 лет смотрим, что получилось. Не получилось, корректируем план. То есть в семье надо действовать десятилетиями. В семье нельзя действовать неделями или месяцами. В семье надо действовать десятилетиями. Поэтому в каждом конкретном случае могут быть какие-то свои нюансы. Это лучше, конечно, отдельно как-то пообсуждать. Но мы должны понимать, что это длительный процесс. Мы имеем дело уже с теми, кто сформировался, у кого уже такое некоторое есть, своя какая-то заржавелость. Эти болтики, винтики уже все заржавели. Поэтому размачивать их приходится долго. И вот этот процесс размачивания, он должен быть очень культурный, очень спокойный, такой, знаете, милосердный. То есть нельзя бинты отдирать, их нужно вот отмачивать. Также, когда человек, вот он заржавел, его нужно вот в этой любви, в этой заботе, в этом терпении, милосердии, нужно вот размочить его сердце, чтобы оно стало мягче. А когда сердце становится мягче, уже хочется более тонкие науки поизучать. Так что не ставьте перед собой цель изменять окружающих, ставьте перед собой цель менять себя и атмосферу вокруг себя. Это то, что вы реально можете делать. Вы можете менять атмосферу. А атмосфера будет косвенно воздействовать на всех, кто попадает в эту атмосферу. Есть это влияние, но оно вот такое вот не грубое влияние. Оно очень тонкое. Как раз вот этот эффект такого размачивания, размасливания, промасливания. И тогда все становится мягче. Сердце становится мягче, и сознание становится мягче. То есть то, что вы реально можете делать, ваш круг влияния, это сами вы и атмосфера вокруг вас. И этого достаточно. Потому что эта атмосфера будет влиять на всех. Знаете, как если женщина тихонечко пошла на кухню и начала потихонечку жарить блины, на кухню придут все. Все придут, все туда подтянутся. Она никого звать не надо вообще, никого уговаривать не надо. Не нужно объяснять, что я пошла, там все идите за мной, если не придете, я вас из дома выгоню. Ничего не нужно. Надо просто идти и тихонечко жарить блины. И все придут. Все сядут, будут смотреть и ждать новые блины. Поэтому то, чему мы учимся создавать атмосферу. Что такое атмосфера? Это излучение моего сердца. То есть атмосфера — это не механический процесс, это не такая не корнегивщина, что надо просто улыбаться. Нет ничего страшнее искусственной улыбки, это что-то страшное вообще, искусственная улыбка, чтобы тебя не побили. Откуда пошла эта искусственная улыбка? Она пошла с запада, потому что на западе люди по улицам не ходят, там все ездят на машинах, а дома все прячутся вечером после работы. На улицах никого не увидишь вечером. Поэтому если вечером нужно идти по улице, и вот тебе навстречу идет человек, ему нужно издалека улыбаться и рукой мотать. Я хороший, я не бандит, я хороший. И он тоже боится, идет и улыбается, и машет рукой, я тоже хороший. Мы хорошие, не проходим трясясь, мы хорошие. Здрасте, hello, hello, здрасте, здрасте. О, фу, слава тебе, Господи, человек на улице. Это мы тут привыкли на лавочках сидеть, семечки щелкать в людей, бросаться. А где-то люди прячутся по своим конурам, такая норная жизнь, они там сидят, бедненькие, людей не видят. Понимаете, человек по улице идет, все сразу все в полицию звонят, тут человек ходит, ну таблички везде висят, соседи следят за тобой, помни. Ну вы были, я знаю, видели все это. Ну то есть сам принцип, что вот эта система Карнеги, она пришла оттуда, что нужно просто улыбаться, потому что нужно всем показать.

0: каким-то, что ты вот не убьешь его. Да не убьешь его. Поэтому вот мы не улыбаемся, потому что мы просто не убиваем друг друга. И все. Нам и так нормально. Зачем мне все время улыбаться, говорить, что я вас их не убью? Ну, я просто не убью, и все, как-то примите это. Давайте дальше жить спокойно. То есть вот эта вот вся механика, она ничего не дает. Можно улыбаться сколько хочешь, но атмосфера будет напряженная, страшная. Понимаете? То есть даже иногда собаки боятся людей на улице, то есть настолько они вот вообще не видят живых существ. То есть, ну, я помню, я вышел на улицу, там шла огромнейшая собака, я вышел неожиданно из-за угла, она аж подпрыгнула, увидела меня. То есть она всегда ходила по этой дороге, там никто никогда не гулял. То есть там не принято гулять, а я гуляющий человек. То есть я знаю, что такое здоровье, поэтому гуляю каждый день. Тут я, по ее любимой дороге. А поэтому мы должны создавать вот эту естественную атмосферу, то есть работать над собой, над своим сердцем, над своей добротой. И это, естественно, создает правильную атмосферу вокруг нас. И все, кто с нами встречается, попадают под влияние этой атмосферы. Наверняка вы это чувствовали, когда встречаешь хорошего человека, попадаешь сразу же под его влияние. Сразу же. То есть большой ореол у человека бывает. И вот мы должны быть хорошими людьми. В этом наша задача, в конце концов, стать хорошими людьми. Обрести эти позитивные качества и распространять вокруг себя атмосферу. Быть такими, знаете, фонариками. То есть не просто сам свечу, а еще и все вокруг себя освещать. Нельзя только, знаете, вот для себя светить, это неправильно. Нужно всегда все вокруг себя освещать. Такова работа вот и жены, и мужа, и всех, кто дома. Это вот семейная работа. Создавать атмосферу. И чья атмосфера победит, такая и будет семья. Это такая невидимая битва, битва атмосфер. И женщина тут должна проявить свою твердость, стойкость, свой характер, чтобы победить в этой борьбе. Грязь не пройдет, дурные привычки не пройдут, глупость не пройдет, враги не пройдут. Дом будет местом хорошей атмосферы. Дом будет местом чистоты, местом благочестия, местом возвышенности. Хорошая, очень интересная борьба. Жизнь сразу становится веселой. Потому что вроде бы никто ничего об этом не говорит, а борьба идет. Ежедневная, 24-часовая. Спасибо большое, было очень приятно с вами пообщаться.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова. Say it now.

Это всегда была традиция жить в разных частях дома. Мужская половина дома, женская половина дома. Так бы это как раз традиция. То, что мы сейчас делаем, это не традиция. Мы сейчас все живем в предбаннике каком-то. Потому что это дом назвать нельзя. То есть мы себе устроили такой полусарай, полухлев из одной маленькой комнаты и называем это домом. Это не дом. Дом — это достаточно большое пространство, какое угодно. Потому что земля, ну, не мешает вам построить любой площади дом. Не мешает. Абсолютно не мешает. Вы построили на любой площади дом, разделили его на две уютные половины. Сами живете в своей половине, он живет в его другой половине. Время от времени встречаетесь, очень весело, здорово, никакой проблемы нет. То, что мы пытаемся жить в предбаннике все вместе, конечно, неудобно. Там еще пару собак живет. Знаете, еще гости приехали. То есть мы не живем, это мы толкаемся, это не жизнь. Мы сами себе устроили такие проблемы, это наша проблема. Нужно было думать об этом заранее. Поэтому если даже мы разумны, то мы постараемся и на маленькой территории устроить такие взаимоотношения, чтобы не лезть в душу друг друга. Чтобы постараться, так сказать, жить на разных уровнях. Знаете, многоуровневая квартира, однокомнатная многоуровневая квартира. Причем уровней много. Там на каком-то уровне собаки живут, на каком-то уровне кошки живут, на каком-то уровне тараканы живут, на каком-то уровне жена живет, на каком-то уровне муж живет, на каком-то уровне там родственники приходят, время от времени живут, на каком-то уровне. Все это на каких-то уровнях происходит, но в принципе как-то все уживаются. Я же не говорю про детей разноуровневых. Все это разноуровнево. И это возможно. Это возможно, да. Если мы хотя бы чуть-чуть культурны, хотя бы чуть-чуть напрягаемся в плане взаимоотношений, мы способны быть на разных уровнях. Посмотрите, вот зал. Что-то только не происходит в течение одной недели. Что-то только нет. В одном зале что угодно происходит. И как-то ничего, уживаются люди, стараются. Это возможно. Это возможно, поэтому это не причина. Больше это наше непонимание того, как правильно общаться. И наша задача не толкаться друг с другом постоянно. Например, нам с вами хорошо один час в день. Замечательно. Ну, давайте вместе недельку проведем. Поживите вместе со мной недельку. Вы с ума сойдете. С ума сойдете. Скажите, никогда, да чтобы я с Вячеславом Олеговичем, да за него замуж, да упаси меня Бог вообще. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Жизнь в автобусе. Знаете, это час нормально, весело, интересно. Ну, спросите у моей жены. Вот она довольна, уехала, живет в Индии сейчас. 3 месяца. Она там живет, у нее там свои дела, у меня здесь свои дела. Прекрасная жизнь. Я ей верен, она мне верна. Это так замечательно, здорово вообще. Мне в своем автобусе хорошо, ей в Индии хорошо. Прекрасная, крепкая семья, никакой проблемы нет. То есть семья — это умение все-таки, так сказать, не мешать друг другу в семье. Одного достаточно. Когда два человека что-то понимают, это чудо. На чудо рассчитывать нельзя. Одному достаточно. Помните, да, пример с двумя языками? Вкратце трудно, конечно. Вкратце. Ну, в общем, одного достаточно. Просто переслушивайте потом вчерашнюю лекцию. Одного достаточно. Одного вполне для понимания, одного достаточно. Ну, вполне достаточно. Но. Это, в общем-то, дает возможность достаточно приемлемо существовать. Когда оба не хотят понимать друг друга, у них начинается скандал. Когда хотя бы один друга понимает, скандал быть не может. Для бокса нужно два боксера. Если один не хочет драться, бокса нет. Для бокса два должны хотеть драться. Бокс, понимаете? Один выходит, другой выходит. И оба смотрят друг друга в лицо. И потом бьют друг друга. Один выигрывает. У всех кровь, сопли. Ну, то же самое и в семье. Просто никто не понимает друга, ни один, ни второй. А поэтому семья в бокс превращается, в ринг. Но если хотя бы один...

0: Скажите, как бороться с вожделением?
1: А с ним вообще не надо бороться. Вожделение – это энергия любви, которая не растрачена человеком, не растрачена в более высокой деятельности. Человек не должен бороться с тем, что вообще не подвластно ему. Вожделение – это энергия, которой человек не может управлять. Это не наша энергия, эта энергия имеет божественную природу. Поэтому человек должен всеми силами стремиться к возвышенным отношениям, должен устанавливать отношения с близкими людьми, очень глубокие, в своем сердце. И он должен обязательно устанавливать отношения с каким-то наставником, с святым человеком. Когда эта энергия глубоких отношений войдет в его сердце, то она всю энергию половую лишнюю задействует, и сразу все успокоится, станет спокойно просто в жизни. Беспокойство, вот это вот вожделение, это результат несовершенной жизни, незадействованности вот этих глубоких энергий в нужном направлении, понимаете? В этом причина. Но вы ничего с этим не сможете сейчас. Вы можете сжигать вожделение с помощью голодания, аскез, с помощью труда. Когда человек трудится, он сжигает вожделение. Но оно от этого не уменьшается по факту. То есть вы пьете воду, а вам туда наливают параллельно. Но в стакане все равно меньше воды будет. Но наливаться она будет продолжаться. Но если вы начали глубокие отношения строить с людьми, допустим, если вы поймете высшую женскую природу, более чистую, то у вас с женщиной поменяется отношение. Будете к ней относиться очень глубоко и чисто. И при этом у вас не будет желания эксплуатировать, наслаждаться ее телом. Но это не означает, что у вас не будет детей там, и все прочее. Таким образом, победите вот эту потребность, зависимость от женщины. Вы победите в себе с помощью чисто возвышенного отношения к женщине. Но это чисто возвышенное отношение не дешевая вещь. Она достигается с помощью постижения божественной энергии женской природы.
0: Спасибо большое.

bliss, Diamond.

Что такое тапаси? Это добровольное сдерживание, удерживание своих побуждений. Добровольное. Когда заставляют, это не тапаси. Вот в армии это не тапаси. Нет. Когда человек добровольно это делает. И тапаси, ну, значит, наше тело состоит из трех составляющих. Это само физическое тело, это, соответственно, речь, и тонкое тело, ум, сознание, да. Мы получили это тело, и это тело так устроено, что оно постоянно требует, оно что-то требует постоянно. Замечали, да? Кормить его, он все время потреблять хочется. Во все дырки надо туда что-то помещать, вот в уши, в нос, везде надо что-то вот. Хочется все время, да? А речь что? Речь постоянно там что-то говорит. И о чем она говорит постоянно, эта речь? О себе, о том, какой я хороший, а не какие плохие, потому что я же хороший самый, да? А мысли о чем? А мысли же, оно все вот о том же. Как получить, как съесть, как в этом мире получше наслаждаться. И там никакого благодарности Бога, ну, может быть, и не быть. И, соответственно, чем, когда человек сокращает эти тенденции, просто за одно это сокращение человек зарабатывает огромное могущество. Огромное могущество. И мы сейчас поговорим о аскезах тела. Есть такой человек, 38 лет, не опускает своей правой руки. 38 лет. Знаменитый дядечка такой. Вот. Это его способ. Хотя хочется, конечно, опустить. Вот я знаю, в христианстве есть такая тоже атапасия, стоять на столбе. Столб 4 метра, да? И там нужно стоять. Представляете, если заснешь. Спать нельзя, стоять и молиться. Ну, то есть разные способы, ну, как бы аскез, эпитимий, да? И вот такой человек, вот он, допустим, вот это делает. Аскеза для тела является поклонение Господу, браманам, духовному учителю, старшим, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Смотрите, уважение к старшим. Очень практичная вещь. Обычно человек, когда он рождается, он спасибо не говорит. Да, детей приходится учить говорить спасибо. Скажи дяде спасибо. Он говорит, за что мы же деньги заплатили? Ты что, спасибо скажи. То есть неблагодарность. Вот. И аскеза для тела проявляется в том, чтобы человек приносил свое почтение тем, от кого он зависит. Своему отцу, матери, своим учителям, своим правителям. Как вот ни странно звучит, да? Вот если бы не было правителей, представляете? Говорит, они не нами. А вот если бы не было даже этих, что бы было? Мы, может, по улице не ходили бы, да? Тут бы был хаос. Надо сказать спасибо. Поэтому в ведической культуре ребенка с самого детства приучали. Они, знаете, просыпаются. Первое, что они делают, бегут кланяться родителям. Согласен, родители наши испугаются. Вот. Непривычно. Но я знаю, что вот даже вот у моих друзей, они к родителям на «вы». Вот дети на «вы» к родителям. Выражают почтение. Огород надо скопать. Скопают. Почтение выражают. Да? Своим учителям выражают почтение. Вот этот сам акт такой неприятный для материального сознания. Но на самом деле, когда человек так делает, выражает почтение. Согласен, кланяться, может быть, не получится, да? Но хотя бы почтительно вести себя по отношению к этим людям. Это само по себе дает человеку могущество. Говорит астролог Рао, ну, кто-то астрологией занимается, есть такой великий астролог, и он как-то попал в Америку. В Америку как-то его угораздило, там сидели американцы, слушали его лекцию, нога на ногу, что-то жевали, там, говори. Больше не ездил туда, непочтительно. И он говорит, если люди не выражают почтение своим старшим, то автоматически в его гороскопе солнце начинает терять силу, могущество человек начинает терять, просто из-за того, что не выражает почтение своим старшим. Поэтому выражайте почтение, будьте благодарными тем, кто рядом для вас что-то сделал. Это могущество дает. Сразу солнце там увеличивается в гороскопе. Вот. Кто не знает, что дает солнце, посмотрите в интернете. Вот. Другой момент, что чистота. Интересно, чем больше человек... Почему чистота такое, ну вот, помыться, да? О чем речь? Вот. Почему это благо дает? Мы ехали сегодня с Сашей, я думал, что же сказать, почему чистота

Просто чистый образ жизни дает могущество. А посмотрите, когда человек в взбудораженном состоянии находится, вот почему так трудно убраться в доме, помыть пол, навести порядок на полке, проветрить хотя бы, ну, помыться, да? Почему так трудно это сделать? Некогда. Потому что слишком либо человек спит много, либо много работает, либо невежество, либо страсть.

Недавно раздается звонок в клинику. Я беру трубку. Какая-то женщина говорит: «Алло, это Марина Таргакова». Я говорю: «Да. Мне нужно с вами срочно встретиться. Я к вам приведу лечить мужа». Ну, мне уже это странно, да? То есть, кого приводят? Обычно как-то ребенка приводят, да? А тут приводят мужчину. Я говорю: «Ну, хорошо». А у меня вообще есть такая принципиальная позиция. Вообще говорят, кто приводит, тот и нуждается в терапии. Если, например, приводит ребенка мама, да? Ну, я не имею в виду, когда острое какое-то заболевание.

Он – это мы. Очень часто мама приводит дочку и говорит, мы вот экзамены сдаем. Говорю, кто из вас экзамены сдает? Она сдает экзамены, да? То есть в момент, когда есть слияние, личности не развиваются. Это характерно для маленьких детей, для совсем. То есть когда это грудной младенец, это нормально. Да? То есть мама говорит, там, мы пописали, мы покакали. То есть для маленького годовалого ребенка это нормально. Но когда уже мужчине 45 лет, это уже странно. Ну и, короче говоря, она говорит, вот лечите его. Я говорю, а у вас вообще есть желание избавиться? Он на нее смотрит и говорит, да, у меня есть желание избавиться. Я думаю, интересно, от кого? Думаю, ладно, промолчала. Значит, я говорю, мне нужно с ним наедине. Говорит, наедине? Я говорю, в общем, да, говорю, если он пьет, то мы как-то с ним будем беседовать. Она говорит, хорошо, я за дверью. Ладно, а сколько это продлится? Я говорю, час. Она так на него, смотри мне. Хорошо. Все, думаю. Значит, она вышла, он сидит так на меня смотрит испуганно. Только за ней закрылась дверь, он так... Уже полковник. И, значит, мы с ним беседовали. Я говорю, а расскажите вообще, как вы пьете? Он говорит, как я пью? Вы же понимаете, говорит. У меня, говорит, работа заканчивается в 6 вечера. В 6:15, говорит, моя жена высчитала, я должен быть дома. Но, говорит, как я говорит, иногда успеваю кружку пива опрокинуть, говорит, да, и бегом домой. Я говорю, да вы пьете? Он говорит, да, это я. И, говорит, она, то есть вообще это иногда, говорит, это бывает, говорит, раз, например, там в полгода бывает такое. И тут, значит, проходит час, а мы с ним беседуем, и час уже проходит. И вдруг он как ошпаренный вскакивает и говорит, уже 1:20. Я говорю, что 1:20? Уже 1:20 прошел. И я говорю, и что? Она меня ругать будет. Я говорю, вам сейчас сколько лет? Он говорит, 44. Я говорю, а в жизни? 13, говорит. То есть он совершенно четко сказал, сколько ему лет, да? И то есть человек застрял внутри себя в положении подростка нашкодившего, да? И их взаимоотношения – это мамы с нашкодившимся сыном. И понятное дело, что она его без конца то, значит, ругает, то еще что-то. И это такая игра, где играют двое. Игры, в которые играют люди, вы себе не представляете, насколько много таких игр. Результат таких игр всегда разочарование. Всегда. Но участвуют в игре всегда двое. И для того, чтобы менялся этот сценарий, нужно, чтобы начал меняться хотя бы один. Очень сложно выйти из сценарного процесса. Почему? Потому что этот сценарий, хоть и противный, неприятный, но знакомый. Мы знаем, что в конце. Пусть это разочарование в конце, но знакомое разочарование. И вот когда... Для того, чтобы изменить отношения, потому что вы понимаете, что развитие сознания в играх не происходит. Деградация сознания происходит. Поэтому у нас, собственно говоря, выбор без выбора для того, чтобы прекращать эти игры. Но для этого мы должны изучить себя как личность. Что я, где, в каких я вообще играх участвую и так далее, да? И что со мной происходит, и что с ним происходит, что за игры происходят. То есть вот как раз транзактный анализ и занимается вот этим всем. Почему он так называется? Транзакция – это всегда взаимодействие некое.

поначалу наши отношения со Всевышним неизбежно окрашены, наше служение Всевышнему проходит либо в состоянии отупения, либо в состоянии возбуждения. Про умиротворение я не говорю, наверное, тоже, но это очень редко. Как же тогда это служение может иметь какой-то смысл, да? Ну, конечно, может, потому что дети служат родителям неумело и доставляют им удовольствие, даже когда неумело пытаются сделать что-то для отца и матери. Например, ребенок пытается научиться ходить, и это отцу и матери доставляет неслыханное удовольствие. Хотя ребенок поначалу не умеет ходить, он ползает, он обязательно падает, встает и снова падает. Он делает это очень неумело. Но родителям приятно, что он пытается это делать. Родители наслаждаются старанием или усердием ребенка, а не результатом. Также и душа, когда только вступает на путь преданности абсолютной красоте, абсолютному повелителю, она делает это неумело. Неумело в каком смысле? Она жаждет каких-то благ от этого служения. Вечную жизнь, чтобы рубцы после операции затянулись, чтобы в раю пожить. Ну, что-то просит, чтобы денег много было. Это называется неумелое служение. Но по мере того, как душа все больше и больше соприкасается с великой силой любви, служения, преданности, она понимает, что то, что она просила у Всевышнего, яйца выеденного не стоит. Все эти богатства, вечность, знания, доброе имя, уважение окружающих ничего не стоит по сравнению с преданностью, с любовью, с ощущением, что ты нужен ему, что без тебя он никуда не денется. Мы сейчас говорим об очень высоких планках, да? Как возлюбленные Кришны, они искренне считали, что без них он пропадет. Как же он один уедет, он же там пропадет. В городе его ждут опасности, в городе его могут обмануть, там жулики, воры, его могут в тюрьму посадить. И они искренне считали, что он без них никуда не денется, что он без них пропадет там. Но самое смешное, что он тоже так считал. В этом волшебная сила любви. Господь Кришна считает, что без преданных он... Без преданных жизнь бессмысленна.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Владимира Слепцова, преподавателя Бомбейского института Бхактивиданты «Ведическое здоровье», монаха и странствующего проповедника.
1: И пятый метод эффективного духовного роста является непосредственно практика. То есть теперь нужно что-то делать. То есть ресурсы у нас есть. Есть поле, да, то есть место святое. Есть учитель, есть знание, есть личность, с которой я хочу строить отношения. Ну, Бог, во всяком случае, его представитель там. А теперь нужен метод непосредственно, что же делать-то, как вести эту практику духовную. И самым эффективным методом практики духовной является призывание. Мы называем это молитвой. Да. На самом деле основа молитвы – это взывание. То есть мы зовем личность. Почему именно этот метод важный? А в чем принцип тогда наших отношений с Богом? Мы же хотим с Ним отношений, правильно же? А это значит, что нужно сделать с Ним, каким отношения построить? Позвать человека, да, для разговора. То есть сначала, прежде чем поговорить, мы должны сделать, ну, не знаю, звонок хотя бы там, набрать номера, там, сказать, алло, ты точно это ты? Да. Давай теперь поговорим. Но сначала надо позвать его. Это самое простое, это духовная практика. И как же нам позвать его?
2: Не по имени.
1: А как еще звать человека, кроме как не по имени? Мы же не можем сказать, эй, там, президент. Но президенты разные же бывают. Или вот пример приводит, ну, один святой. Вы заходите там в место, где очень огромное количество там людей. И ребенок, и туда ребенок зашел. И он говорит, отец! И что произойдет?
3: Все
1: мужчины, у которых есть сыновья, все повернутся. Это значит, с кем ему общаться? Ну, непонятно с кем. Но если он по имени позовет, имя назовет, то уже меньше повернется людей. И это уже будет личностно. Что имя, оно как раз отождествляется с какой-то личностью, о которой я уже что-то знаю. Потому что каждое имя, оно несет смысловую нагрузку. Да, в каждом имени есть определенные качества характера человека даже. Можем произнести какое-то имя, мы даже сами почувствуем. Любое, вот начните склонять свое имя. Там, ну, любое вот имя назовите, то здесь специально нужно. Свое, если вы не стесняетесь. Прям пример сейчас приведем. Никто не хочет, да?
4: Екатерина.
1: Екатерина. Екатерина. Вы чувствуете, Екатерина, как приятен ваш этот звук? Это просто звук вышел с набором букв гласных и согласных, с ударениями. Это всего лишь комбинация звука сначала, как будто бы Екатерина. И вы думаете, как приятно звучит. Меня же называют. Это же я сейчас такая, вот вся такая модная, не такая, знаменитая, на весь зал счастлив. Посмотрите, какие мысли начинают бежать просто за этим звуком. Катя. Интересно, тоже вроде бы меня как зовут-то. Но уже не Екатерина. Уже Катя просто какая-то. Катюха. А что он говорит нам вообще? Катька. Да ладно, вам перестаньте уже вообще. А что поменялось? Я по-прежнему к вам же и обращаюсь. Что меняется, как думаете? Почему меняется? Почему меняется сознание? Я извиняюсь, Екатерина. Это просто вот, ну, опыт такой. Спасибо вам, что даете возможность на вас этот опыт здесь провести. Это к каждому может отнестись. Что меняется, скажите?
3: Отношения.
1: То же самое же имя, вроде бы просто оно склоняется.
3: Отношения проявляются.
1: Отношения проявляются?
5: Уважение.
1: А еще меняется звуковая вибрация. она очень сильно влияет на наше сознание. Звук очень сильно, говорится, сильнее всего меняет наше сознание. Это звук. Хотя вроде бы имя то же самое. Мы начнем его склонять, меняется звук, меняется вибрация звуковая, она попадает в сознание, в уши, сознание меняет его. Поэтому самая эффективная и могущественная практика – это где мы взываем Бога по имени. Все, теперь эта практика должна быть главной и основной. Просто если мы хотим позвать его, если мы хотим еще пообщаться, это уже другой вопрос – пообщаться. Знаете, позвать, например, Путина – не проблема. Но вот пообщаться с ним будет проблема. Он скажет, да нет, что проблема, не проблема, пообщаюсь. Я одному так человеку сказал, да ладно, не угрожай, ты пообщаешься. Ну да, пообщаюсь. Я говорю, о чем ты будешь говорить? Не знаю. Я говорю, вот-вот, не думаю, что так просто, раз и там пообщаться просто и все. Тут просто зайди там, в администрацию какого-нибудь, зам администратора какого-нибудь, и уже у тебя коленки будут трястись просто. Перед тем, как ты зайдешь туда, уже будешь думать, о чем говорить, и побыстрее бы оттуда уйти. Быстро решить свой вопрос и уйти. Это просто какой-нибудь зам какого-то там, зам главы администрации по каким-то вопросам. Уже напрягешься просто. А представляешь, президент, что, о чем ты будешь говорить? Да ты единственное, что скажешь, можно с вами сфотографироваться? И все, и потом будете всю жизнь этим гордиться, что вы сфотографировались, президент. А ты что-нибудь говорил с ним? Нет, да, ну говорим, мы просто друзья сфотографировались. И все. А представляете, Бог, это даже не президент. О чем говорить с Богом, как думаете? Ну ты не сфотографируешься. Ни одна камера не возьмет. Сразу не вскроет, где он или не он. То есть, другими словами, что нужно, чтобы пообщаться с президентом страны?
3: Знать его лично.
1: Квалификация должна быть соответствующая. То есть человек должен быть на этом же уровне, хотя бы, может быть, не на этом, но около того, чтобы понимать, о чем говоришь. То есть понятными языками, то есть понятным мотивом общения, понятным настроением, то есть уровнем своим. Твоя квалификация должна быть как минимум, зам главы какой-нибудь. А если ты просто разговариваешь, что-то по-деловому хочешь, должен быть очень высокого уровня. А так о чем ты будешь говорить?
4: А у президента на сайте есть такой раздел, где можно задать ему вопрос.
1: Спасибо вам большое. Потому что на самом деле это единственное, что нам позволяет с ним как-то общаться. Можно нас не видеть. Можно там хоть что, бумагу, говорится, все выдержит. Можно такое написать ему. Там такое бывает, пишет. Но вот так вам в лоб задать вопрос, это уже совсем другое будет. Хотел какой-то маленький вам пример привести. Сейчас попробую вспомнить. Он очень такой отображает эту действительность общения. С кем? Вспомнил. У меня есть знакомый. Мы в духовной практике, в одной традиции. И он живет в Москве, очень такой серьезный человек духовный. И он как-то по долгу его службы, его занятию, то есть его профессиональной деятельности, ему нужно было встретиться с президентом страны на самом деле. И он подал заявку эту, то есть в очередь стал, как все люди простые, чтобы прийти на аудиенцию, скажем так, задать свои вопросы. И так получилось, что у него это прошло. Прошло, то есть все ему прислали приглашение, сказали, такого-то дня, в какое-то время, все, мы рассмотрели ваш вопрос, вам на все про все. 4 минуты. Там все по минутам. Не думайте, что там просто вы пришли, там будете чай пить, там. У президента нет времени, он очень занятый человек. Поэтому там все, там, в зависимости от вопроса, там столько, там, 10 минут, 20 минут, там, 5 минут, там все. И первое, что он сделал, написал своему духовному учителю. Сказал, что у меня так и так появилась возможность пообщаться с президентом страны. Но времени не так много. Немножко, чуть-чуть там. скажите, пожалуйста, о чем мне говорить? Представляете, какая смиренная личность? То есть он не ставит свои вопросы вперед, он спрашивает у учителя, подскажите мне, пожалуйста. То есть у него такая вера у учителя, что учитель не ущемит его права. То есть он не скажет ему, что говорит только об этом, все. Нет. Он доверяет ему, что учитель 100% подскажет самое лучшее. Потому что учитель считается самым лучшим доброжелательным вообще для ученика. Ответ был таков учителя. Говори о самом важном. Посмотрите, какой ответ. Очень удивительный, очень глубокий ответ. Он, во-первых, знает уровень ученика, поэтому и задает. Вернее, отвечает ему. Именно так. Говори о самом важном. И что же самое важное для нас в жизни? Может быть.
3: Жизнь.
5: А Боге?
2: Отношения.
1: Ответ в этой книжке. Арджуна. То есть здесь всю книгу Бог говорит. То есть отвечает на вопрос и разъясняет. Отвечает и разъясняет всю книгу. За редким исключением, где Арджуна, как ученик, задает вопросы. Вот где-то моменты, что Бог не говорит. Он слушает. Но в основном говорит Бог. Но первая глава, их 18 глав, первая глава, где Бог молчит. Арджуна говорит. Это его чаяние. Оно так называется. Чаяние Арджуны. Он говорит, говорит, говорит, говорит, говорит, все плохо, не хочу, вот это вот мне тяжело, я не буду это делать, пожалуйста. Много чего там говорит. И все правильно говорит. И Бог просто слушает его внимательно, и потом, когда он закончил, Бог улыбнулся. И с этого начинается вторая глава. И первое, с чего начинает Господь говорить Арджуне, он говорит о самом важном. Из-за чего Арджуна ничего не понимает. Вот этот маленький винтик, который не скрепляет все остальное. И что же это самое главное, самое важное здесь? Вначале, дальше ему ничего не открывает, пока вот этого не скажет. То есть это буквально самое важное. Он говорит, Арджуна, единственное, почему ты ничего так не понял, у тебя есть сомнения, всякие там апатии, там неуверенность и так далее. Ты не понимаешь, что ты не вот это тело, ты душа. То есть он дает знания о душе сначала. Первая глава, она там где-то несколько текстов, текстов 10, они полностью посвящены душе. Психология, наука о душе он дает сначала. Узнай. А вот потом, если ты ее усвоил и принял, то тогда тебе начнут дальше все говорить. Какой смысл ученику первого класса открывать алгебру, если он не знает простых даже вещей? И вот это важное для Арджуны было знать, что ты душа, мысли с позиции души, не с позиции этого тела. И вот этот ученик пошел общаться с президентом, говорить о важном. Хотя у него сначала был другой вопрос. И знаете, сколько он с ним проговорил? 2 часа. Да. Президент страны никого не пустил. Сказал, пусть ждут. У меня очень серьезный разговор. И он 2 часа общался с ним на духовную тему. Сначала он просто начал просто. Он говорит, здравствуйте, там, не разрешил. Спасибо вам, что вы такое делаете. Служение стране, заботитесь обо всех так. У вас ну, такой труд серьезный, так и так далее. Но также не забывайте, что вы, помимо того, что вы президент, вы еще духовное существо, вы душа, у вас Бог в сердце, у вас с ним есть отношения. Он сказал, о, подождите, закройте дверь. Редко кто так мне говорит. Редко кто вообще об этом мыслит. И он это знает, о чем он говорит. Просто с кем ему общаться? Потому что люди, они не соображают, что это важные вещи. И вот он за этими закрытыми дверьми 2 часа они проговорили. Откуда такая милость провелась? Вместо этих нескольких минут на 2 часа. Как думаете? От духовного учителя. Просто ученик выполнил наставление гуру и все. И получил эту милость. Своего туда ничего не привнес. И в этом ценность духовной практики, любой. Строго следовать наставлениям или указаниям духовного учителя. Не отклоняться, потому что гуру никогда не скажет нам что-то такое, что может помешать нам или как-то затормозить наш духовный рост. Более того, гуру никогда нам ничего такого не скажет, что будет в его, только в интересах гуру. Он все делает только в интересах ученика. Бескорыстно. И себе взамен ничего не берет. Единственное, что он попросит взамен, учитель, у ученика. Как думаете, что? Как можно отблагодарить гуру за эти знания, за эту силу, которую он дает, за мудрость? Делай это. Твои усилия, которые ты приложишь в воплощении этих наставлений. Начни делать, потому что теория без практики останется сухой. Как Иисус говорил, вера без дел мертва. То есть что-то делай, воплощай теперь. Получил знание, делай. И вот эти усилия, которые ученик прилагает, чтобы воплотить наставление учителя в реальность, являются наградой. Ну, является как благодарность учителю. Это единственное, что он от нас ждет. Все остальное вы никак никогда в жизни учителя не удивите. Хоть, знаете, все богатство материального мира соберите и принесите к стопам гуру. Он просто, знаете, человек скажет, фу, так плюнуть на это все, ему это даром не надо. Потому что у него такие богатства у учителя. У него в друзьях сам Бог, представляете, это как у нас в друзьях президент. Ну скажите, будут ли у нас какие-то проблемы в стране, в жизни, если у вас друг президент? Ну друг, вы можете в обнимку вот ходить с ним, там, на чилбаны ставить ему, там, смеяться. Скажите, будут у нас какие-то проблемы в стране? А вот у учителя Бог в друзьях, представляете, что все богатства всего, они вот ему принадлежат так же, как наследство. Как наследство. Один человек пришел к астрологу. Пасмурный, хмурной такой весь, разбитый такой. Астролог смотрит его карту и удивляется. Говорит, почему вы такой весь измученный и несчастный? У вас в гороскопе ваш отец оставил вам наследство огромное. Здесь видно по нему, что вы очень богаты на самом деле, потому что ваш отец богатый. И где-то оставил наследство. Почему вы такой несчастный? Бог – это наш Отец. Он нам оставил наследство. Мы его дети. Это значит что? Если мы его дети, все имущество Бога также принадлежит нам. Это же логично. Вы, например, живете у отца дома. Дом принадлежит отцу. И все имущество в доме принадлежит отцу. И тем не менее мы говорим, я иду к себе домой. И мы говорим, это мой дом. По праву, потому что это мой дом. И вот здесь то же самое. Бог — это наш отец. Все имущество, оно также нам принадлежит. Беда только в том, что мы не можем им пользоваться. Мы сидим на сундуке, огромным, с бриллиантами, и не пользуемся. Хотя он как бы открыт, там и замка ничего нет, просто сидим и все. Но надо встать, открыть его и брать это богатство. И вот это так, что человек, он говорит, как, я не знаю, я не знаю. Иди, я знаю даже, где лежит твой клад. Иди и возьми, перестань быть нищим. У тебя отец такой богатый. Так же и здесь, в нашем случае, это богатство, это знание. Оно доступно нам. Нам только нужно его брать, изучать. И применять на практике. Поэтому самая сильная, ну, практика духовная, непосредственно, которая, ну, будет как бы принуждать нас, в хорошем смысле слова, воплощать это наставление учителя, это повторять именно Бога, звать Его, чтобы Он пришел, потому что Он придет тут же. Как Иисус говорит, где двое или трое обо мне говорят, обо мне, это, то есть имя Его повторяют, я там же появлюсь. Я там же, говорит, нахожусь между ними прям. Просто это зрение, вот это наше зрение, оно несовершенное, мы его можем не видеть. Но сам он там, так же, как Бог в сердце у нас. Мы в это верим, мы это знаем как-то, но мы же его не видим. Ну, кто-то, по крайней мере, может быть, видит. Но так же мы не видим же, но это не значит, что его там нету. Так же, когда мы зовем Бога по имени, он приходит к нам. Мы только должны поверить, что он пришел. Пожалуйста, общайтесь. Вот теперь можно общаться. Как, прям так общаться? Да. Ничего себе. Да, общаться можно. Это друг мне недавно анекдот рассказал. Мышка. Мышка нашла телефон. И этот эта мышка идет к зайцу. Говорит, зайц, это что такое? Это телефон. О, а что с ним делать можно? О, ты можешь разговаривать. А с кем? Да хоть с кем. Правда, что ли? Да. Даже со львом? Да. Алло? Это кто? Лев? Обалдеть. А такой анекдот, он очень тонкий. Самое главное, это вот этот обалдеть. Со львом разговариваю. И вот это здесь так же. С Богом можно общаться. И вы тоже однажды подумаете. Вот это да. А на самом деле все просто. Надо просто набрать номер. Все. Все просто. Мы думаем, что Бог это что-то такое недоступное. Да он в каждом атоме, в творении, он везде находится просто. Он постоянно слышит наши разговоры, наши мысли, наши желания. Он все знает. Единственное, что он скорбит. Мы не общаемся с ним. С тем, кто нам все это дал, самым лучшим доброжелателем, он нам это все вот организовал. И люди еще умудряются говорить, что Бога нету. Вот это глупость, наверное, самое последнее, которое можно придумать. Он нам все это дает, и говорит, нет, его нет, или я сам Бог. Вот это еще одна глупость. Вот такие методы духовной практики существуют, они очень эффективны, если мы это делаем под руководством, особенно опытных людей, которые нам предоставят эти все вопросы, все ресурсы, все пять. Все, наша практика будет успешной, наша жизнь будет успешной. И не будет никаких трудностей и разочарований, что мы прожили жизнь бесполезно. По крайней мере, мы еще можем научить своих детей, ну, поколение свое, после нас, которое идет, внуков, можем передать это, защитить их от вторжения в их сознание каких-то, ну, странных, искусственных или иллюзорных философий. Вот от чего нужно защищать наших детей. Некоторые родители думают, я своих детей защищаю так. Я их не пускаю никакие церкви, храмы, мечети, потому что это все... Это все не нужно ребенку. Я его защищаю от всего. Да, вы, возможно, от этого защищаете. Но не думайте, что всем детям свойственно поклоняться все равно чему-то. Если вы не научите ребенка поклоняться Богу, ребенок начнет поклоняться компьютерам, всяким машинкам, всяким там еще. Это тоже же объекты поклонения, те же самые. Человеку свойственно каждое утро кланяться, например. Кому должен человек в первую очередь поклоняться утром? Родителям. Родителям, в первую очередь, даже не Богу. Родителям. Потому что если бы не родители, вряд ли бы он вообще жил. Они дали ему жить. За это нужно просто хотя бы как минимум поклониться и получить благословение родителей. Да, например, Господь Рама показал из эпос Рамаяна. Это эпос, как прожил Бог, живя на планете, как человек. То есть своим примером показал, как должен человек прожить жизнь. Ну, в данном случае он показал, как должен прожить непосредственно царевич, или как, ну, воин. То есть разные категории живых существ. Это простые люди, рабочие, это экономисты, это силовая структура, вот эти воины, ну, там, политики и так далее, руководители. И класс интеллектуалов, учителя и так далее, то есть есть четыре. И вот он пришел как царь. То есть как руководитель показал, как идеально живет царь, как он правит идеально, как он заботится о подданных, как он создает условия для процветания. То есть полностью прожил жизнь и показал, как нужно жить. И вот там есть такой сюжет маленький в этих писаниях, описывается. У Господа Рамы было, то есть Бог один, у него разные формы есть. Он разные принимает инкарнации, там воплощения разные, имена у него много. Но он сам один. Нету много богов, он один. Что может? Играть разные роли в разное время. Но в то время он пришел как Господь Рама. И у него было три брата. И они всегда просыпались, уже когда подросли, когда уже разум сформировался. И первое, что они просыпались, они сразу, то есть у них перед глазами, когда они просыпались, когда они вставали в этом дворце, первое, что у них перед глазами было, это лес, там, поляны, озера, и там бегали разные живые существа, ну, дети просыпаются, там бегают олени, зайцы, представляете, там птицы, все вот так это было. Вот так и должно быть на самом деле у детей, чтобы они вот чистоту вот эту природную видели, детственную, где нету там охоты какой-то, кто-то убивает. Не, вот это они видели. И когда они просыпались, сразу же первое, что они делали, бежали играть с этими всякими живыми существами. Ну, как и все дети, хотят сразу играть. И однажды в какой-то момент они все встали, проснулись, увидели живых существ там каких-то, бегают, и собрались уже было бежать туда. И Господь Рама сказал, ну маленький еще туда, он сказал, подождите, причем он старше был среди всех. Говорю, подождите, сейчас мы не это должны сделать. Они говорят, ну Рама, ты чего, как не это, мы же всегда это делали. Он говорит, нет, сейчас мы должны другое теперь начать делать. Повзрослел Рама. А мне, а что мы должны сделать? Пошлите, покажу вам сейчас. Ну и дети, они быстрые такие, знаете, на подъемце что-то новое. Да, пошли с Рамой. И вот они идут. Они идут через разные там палаты этого дворца и входят в тронный зал. В тронном зале сидят их родители. И Рама подходит, родители этого не знали. Ну как, не ожидали просто. И Рама подходит, склоняет свою голову и касается стоп отца его. Просто склонился. И у отца, и у мамы слезы на глазах выступили от счастья. И отец поднял ребенка, ну, Раму, и говорит, Рам, сын мой, кто тебя этому научил? И Рама говорит, отец, это все по твоей милости. Он говорит, я тебя этому не учил. Нет, как же ты не учил? Я слышал, к тебе приходили мудрецы. Ты общаешься с мудрецами. Иногда я просто слушал, о чем вы говорите. И вот в этих знаниях я узнал, что важно, проснувшись, первое, что сделать, выразить почтение родителям. Поэтому это твоя заслуга, что я это делаю. Ты же общаешься, я просто это услышал. И это духовная практика. Говорится, если ребенок получит благословение родителей, все планеты встанут в благоприятный порядок. И будут влиять очень-очень позитивно на человека. Просто с ним выразить почтение родителям. И вот такие маленькие-маленькие нюансы, они будут наполнять нашу жизнь. И потом уж только мы обращаемся к Богу, благодарим Бога, что ты дал мне возможность сегодня открыть глаза, что я ночью не умер, что я открыл глаза, я дышу, я человек, у меня есть деятельность какая-то, я активен. Вот благодарность. Вот с этого начинается общение с Богом. Постепенно. И потом, по возможности, человек практиковать начинает. Однажды ему откроется видение, он увидит Бога в сердце, как он там находится, какой он красивый. Господь, какой он красивый, он удивительный. И он ждет нашей встречи больше, чем мы даже. Это подобно, как родитель ждет блудного сына, который где-то гуляет. Он всегда его ждет. Когда он вернется? Важно, плохой он или хороший. Это мой сын, вернись, пожалуйста. Но также Бог ждет нас всех, блудных сыновей. Приходите, вернитесь, вы куда пошли от меня? Вы в такой страшный мир ушли. Там столько страданий, там старость есть, там болезни есть, там смерть есть, там столько всего. Неужели вам это нравится? Возвращайтесь. Вот он зовет нас. Так же, как мы его зовем, он нас так же зовет. Мы просто его не слышим. Слух закрыт. Но у него, в отличие от нас, хороший слух. И когда мы его зовем, он бежит к нам со всей скоростью. И это практика духовная, звать Господа. Давайте, наверное, время оставим на общение. Может, вопросы какие-то есть, можно что-то пообсуждать.
2: Сейчас такой вопрос возник. Когда действительно искренне хочешь, чтобы родители тебя благословили, и ты их ждешь, то есть важно тебе их благословение, а когда они не благословляют в сознании Кришны, прямо готовы, как та матушка наняла там кого-то, да, чуть ли не сами кого-то нанять или влить на тебя, а как в этом случае? То есть прославленный кормить вообще, не знаю, не помогает, что ли? И, то есть это должно быть благословение еще Кришны, как бы?
1: Вы последователи просто этой традиции, да? Сознание Кришны. Поэтому вопросы задаются. Я почему это сейчас говорю? Потому что здесь, я уверен, есть люди разных других могут быть конфессий. Я просто перевожу. Там, с некоторых словами могут быть иностранные. Прям просад. Многие не знают, о чем вы говорите. Но я просто переведу это все. Спасибо вам за вопрос. Это наверняка есть почти что во всех традициях. Это трудность. Ребенок начинает заниматься духовностью, и родители, они как будто бы как против. Тем более у них недостаточно, может быть, осведомленности, что это за традиция сознания Кришны. Как правило, она везде рекламируется как самая плохая, страшная, сектантская. Но это все, конечно, обман, кому-то не выгодно, и поэтому родители, они боятся этого и пытаются как-то вас удержать. И другой момент. Вы говорите, как будто бы как не работает, вы кормите священной пищей. Просад — это священная пища. И вроде бы как не работает. Но я вам скажу точно, только благодаря родителям вы до сих пор еще здесь, слушаете лекцию, и также вы в сознании Кришны, вы практикуете все равно, это значит, какие-то благословения есть. Что если бы не было благословений, вряд ли бы вы что-то бы сделали. Возможно, они не проявлены, вы не увидели их так, но они 100% есть.
2: То есть благословение, например, каждое утро не физически тогда просить,
1: да, а через ум. В уме. Кланитесь просто, да, выражайте почтение.
2: Физически они это не поймут.
1: Да, и не надо. И не надо это делать. Иначе вы просто их засмущаете, они еще сильнее в гневе. Хотя, ну, я тоже своей маме вначале тоже пытался что-то, и там и мама, и все, ну, все родственники, они все на дыбы встали и сказали, ты сумасшедший просто. Попал в секту какую-то, ты глупец просто, мы-то думали, ты разумный просто, ты как все, в общем, дурак дураком, ну, я извиняюсь за выражение, вот это все полезло. И я продолжал свой путь, и также я продолжал в уме выражать почтение родителям, уважать их, ценить, и все, ну, продолжал, ну, ничего не говорил. Не навязывал, не заставлял, не объяснял ничего просто. И я просто однажды сказал, мама, дайте мне благословение, пошел-ка я учиться. Я вас так любить хочу. Я очень люблю вас. Но я не могу вас любить, потому что вы меня этому не научили. Потому что не потому, что вы плохие, потому что, в свою очередь, ваши родители вас этому не научили. Как называть, как любить? Как о Боге нам давать знания? Вот вы мне не дали знания о Боге, потому что, ну, вам его не дали, это знание. А вашим родителям вы их не дали. И поэтому я хочу прервать эту цель и пойти научиться любить по-настоящему, чтобы вернуться и по-настоящему вас любить. Я не могу, а хочу. Дайте мне благословение. Знаете, там что произошло? Там как, знаете, как будто ждали. Говорят, давай, иди отсюда, чтобы я не видел. Иди вообще подальше отсюда. Достал ты нас уже здесь со всем этим. Но я увидел за этим благословение. Это называется калиюжное благословение. Калиюга только так. Ну вот эту эпоху деградации, когда незнание, это надо принять за благословение. Я пошел, научился. Через полтора года вернулся. Совсем другой. И они меня по-прежнему боятся.
5: Тогда. Опасаются.
1: Страшно. Ну что, где-то был полтора года. Что его у него там на уме? Непонятно. Я продолжаю тоже делать, но уже совсем другой. Ничего ни от кого не жду, не требую. Ничего не объясню. Просто живу все так же. Помогаю маме трудиться. Там ведра у нас, что там работаю, что-то с ней. Приеду там на 3-5 дней. Все помогаю ей, все то же самое. Я тоже самый сын. Я ее люблю. Просто моя любовь проявляется в практически каких-то вещах. И все. Не надо в любви там признаваться. Но в уме я всегда их память. В уме. И все. Потом через какое-то время проходит, они начинают там еще что-то как-то узнавать, о чем-то, где-то. Я говорю, мама, поехали отдохнем на море. А она удивилась, как вообще, мог такое, вообще, как с его уст это вышло, на море поехали. Тут ни денег мне так, и так все тяжело в этом мире, и тут еще какое-то море предлагают. Сам-то там непонятно, где он там, не работает нигде, ничего не это, странный вообще какой-то тип у меня сына. И на море предлагают, поехали. Я говорю, мама, ты поедешь на море? Отдохнем просто, возьми сестренку. Хочешь еще кого-нибудь возьми? Просто отдохнем, ну, 2 недельки, 10 дней. А ну что там мы на море? Да ничего, говорю, мы с друзьями там собираемся, просто там 2 раза в год отдыхаем. И в итоге как-то убедил ее, что мы поехали. Я, ну ладно, поехали. И она осторожно, ну, поеду, ладно, поеду. Приехали. Она увидела столько народу, а там открытие. Это фестиваль благости. Я не обманул маму, это море. Я не обманул маму, это друзья мои все. Мы отдохнем. На самом деле мы отдыхали. И мама как-то так подозрительно говорит, кто это такие, столько всех? А там человек 400, наверное. Я говорю, это друзья мои, мама. Столько друзей? Я говорю, да. Ну ладно, такая сидит, мы как-то села, ну и там презентация, открытие фестиваля. Мы сели там где-то там на стульчиках в зале, где-то сидим с ней. Ну, я и сестренка втроем сидим просто и ждем, когда открытие начнется. И вот начинается открытие, выходит на сцену Олег Геннадьевич Торшунов, потому что, ну, он организатор этого фестиваля, он выходит на сцену, со всеми здоровается, говорит, что это фестиваль, что это проходить, и потом говорит, а теперь я хочу позвать на сцену моих друзей, преподавателей этого института международного, которые будут здесь преподавать свои науки разные. И пусть они каждой своей, как бы, дисциплине расскажут, что они будут эти 2 недели представлять. там кто-то будет там психологию, астрологию, кто-то йогу будет, там еще там все разные будут. Пусть они будут. И я вот хочу начать с моего друга, пожалуйста, там Владимир Слепцов, выходите на сцену преподавать, институт, ту-ту-ту-ту-ту. Мама как услышала, она чуть сквозь землю не провалилась. Она говорит, это что, про тебя что ли говорят? Я говорю, да, наверное, мама про меня. Другого нету Слепцова здесь, наверное. Ты правда, что ты что, преподаватель, что ли? Ну, получается, так, мама. Ну, благословляй меня. Я пошел, давай, давай, иди, конечно. Это благословение, Коль Южное, иди, иди. Я пошел. И когда вышел на сцену, первое, что я сказал, я хочу поблагодарить свою маму и своего духовного учителя. Потому что если бы не они, вряд ли бы я стал бы нам преподавателем. Мама там где-то вдалеке сидела, там слезами умывалась просто от этого счастья. Я потом маму так и не увидел в этот вечер. Потому что ее там кто-то узнал, что это моя мама, там друзья ее увели, там когда номер ее поселили, там столько ей там любви там дали ей. Я просто утром уже, мне самому там не дали никаких шансов, чтобы я куда-то ушел. А потом утром звоню и говорю, на завтрак пригласить, просто мама на завтрак тут вместе. Говорю, мама, доброе утро. Мама мне в трубку отвечает, Хари Кришна, сынок. Откуда это у нее? Я ничего не навязывал, ничего не говорил. Это любовь вошла так. Да, мама готова теперь. Потому что маме важно, чтобы сын был успешный. Успех, то, вот это то, что хотят любые родители, чтобы их ребенок был успешный, счастливый. А все остальное это детали. Сейчас каждый раз, когда я маме звоню, вчера звонил сестренку, поздравил день рождения, первое, что говорю, мама, прими мои поклоны, пожалуйста. Я уже открыто это говорю. И мама говорит, спасибо, сынок, тебе. И потом уже начинается диалог, и мы общаемся. Одна мама, у ее сын мусульманин, но в сознании Кришны. Мама авторитет в исламской традиции в этом городе, на базе есть. Город есть один, она там авторитет. Она уже старая женщина, такая лет ей там под 80. И ее уважает весь вот этот исламский мир, ну, духовный мир. Она, потому что очень авторитетная женщина там, что касается духовности непосредственно. А во всех мечетях страны, вот эта азиатская, они все ее знают. И ее сын в сознании Кришны. И в один прекрасный день они приходят, у них там праздник какой-то был, и там ества разные. И она говорит, я не буду мясо кушать. И сказал, почему этого не будет кушать? Она говорит, ну, мой сын попросил меня не кушать мясо. А как я могу сыну отказать? Я его очень люблю. И он у меня очень разумный человек. И он попросил меня, мама, можешь ты просто не кушать мясо? И как я могу отказать любящему сыну в его просьбе? Это же он просит, ребенок маму просит, чтобы она что-то сделала для него. Это же духовное отношение, просить, делать. И поэтому я с этого дня не буду кушать мясо. Не поверите, все это приняли. Все согласились, да, ладно, хорошо. И никто и никогда больше не говорил, не предлагал мясо. И также по-прежнему ее уважают. Потому что она разумно объяснила, привела аргументы важные. О отношении с сыном и мамой. Здесь то же самое. Вы продолжаете делать свое дело. Не ожидайте ничего. Не ожидайте ничего взамен. Потому что это мешает духовной практике, потому что это ожидает. Любовь подразумевает бескорыстие, не ожидаю. Я делаю, не ожидаю. Молюсь за маму, молюсь за папу, кормлю их пищей духовной. И все, и не ожидаю. И вы увидите, чудеса произойдут в свое время.
4: Получается, не мы ожидаем, а они ожидают, что, например, 2 года уже что-то читаешь, познаешь и говорит, и где воплощение твоих знаний? Где? Ты карьеры у тебя нет. Где?
1: Мама, что в твоем понимании карьера?
4: То есть для них не знания важны,
1: а вот... Нет, важна карьера. Мама, что в твоем понимании карьера? Задайте вопрос ей.
4: Финансы?
1: Нет. Финансы – это какая-то составляющая карьеры. Это не главное. Например, положение в обществе может относиться к карьере? Да, тоже карьера. Выйдите за президента страны замуж. Посмотрите, вы перекроете сразу сколько вопросов. При этом, при всем, останьтесь в сознании Кришны. И знаете, как зауважают вас. Вот о чем мама просит. То есть станьте успешным человеком. Выйдите замуж за хорошего, серьезного, солидного человека. Пусть он трудится, приносит средства, деньги. Вам зачем заработать деньги? Женщина не должна зарабатывать деньги. Женщина дома деньги зарабатывает. Ей прям домой несут, ей не надо что-то там работать, пахать-то на кого-то. Она вот как раз и принесли. Вот так она деньги зарабатывает. Сколько надо? Столько. Счет принесли. Но соответствуйте статусу женщины, жены, матери, любовницы, подруги. Это все в одном лице. Если вы правильно все это делаете, деньги сами к вам потекут. Даже не удивитесь, как там денег столько много. Вот так женщина работает. Само ни в коем случае не надо ей трудиться. Если там ладно, там нету вариантов, исключений каких-то. Бывает, женщина должна трудиться. Когда муж там лодырь какой-нибудь лентяй, а семью кормить надо. И не дождешься. Надо идти работать, а что делать? Раз нет других вариантов. Ну, если нету там отца, и вы еще не замужем, а поддерживать надо, тоже можно работать. Но когда вы под защитой находитесь мужа и отца, ни в коем случае нельзя работать женщиной. Это ее просто разрушает как личность женщины. Она не для этого женщина создана работать. Ее труд другому совсем. Она дома трудится. Она создает атмосферу любви. Вот он ее труд. Уважение. Она благословляет мужа. Она дает ему силы. Она молится за него. Энергия удачи сама текет тогда. К мужу. И муж вам будет, не знаю, чемоданами носить эти деньги. Что с ними делать, с этими деньгами? Вот проблема будет другая потом. Ну, то есть продолжайте уважать родителей. Цените их. Любите, потому что вы никогда не отблагодарите родителей. Никто не отблагодарит никогда родителей. За то, что они нам дали рождение, воспитали нас, выросли. Как мы можем благодарить? Так невозможно.

0: юный слушатель у нас есть.
1: Угу.
0: Повезло, завидую все же. Мне бы в детстве так мало водило в мире. Имейте в виду, все знания, которые сейчас здесь звучат, они входят в сознание ребенка. Это вот любовь мам к ребенку. Так ребенок уже знания получает.
2: Это он меня водит. А? Он меня водит.
0: Вот, тем более, да. Учитель, да, ребенок может, да, говорится, воспитать одного сына. И он 24 поколения может достать из ада, представляете, родственников. Один сын, правильно, духовно воспитан. Поднимет, защитит, освободит с них страданий. Бедно говорят, да. Коля,
2: мы
0: хотели
2: дать, можно еще один вопрос? Да? Вот вы говорите, младенцы, когда спать, мы все мониторы отключаем. А нет оскорблений, если ты под махомонтру спишь?
0: Нет. Нет. Монитор это все равно выключен.
2: А, уши
0: не могут. Вы же не слышите ночью. Угу. Монитор подразумевает, вы анализируете. Вы анализ включаете, вы тратите энергию, значит. Потому что вы также кожу же ощущаете, подушки всякие эти, но вы же не анализируете, поэтому не тратите энергию. Вы также дышите. Но так как вы не подвергаете анализу этот процесс дыхания, вы не тратите энергию. Вы же не анализируете, какой воздух приятный, свежий, вонючий, там еще. Нет анализа. Силы забирает анализ в уме. Глаза, например. Вы смотрите, вышли на улицу, смотрите.

0: Это значит в экономике энергии.
1: То есть, когда мы вроде наблюдателя, мы уже меньше энергии тратим.
0: Наблюдателя и не анализатора, скажем. Не анализируйте. Тогда вы не тратите. Говорится подобно тому, здесь он говорит, Господь говорит, подобно тому, как черепаха вбирает в панцирь 5 конечностей при опасности, раз, и спрятала. Он говорит, йог должен взять под контроль все 5 чувств, раз, и все. Все 5 чувств под контролем. Если надо какое-то чувство, он высовывает и забирает его, опять раз. Надо что-то там прочитать, прочитали, и закрыли глаза. Ну, имеется в виду, не анализируйте пока больше ничего. Запахи какие-то, раз, и не дышите пока. Не анализируйте. Все плохие запахи какие-то. Можете не дышать. И так далее. То есть не контролируйте чувства. Язык, например, как контролировать? Говорится, одно чувство языка блуждаете, все 5 обуздаются автоматически. Это самое тяжело обуздываемое чувство языка. Но если вы его обуздаете, все 5 под контроль возьмутся. Сложнее каждое. Но вот одно возьмите, как вот язык контролировать? Нужно делать 2 действия правильно. Первое. Речь правильно должна быть. Чистая. То есть правильные слова. Не сквернословить, не ругаться, нечего. Чистые слова должны быть. Своевременные слова. Приятные слова должны быть всегда. Правдивость должна быть. То есть вот это все должно быть. И второе — это питание правильное. Питание. Чистая пища должна быть. Одухотворенная, не грязная, не с токсинами, там, не оскверненная какая-то, не объедки это должны быть. Чистая должна быть пища. Все, язык обуздается. Иисус говорит, не вся грязь, что входит, но еще и выходит. Это как раз о речи он говорит. Отсюда тоже, если грязь выходит, то это значит, она заходит. Так, по карме придется получить что-то. Вот так, язык тоже под контроль великий. Будет хотеться чего-нибудь съесть прямо. Учите разум, это полезно. Какой-то голос внутри скажет, да, да, да, это полезно. Нет, нет, нет. Разум подразумевает сознание. Разум — это знание. И вот вы включаете анализ через разум. Как полезна эта пища сейчас повлияет на меня? Какая это пища? Такая-то. Есть сейчас огонь пищеварения в организме? Нету. Какой смысл тогда кушать, если нет огня пищеварения? Это же токсины там будут, это гниение будет. Эти токсины гниения попадут в кровь. Эта кровь токсично моет мозг. Это, соответственно, мышление будет какое-то гнилое также. Не буду это кушать сейчас, потерплю. Ничего страшного. Воды попью. Все. И вот так вы можете контролировать чувства. Либо могу что-то покушать, но чуть-чуть надо потерпеть, и что-то легкое, значит, надо. А вот когда солнце вошло в зенит, и огонь пищеварения сильный, тогда я могу просто насытиться пищей, но правильной пищей, чистой, сбалансированной. Не надо смешивать рыбу с молоком. Ну, к примеру. То есть надо знать. Это тоже наука, знание, диетология, как питаться. Если пища правильно сбалансирована, вовремя съедена, она принесет счастье. А если это объект и старая какая-то пища, и еще там имеет энергию там всякую тяжелую, то она принесет страдания. Он здесь тоже об этом говорит. Она принесет страдания, прям болезни. И вот в таком состоянии очень тяжело практиковать духовную. Когда болеешь, когда настроение плохое. Да, да.
2: Скажите, вот у вас есть ферма, по поводу рождения бычков. Наверное, распространенный вопрос.
0: Ну не поверите, у нас сегодня бычок родился. Да. Его назвали Ханума.
2: Поздравляю.
0: Спасибо. У нас сейчас все там в сетях поздравляют. У нас сейчас вот зима началась. Сейчас пойдут у нас где-то, мы ожидаем, где-то около 15 телят. Нас это не пугает, мы, у нас знания есть, потому что. И когда человек знает, как Иисус говорит, если ты вооружен, то ты в безопасности. Если есть знания, никаких проблем нету. Проблема только в невежестве. То есть нет знаний имеется. В невежестве буквально нет ведов. Нет знаний. Веда — это знание буквально. Вопрос, что делать с бычками?
2: Ну, да, многие же это

0: Навык.
1: Это просто незнание, и все.
0: Ну, поделитесь со своими
1: знаниями. Сейчас я попытаюсь, сейчас просто я хочу настроить. Mm-hmm. Это вопрос еще не просто знаний. Вопрос еще нашего внутреннего посыла. А зачем нам нужны коровы и быки вообще? Если я хочу наслаждаться ими, то, конечно, это будут проблемы. Более того, с коровой больше проблем, чем с бычком. Бычка хоть доить не надо каждый день. Корову доить надо 2 раза в день, а то и 3 раза в день. Каждый день, там выходных нет. Бычка хоть не надо доить просто, и все. И вот у нас еще иногда такой вопрос у людей возникает. Что делать с ними? Зачем что-то делать обязательно? Почему этот вопрос возникает, что с ними надо что-то делать? Вот у нас же дети рождаются, мы же не думаем, что делать с этим людям? Зачем что-то делать? Да просто любите его и все. Заботьтесь о нем. Пусть гуляет этот бык, пусть пасется, пусть дает приплод. Это же бык, это же отец, говорится. В Ведах говорится, бык это отец. Это олицетворение духовных законов. Это бык. А корова это олицетворение чистоты и святости. И вот они друг без друга они не могут. Это же просто, это же гармония. На быке, знаете, сколько всего можно делать? Возить можно, пахать можно, гулять с ним можно. Никогда не гуляли с бычком вот так, как с лошадью? Знаете, как классно?
0: Не страшно.
1: А?
0: Не страшно.
1: Если же это, если у вас есть отношения, у вас с ним вам будет, он очень послушный. Он очень, он как друг, вы прям чувствуете такую силу огромную. Просто подходите, и он сразу раз такой, ну, прям как защитник ваш. И он готов помогать, он только знает, дайте ему команду, если вы прям с детства его научите. Это такой помощник в вашей жизни. Он столько вам добра принесет, столько богатств принесет, процветание. Бык и корова. Если у вас есть бык и корова, имейте в виду, вы всю жизнь будете процветать. Процветание неизбежно, потому что корова является любимым животным Бога. Она пришла в этот мир, чтобы дать процветание. А бык помогает ей, как отец. Словно с бычками, наоборот, классно. Единственное, в чем трудность, они забирают у нас время, как будто, которое мне должно принадлежать для наслаждений. А сейчас надо что-то с ними делать. Да не надо с ними ничего делать. Пусть живут, пусть гуляют. Однажды в Индии, не знаю, где-то год назад, мы увидели пастуха, он пасет коз. И там где-то 20 или 30 коз он пасет. И мы ему говорим, зачем вам козы? Вы же вегетарианец, вы же мясо не едите, зачем вы их держите? Тут жара такая в Индии. Ладно, шерсть, зачем вам вообще эти козы? Вы же вегетарианец. Ответ просто убил нас. Он так легко, непринужденно, с такой любовью сказал. Да я их просто люблю. Вот и держу. Представляете? И он их не убьет ни одну. Он просто их любит. И вот это настроение духовного мира. Коровы, он просто их любит. Они столько нам дают добра, счастья, любви, заботы только. Они заботятся о нас. Нам кажется, что это мы о них заботимся. Да нет. Быки это, ну, это защитники. Они очень добрые. Один бык. И многие там на ферме его немножко побаивались, этого быка. Мы его спасли от убийства его. Или убить, зарезать, ну так получилось, что мы его спасли вообще. И он такой самый там серьезный бык. И его держат отдельно, большую часть. Ну когда надо его пускают, он гуляет со всеми. Ну так у него отдельный большой дорогой, но он там наслаждается. И туда никто не, закон не заходит почти, что ну так сено дают, там воду дают, там что-то там выгуливают, то пастухи там все, рыбы обратно. Но так ему близко не подходит, но мало ли, говорится, не доверяйте животному с рогами, животному с когтями, реке не доверяйте, политику и женщинам. Ну, это в хорошем смысле слова, имейте в виду просто. Просто не надо полностью доверять, все может быть, произойти. Там вы вот головой вот сделает и может проткнуть вас. Или там животное с когтями тоже. Не играйте с котом близко, что он в любой момент может взять вот так лапой и выколоть глаз просто, и все. Река тоже, не доверяйте. Что вроде играете, она как, ну, течение такое, может быть, там в горах особенно, и потом уже не выберетесь просто. Ну и также с политиками и так далее. То есть. И вот быком, и туда никто не, ну, как-то вот. Ну, а я давно не был на ферме, это, может, месяца полтора или два не был. И приехал, и спрашиваю, где этот бык, которого спасли, что я вообще не видел. Ну, вот я знаю, что его спасли, но я вообще не видел. И то там, я пойду скажу, нет, лучше не заходите к нему, потому что, ну, мало ли, это же бык, это же, мы его не знаем пока. Пока еще нет отношений, просто так, аккуратнее. Я говорю, да, спасибо, я понял. Я иду с другим настроением, я иду знакомиться с ним. Я не иду посмотреть на, там, тонну мяса, которую можно продать там и все, и деньги за это взять. Нет, я иду смотреть на личность, такую же, как и я, как душа. Просто тело быка. Думаю, пойду, познакомлюсь, поздороваюсь. И я перелез через этот забор, и он увидел, что кто-то перелез. Он так повернулся, посмотрел. И с такой скоростью ко мне. Я внутри склоняюсь. Внутри мысленно кланяюсь. Кому кланяюсь? Кланяюсь Богу в его сердце. Потому что там тоже Бог в сердце есть. Бог говорит, я в сердце всех живых существ. Он говорит, всех. Я, говорит, направляю в скитание всех живых существ. Если у вас есть знание, да, вы всегда будете защищены. Он направляет в скитание всех живых существ. И я это понимаю. Я поэтому первое, что сделал, выразил почтение Бога в его сердце. Вы Господь. Любимые поклоны, разреши мне познакомиться с живой или душой, которую ты охраняешь и берегаешь, пожалуйста. Я хочу подружиться с ним, стать другом для него. И вот с таким настроением я подшел на встречу к этому Богу. Как только моя молитва закончилась, Бог подошел в это время уже. И что сделал Бог? Склонил голову, облизал мне ноги и не поднял голову сразу. Так и стоял со склоненной головой у земли. Я угладил спокойно, общался, разговаривал. Я говорю, Кришна Баларам, знаю, что тебя так зовут. Как здорово, что ты подошел. Мы теперь друзья с тобой, имей в виду. Ну да, мы будем встречаться с тобой, общаться. И он головой просто махал. Никакой агрессии, ничего, никакого страха нету перед ним. Потому что мы подружились с ним. Мы как друг пришли, не как агрессор. И потом я начал уходить, он не пускает меня. Побудь со мной еще немножко. Я здесь один, никому не нужен. Я это чувствую прямо, у него сердце это идет. Если вы занимаетесь духовной практикой, вы начнете, первое, что произойдет, вы начнете слышать мысли живых существ. О чем они думают? Все живые существа о чем-то думают. И дерево думает, и таракан думает, и птица думает, и рыба думает. Все думают. Почему? Потому что там есть жизнь. Там ток в сердце дает возможность мыслить. Это удивительно. Ну, видите, сейчас на этого бычка уже кто-то глаз положил, кто родился сегодня у нас. Кто-то захочет сейчас позаботиться о нем. У нас есть система бегунства. У нас где-то сейчас 50, уже 54 сегодня, 54 коровы. Ну, стерят 54. И большая часть коров уже разобрали люди, бычков, они заботятся, как опекуны, они просто перечисляют раз в год, раз в месяц какую-то маленькую сумму и на эти средства поддерживаются. Но благо идут этим людям, как будто это их собственность, как будто это они заботятся. И там люди, кто живут, пастушки, пастухи, они вот эти деньги на этих коров тратят. И так они милость получают. Часто этого бычка, я уверен, кто-то уже у вас положил.
2: Можно еще? Правильно ли я поняла, что это, получается, недостаточно веры, да? Когда приходит бычок, да, и вот эти финансовые переживания начинаются, это именно вот это недостаточно веры, да, что Господь позаботится.
1: Да, мы сейчас правильно, сейчас точку прямо мыслите. Недостаточно веры, что Бог позаботится. Нам кажется, что это мы заботимся, это Он заботится. Он средства дает, Он разум дает, Он поле деятельности дает, Он все дает нам, как лучший друг. Он потому что всем повелевает. Бог тарам я где-то пасам, сарва ловка махеш парам. Это очень важный стих с этой главы. Это 5 глава, по-моему, 29 стих. Бхоктарам, Янгья, Тапасам, Сарва, Локам, Акешварам. Если вы знаете вот этот стих, вы самый умиротворенный человек в мире. Просто если вы знаете вот этот стих и себе в сердце этот стих вкладываете, вы самый умиротворенный человек. А кого-то еще? Что это? Пятая глава? 20. Последний стих. 29 стих. Бог Тарам Ягья Тапасам Сарва Лока Махешварам Сухридам Сарва Бхутанам. Вот этот стих, вот эта строчка важная. Сухридам Сарва Бхутанам. Сухридам. Хрида буквально сердце. Сухридам — это друг сердечный переводится. Это Бог такой. Сердечный друг, он в сердце прям. Сарва Бхутанам. Сарва — это значит все. Для всех. Бхутанам — это живые существа. Он говорит, я друг всех живых существ. А стих переводится так. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет, Сарва, Лока, Махешвара. Сарва — это все, Лока — это планеты, Махешвара — это повелитель, Маха — это великий, Ишвара — это повелитель, Иша, Иса, имя Бога. Что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, тот избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Вот только надо это понять. И вы избавляетесь от всех страданий и обретаете вот это полное умиротворение. Почему? Хотя бы только одну вещь понять. Он друг всех живых существ. Он не враг. Самый лучший друг. Он прямо в сердце находится. Веры недостаточно. Вы правильно говорите. Слабая вера просто. Говорится, если в вашем сердце поселилась ахимса, то есть не насилие, вы можете с тиграми спать просто, с медведями гулять, хоть с кем, в обнимку прям. Никто вас даже трогать не может. В Гималаях йоги сидят, медитируют, там столько живых существ. От змеи до всяких хищников, и тигров там, кого только нету. И ни один такой хищник не трогает йога. Видит, хотя он голодный идет, тигр. Он видит йогу, он понимает его, не надо трогать. Почему? Потому что у него в сердце друг всех живых существ. И у тигра в сердце друг всех живых существ. И так как Бог направляет скитание всех живых существ, он никогда не даст импульса в сердце тигра напасть на кого-то. Он скажет, иди дальше, я там дам тебе сейчас кого-нибудь, но его не трогай. Вера такая сильная.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Владимира Слепцова.

0: Иногда в обществе некоторые говорят, что в самих ведах, а именно в первых четырех, которые и принимаются ими как веды, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, не упоминается вообще о Кришне, и тем более, что он Бог. А Махабхарата и Бхагавадгита не относятся к ведам. Расскажите иерархию ведической литературы и какое место в ней занимает Махабхарата и, собственно, Бхагавадгита. И вообще, каким писанием можно применять сам термин «веды»? Ведь, например, такие писания, как Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Панчаратра, были записаны уже после этих четырех вед.
1: Риг, Яджур, Атхарва, Самаведа есть основные четыре веды, которые Ясадева записал. То есть он их разделил на четыре части. Вообще-то веда одна, Яджурведа. Это веда, описывающая принцип жертвоприношений, потому что суть всего знания ведического заключается в том, чтобы стать счастливым человеком. А путь к счастью идет только через жертву. Когда человек жертвует своими энергиями, разумом, временем, силами, тогда он достигает того, чего хочет. То, что не приносит жертву, не прорастает, не имеет никакого развития. То есть из жертвы рождается какой-то плод, желанный для человечества. То есть есть какой-то труд. Без труда не выйдешь рыбку из пруда. То есть это яги, жертва. И вот веды описывают, как достигать при помощи жертв разных результатов. Вплоть до высших планет, вплоть до экономического процветания, может быть, чувственное наслаждение, счастье этого мира. Любой результат. И описывается процесс, как, каким путем, какой яги, какой жертвы этого можно добиваться. Благочестиво. То есть не нарушая гармонии, не мира, без агрессии, без воровства, вот без каких-то низших энергий. Это называется ягья. Делать добро другим на благо всех живых существ. И вот путь возвышения начинается. И счастье в мире. Все будут счастливы, если идут путем самоотдачи. Итак, Ясадева это записал. 96% того, что он записал, было предназначено для людей, которые именно стремятся к материальному счастью. Поэтому о Кришне там косвенное упоминание. Больше употребляется слово «вишну». Вишну как держитель мира, хранитель мира, скажем. Даются подробные наставления, как добиваться результата материального, райских планет, скажем, счастья, освобождения от страданий. А в конце Пураны всего несколько строчек описывают суть саму, что этого же можно достичь, минуя всех этих правил, предписаний, сложных рекомендаций ведических. Знаете, многоветвистый этот язык вед, очень цветистый, очень сложный. Это можно достичь просто, помня лотосные стопы Вишну. То есть, говорится, осознание божественное, намек дается, но не раскрывается это. Вся эта абсолютная именно истина открывается в Веданта Сутре, то, что уже написано в конце вед, как результат всего знания, веда анта, конец веды. И там уже термин абсолютная истина описывается, и раскрывается он в Бхагавата Пуране, как комментарий. Кроме этого, еще Кришна рассказал Бхагавадгиту. Это квинтэссенция всего ведического знания. И там он прямо говорит, в чем смысл и суть жизни, что смысл и суть жизни — это просто помнить Бога и вернуться к Богу в конечном итоге. Поэтому нет никаких противоречий. Веды учитывают разные желания людей, разные уровни сознания людей, их цели, и дают разные пути к совершенству. Но также описывается высшее совершенство — это антенна райна. Смотрите, в конце жизни помнить о Боге нужно. Это уже высшее.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

душа попадает в чрево матери разными путями. Есть такие чудесные, скажем так, зачатия. То есть, когда приходят высшие существа с райских планет или, может быть, даже из духовного мира, и они зачинают женщине, которая спит, то есть ее тело спит, а тонкие тела, они в этот момент не спят. И происходит секс, но когда женщина просыпается, она ничего не помнит. То есть как будто и не было ничего. Девственность ее сохраняется, потому что те, кто приходит с высших райских планет, они имеют тонкие тела, и, в принципе, половой орган такого существа, он не может нарушить девственность физического тела. Есть зачатие, когда просто приходит полубог или какой-то мудрец, и он просто берет самого полового акта как такового не происходит, просто он берет семя у себя из тела и кладет семя прямо в матку физического тела. Так происходит. Есть разные варианты вот такого непорочного зачатия, и, в принципе, в этом нет никакого чуда. И раньше очень многие женщины, так скажем, святые, зачинали детей подобным образом. Потому что было время другое. В Индии это есть до сих пор. Но это, в общем, не настолько информация о таких рождениях, она не настолько широко распространяется по миру. Почему? Потому что вот таких цивилизованных обществ, достаточно цивилизованных, любят воплощаться святые души, которые отрабатывают какое-то количество лет оставшуюся карму, и потом уходят. Им не надо, чтобы о них знали. Не надо. Им нужно просто отработать и уйти. И, в принципе, в Индии это до сих пор есть такие случаи. Но в основном души приходят с дождем на землю, и они через разные виды пищи. Сначала они попадают в тело мужчины через разные виды пищи, и потом душа опускается из пищевода, она опускается в жидкость, где сперматозоиды, семенную жидкость. И потом в половом акте в сперматозоиде она попадает в матку. Итак, происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, и так, зарождается тело. Есть еще разные виды попадания души в тело матери, но мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что смерти как таковой не существует. То есть тело зародилась, образовалась из яйцеклетки и сперматозоида. Душа получает тело. Тело болеет, стареет и умирает. То есть идет строго отработка каких-то уроков. И душа, прежде чем прийти на землю, она уже знает, какие уроки она будет отрабатывать в этой жизни. И раньше, когда на нашей планете жили цивилизованные люди, этот процесс смерти, он не вызывал страха. Потому что люди прекрасно знали, как нужно встречать смерть своего тела, смерть тел близких родственников, знакомых. Как сделать так, чтобы душа, какая бы она ни была, там, в тонком мире, когда она уйдет из грубого тела, жила хорошо. И хорошо проводила время до получения следующего физического тела.

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю.

всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Карма-йога. Что такое карма-йога? Карма-йога – это система методов, которые позволяют человеку выйти за пределы своего ограниченного сознания, своего эгоцентризма, объясняя человеку, что он должен думать о других, что он должен думать о том, что чувствуют другие, не о себе только. И таким образом мое сознание расширяется постепенно-постепенно. Я начинаю ощущать свое сознание уже не крошечным, а частью целого, частью большего целого. Карма-йога интегрирует нас в целое. Карма-йога интегрирует нас в природу. Карма-йога объясняет, как я должен относиться к этому миру, чтобы быть счастливым. Как я не должен гадить его. Как я не должен портить или эксплуатировать этот мир. Как я с благоговением должен относиться к этому, понимая, что я частица целого. В конечном счете суть карма-йоги именно в этом. В том, что оно постепенно расширяет сознание, избавляя нас от мелочной и в высшей степени недостойной человека сосредоточенности на собственных желаниях. Начиная служить другим, начиная исполнять свои обязанности, начиная думать о других, я расширяю свое сознание все больше и больше и больше, и при этом становлюсь счастливее, счастливее, счастливее. Потому что таким образом сознание мое становится стабильнее. Пока я думаю только о себе, я не могу быть стабильным. Я постоянно буду бояться. Я постоянно буду этой былинкой, подверженной всем вихрям этого мира. Меня будет метать из стороны в сторону. Я все время буду думать, почему мои желания не исполняются, почему Бог такой плохой, почему мир такой плохой, почему все плохое. Ответ на это один, потому что ты плохой. Не плохой, а просто глупый. Потому что думаешь только о себе. И карма-йога – это первый шаг. Карма-йога, может быть, не очень высокая ступень, но на самом деле где-то мы должны начинать это. Карма-йога дает человеку, даже просто обычная карма-йога, исполнение своих обязанностей, делает человека бесконечно сильным. Я недавно разговаривал с одним мужем, спрашиваю у него, как у тебя семейная жизнь. Он говорит, хорошо, сейчас все хорошо. Вначале, говорит, все было плохо, потому что я все ждал, когда она будет исполнять мои желания. А потом я понял, что она не будет их исполнять никогда. И стал исполнять ее, и все стало хорошо вообще. Просто, просто идеально совершенно. Просто понял, что ну, не будет этого никогда, и все. И все сразу стало стабильным. Все сразу стало устойчивым. Человек до какой-то степени даже от страха может избавиться, занимаясь карма-йогой. Потому что он начинает чувствовать себя защищенным. Он понимает, что если я забочусь о других, обо мне тоже кто-нибудь позаботится. Но если никто не позаботится, то ну, Кришна позаботится. Если Кришна не позаботится, может, и не надо, значит. Но мы знаем этот способ. Я начинаю думать о других, мои проблемы решаются. Человек приобретает большую цельность. Йога – это путь к цельности. Сейчас еще раз, наша проблема именно в этом, в частичности.

атма или душа обладает природой вечности, а физическое тело временно, то что происходит? Тогда сила судьбы этой атме говорит: все, выметайся из тела, выходи. Потому что сознание и материя, дух и материя – это разные по своей природе субстанции, и поэтому они отторгают друг друга. Как воздух рано или поздно выходит из воды в виде пузырька, понимаете? Разная субстанция. Точно так же душа и тело связаны могут быть только временно. В конце концов, материя отторгает душу, душа отторгает материю. Итак, что происходит в момент, когда вечная душа выходит из временного тела? Эта тема называется реинкарнация. Повторное, ин – внутрь, карна – плоть. Реинкарна – повторное вхождение в плоть. Это не индийская религия, не индийская вера. Реинкарнация – это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Это очень просто понять. Это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Итак, смотрите, перед тем, как мы поймем, что такое реинкарнация внешняя, нужно понять реинкарнацию внутреннюю. Что такое внутренняя реинкарнация? Внутренняя реинкарнация происходит с каждым из нас сию секунду. Как это правильно понять? Первое, что нужно понять, что тело не является чем-то постоянным. Тело – это поток. Поток, который очень медленно облегает, обтекает душу. Очень-очень медленно. Как сказал какой-то греческий философ, невозможно дважды войти в одну и ту же реку, да? Я думаю, почему невозможно? Сегодня ходил, завтра ходил. Нет. В строгом смысле слова, через каждую секунду это уже новая река, правильно? Потому что одни воды ушли вниз по реке, другие воды пришли сверху. То есть имя есть только у берегов этой реки, а сама река, она не поймешь, куда течет. Да? То есть только нам кажется, что это одна и та же река. Она каждую секунду новая, эта река. Или вы смотрите на огонь пламени, свечи. Кажется, что такое стабильное, постоянное. Это иллюзия. Если посмотреть на это пламя свечи глазами знания, выяснится другое. Что каждую секунду одни всполохи пламени уходят, гаснут, появятся новые. И только вот ограниченные, несовершенные глаза заставляют нас думать, это одно и то же. Точно так же думают, вот тело – это одно и то же. Но официальная медицинская наука говорит, извините, каждые 7 лет все клетки тела полностью обновляются. Это означает, что вы каждые 7 лет в новом теле. Если человеку 14 лет, он уже 2 раза сменил тело. 21 год – 3 раза. 70 лет, он уже 10 раз сменил тело, понимаете? Это называется внутренняя реинкарнация. Разные ткани с разной степенью скорости обновляются, но все обновляется. Естественно, возникает вопрос, а почему тогда, если каждые 7 лет мое тело обновляется, почему тогда я не остаюсь вечно молодым? Очень хорошая аналогия в связи с этим существует. Если возьмете, допустим, какой-нибудь документ, паспорт, сделаете ксерокопию, будет более-менее хорошее качество. Теперь возьмите эту ксерокопию и с нее сделайте вторую ксерокопию. Со второй, третьей, четвертой. На пятой уже не сможете ничего читать. Это будет копия. То есть, да, обновляется тело, но в процессе течения времени. Копия с копией, копия с копией, копия с копией. И поэтому тот-то уже 10 раз сменил тело, 70 лет, он уже, так сказать, по качеству, это уже копия отличается от той, которая была в 14, 21, понимаете, да? Вот, то есть время, оно вносит свои коррективы, конечно же. И поэтому, несмотря на то, что происходит обновление, это обновление идет все-таки в процессе времени. Вот. Итак, внешняя реинкарнация – это просто проявление, это закономерное, закономерное продолжение утренней реинкарнации. Иногда реинкарнация происходит у нас прямо перед глазами, когда, допустим, гусеница, которая ползала какое-то время, она полежала в личинке, потом она летает. Понимаете? Это индийская вера или что? Это просто закон сохранения энергии.

каждом возрасте есть свое предназначение, и мы должны его выполнить, успеть. Если мы не успеем выполнить предназначение возраста, мы теряем, и могут быть необратимые процессы. Например, ребенка, если вы не обучите вовремя, что с ним будет? Это нужно быть очень осторожным. Вы навредите всю жизнь, испортите. Родители знают, как это важно. Дать хорошее образование, настоящее образование ребенку вовремя именно. До 12 лет ребенок обучает себе договориться, а затем только информация. Если упустить это главный момент воспитания, мог быть необратимый процесс. Также нужно вовремя жениться, вовремя влюбляться, вовремя деятельностью заниматься активной, карьеру вовремя делать. И затем отходить от дел тоже нужно вовремя, без революций, чтобы нас не свергали. Видите, есть порядок. И человек должен знать эту природу, как с ней жить вместе, с человеческой природой, общества, с природой, окружающей нас, с космическими энергиями. Например, сегодня мы вспомнили, что каждый месяц два раза есть дни после полной луны, 11-й день, и после новой луны, 11-й день. И веды говорят, это дни называются Экадаши, 11-й день после полной и новой луны. Очень неблагоприятно для материальной деятельности. Никогда не начинайте важных дел в это время. В это время очень повышена солнечная активность. Очень много сердечных приступов, аварий на дорогах. Понаблюдайте, посмотрите. Я это наблюдаю уже очень давно. То есть мы должны знать циклы, время года, возраст, свой уровень сознания, понимать других людей, чтобы иметь правильные взаимоотношения. Вот эта наука взаимоотношений сейчас утрачена. Поэтому не мудрено, что вступая в жизнь, мы испытываем прямо противоположные вещи. Вместо счастья приходит страдание. Ну вот смотрите, ну вот мы пришли в это здание, в это помещение. Может быть, кому-то оно не нравится. Ну давайте перестроим эту стену, давайте туда пошире чуть-чуть сдвинем. Здесь площадку сделаем, это туда, сюда, и весь потолок падает нам на голову. Нужно знать конструкцию, верно? Нужно же знать устройство этого здания, прежде чем мы здесь должны что-то менять. Также, живя в этом мире, мы должны знать его устройство, чтобы здесь что-то делать активно, какие-то перемены, новшества, развитие. Мы должны точно знать его конструкцию этого мира. И также человек – это сверхсознание. Ученые называют это инстинктом. И вот мы собираемся на кафедре биологии в Алма-Ате с учеными. И я поднимаю вопрос о инстинкте. Кошка болеет, идет на траву, на лужок, ест траву и выздоравливает. Что это такое? Ученый скажет, инстинкт. И вот я спрашиваю ученых, что такое инстинкт? Они начинают спорить друг с другом. Ну, немножко разные формулировки, оказывается. Но в целом одна и та же. Мы свели все к одной форме, формулировке. Некая сила, некая, заметьте, некая, они говорят. Какая-то сила, которой подчиняется живое существо. Вот таким образом. Она сильнее меня и контролирует меня. Вот я должен подчиняться. Это инстинкт. Сила в нем есть. Но некая означает, буквально, я не знаю, какая-то сила. Поэтому ответ какой? Что это такое с кошкой? Я не знаю. Какая-то энергия. Но это же не ответ. Это научный ответ. Но когда они говорят слово инстинкт, я говорю, а, понятно. Инстинкт, есть. У меня сломался телевизор, я вызываю мастера. Я там говорю, что-то сломалось. Он разбирает его до основания и говорит, точно, что-то сломалось. Ну да, я потому вызывал, что там что-то сломалось. Так что же это с кошкой творится-то? Инстинкт. А, понятно. Один европеец приехал в Австралию и увидел такого большого зайца, знаете, прыгает на двух ногах. Кто это такой? Кенгуру. Он спросил аборигена, а кто это? Он говорит, не знаю, кенгуру, то есть, не знаю. Это на языке аборигена, не знаю, кенгуру. Так вот, можете называть его кенгуру, вместо инстинкта то же самое будет, разницы никакой нет. То есть, это слово не открывает его смысл, а скрывает его смысл. Что говорят веды? Единственный ответ на этот вопрос, единственный. Есть кто-то еще третий, кто знает и проблему кошки, и свойства травы, и сводит их. Ее привлекает этот запах почему-то. Она ее ест все. Все очень просто. То есть есть еще третий, связующий какой-то есть инстинкт. Тогда один еще сказал, нет, погодите. Там мы договоримся, знаете, до чего? Я говорю, что это подсознание кошки. Подсознание означает под моим контролем. А поскольку эта сила меня контролирует, значит, это сверхсознание, не подсознание. Вот то, что и говорится в ведах. Есть сверхсознание в этом мире, которое абсолютно контролирует каждое живое существо. Но этот контроль настолько тонкий, естественный, что абсолютно не замечает.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Развитие семейных отношений проходит естественные стадии. Стадии затухания, мы говорили вчера, любовь уходит. И мужчина перестает уделять много внимания своей женщине, гормональный фон меняется. И тогда, чтобы сохранить семью, сохранить бодрость духа, жене приходится переключаться на следующую энергию, на четвертую энергию. Она называется сваса. Сваса — это буквально энергия сестры, сестринская. И она становится довольной теми отношениями, на которые ее муж в данный момент способен. В этом состоянии она не требует от него много. Она, как сестра, довольна тем, что он просто есть, что он остается с ней, что он о ней заботится, как может, заботится, насколько хватает его сил. Сестра просто довольна тем, что ее брат жив, и это делает ее счастливой. Так и она сохраняет свою семью, свои отношения до лучших времен. Потому что от кризисов в этом мире не уйти. И искусство семейной жизни — это искусство переживать кризисы. Думать, что в нашей семье кризисов не будет — это очень серьезное заблуждение. Обычно, если человек думает, что кризиса нет, это значит, что в его семье уже идет один длительный, очень затяжной кризис, который начался так давно, что уже просто все забыли, когда он начался, еще до свадьбы начался. Бывает такое. Поэтому это особое искусство быть спокойным и не волноваться в этом случае. Как мы вчера говорили, вот тут надо быть друзьями, это очень хорошее состояние. Спокойное состояние. Оно позволяет переживать вот эти периоды, когда энергетика становится такой очень спокойной, расслабленной. Когда нет вот этих страстей, да и не очень-то они нужны на постоянной основе. И последняя, пятая энергия включается тогда, когда наступает подходящий момент для того, чтобы зачать хороших детей. И тогда жена должна стать самой лучшей любовницей, на санскрите называется Арьяни. Она проявляет свою вот эту энергетику, но этот раздел не изучается, там нечего изучать. Ежики, белочки и другие живые существа не изучают это и прекрасно справляются с этой ситуацией. Причем маленьких ежечков и белочек у них рождается очень много. И никаких проблем они с этим не испытывают, так что мы тоже не будем по этому поводу особенно волноваться. Просто мы должны понимать, что все это должно быть вовремя. Вот в задачу женщины входит это умение вовремя переключать в себе эти энергии. Главное не перепутать, в какой ситуации, какой энергией надо пользоваться. То есть иногда в течение одного дня надо несколько раз поменять свою энергетику, да еще и совмещать эту энергию в разных пропорциях. Ну, то, что я рассказал, это очень такое простое применение. В действительности все оно еще и сочетается друг с другом. Это как кулинария, нужно все в нужной пропорции сочетать. Так что женщина, которая знает этот секрет, ей становится в семье интересно. Ей в семье никогда не скучно. То есть ей все время приходится понимать очень быстро, какую сейчас энергию применять. То есть муж пришел и говорит, что делать, я должна за долю секунды понять, что вообще происходит. Поэтому раньше женщины были разумные, видели эти картины? Она сидела у окошка и ждала мужа. Не просто так она от скуки сидела и мужа ждала. Она смотрела, какой он идет домой. И понимала, так все понятно. Танк едет. и, соответственно, себя вела. То есть не ошибалась. А сейчас непонятно, он просто вошел, пока она сообразила, кто что, уже конфликт, уже не разобралась. Поэтому, ну, так или иначе, ей все время интересно становится, так как она знает систему, и она все время думает, что же сейчас происходит. То есть ей приходится каждый раз новую комбинацию применять, и это делает ее жизнь увлекательной. То есть у нее все время такая загадка. Сейчас как-то необычно он себя повел. Да, как-то раньше стульями он не кидался, как-то первый раз. Да. Что же это, танк, не танк, кто это? То есть для нее это становится все интересным, увлекательным. Такой кубик Рубика, она пытается его собрать все время. То есть что же делать-то? Особенно, когда семья большая, и несколько мужчин в семье, вот у нее такая некоторая загадка появляется, как же себя между ними вести. Женщина – это миротворец по определению, она все время должна всю свою семью умиротворять. Сейчас все очень просто, всего один человек в семье, там муж, там еще ребенок, может быть, и все. Представьте себе, большая семья, там 40 человек, и нужно вот, все эти ситуации как-то разрешать. Представляете, какая опытная бабушка становится в такой семье, когда она 50 лет провела в семье, в которой было 60 человек, из них было там 40 мужчин, 20 женщин, и вот она все это разруливала все эти 50 лет. Это потом... То есть раньше не было психологии, вы заметили? Потому что раньше были бабушки. То есть не нужны вообще психологи, если есть бабушки. Потому что бабушка это реальный практически психолог с 50-летней 24-часовой практикой. Где вы такого найдете психолога? Сейчас какой-то особляк высшего института говорит, я хочу залезть вам в мозг. Расслабьтесь. Зачем ты лезешь ко мне в мозг? Ты с людьми жил? Ты в семье с 60 человек жил, ты пытался разрулить все эти ситуации 24 часа в сутки, ты пытался их понять, какой ты психолог. Ты не психолог, ты наблюдатель, ты исследователь. Настоящий психолог – это бабушка. Поэтому если в жизни возникли какие-то сложные ситуации, ищите бабушку, не ищите психолога. Потому что психолог не жил в такой семье и не разрешал все эти ситуации. У него их просто не было. Нужно найти бабушку, у которой была семья. Ее сразу по лицу понятно, что у нее была большая семья. Она видела все. Поэтому она много чего расскажет, как мужа успокоить, как с сыном пообщаться, и как брата. И все, сейчас мы стали терять большие семьи, семьи совсем маленькие. Поэтому и бабушки пропали. То есть если был муж и ребенок, это уже не бабушка, это уже все. Уже она бабушкой быть не может. То есть, ну, чтобы побольше было людей. Вот тогда получается, вот тогда она настоящая бабушка. А сейчас тоже просто вот опыта все стало меньше и меньше. Семьи стали все грустнее и грустнее, поэтому и опыта. Поэтому появились довольные психологи и стали брать деньги с людей. То есть все-таки психологи – это бабушка-заменители. Платные бабушка-заменители. То есть, ну, когда культура деградирует, приходят... Заменители, ничего не поделаешь. Приходится, чтобы тебя хоть кто-то за деньги высушил. Потому что главная техника психологическая – это высушить человека так, чтобы он сам все понял, побыстрее ушел. Обычно срабатывает. То есть если человека слушать с жалостливыми глазами, то он сам все понимает и уходит примерно минут через 30. Это некоторая вот проблема. Поэтому мне иногда приходится человека заставлять остаться. То есть он приходит, я его выслушиваю, он когда все рассказал, он уже пытается уйти. Я говорю, нет, вы так от меня не открутитесь. Мне важно, чтобы вы еще на часик задержались, и чтобы я еще час мог поговорить теперь. А так человек, в принципе, если его выслушать, он решает свои проблемы, потому что делать выслушивание, когда человек выговаривается, помните, мы говорили, да? Когда женщина выговаривается, она успокаивается. А когда человек успокаивается, он начинает сам видеть решение своих проблем. Просто сам начинает видеть решение, потому что в возбужденном состоянии решение не видно. Это сравнивается с озером. Ум сравнивается с озером. И если человек взволнован, то ил поднимается со дна. И поэтому, если вы бросили, например, туда часы, там, уронили часы в этом озере, а когда купались, если озеро взволновано, там ил поднялся, часы никогда не найдешь. Что надо сделать, чтобы часы найти? Подождать, чтобы озеро успокоилось. То есть обычно человек туда бросается, вот, начинает бегать по воде, искать там свои часы. Мои часы, мои часы. Я обычно очки свои ищу. Это проблема для всех, у кого есть очки. То есть иногда их сносит волной в море. И человек начинает искать, искать, и он сам носится, носится, там свои часы или очки что-то ищет. И он поднимает тил со мной, и вообще ничего не такое. Нужно просто успокоиться и постоять. И тогда его сядет, и вот он перед тобой. Ну, то же самое и работа с людьми, то же самое и консультативная техника. Я буду подробнее завтра об этом рассказывать, как проводить консультацию человеку. Но сам принцип, вот он очень простой. Надо дать человеку успокоиться. Просто выслушать его, попереживать немножко, дать ему успокоиться, и на каком-то моменте раз и обнажить решение. И человек сам поймет, потому что нельзя человеку давать свое решение. Нужно, чтобы человек сам нашел решение. Это основа помощи. Если мы дали человеку решение, это не помощь. Это лейкопластырь. Настоящее решение, когда человек решил сам поменяться. Когда он сам увидел проблему. Когда он сам хочет измениться. Так что это вот такая своеобразная женская домашняя алхимия, с которой она постоянно экспериментирует, ставит опыт. Иногда ошибается, иногда нет. Главное помнить, что наша задача сохранить семью при любом стечении обстоятельств. Наша задача не чувство наслаждать. Наша задача семью сохранять. Вообще все эти проблемы происходят по одной большой причине. Современный человек почему-то думает, что межполовые отношения – это и есть источник счастья. Но секрет состоит в том, что в межполовых отношениях счастья нет. Мужчина и женщина должны сами принести в эти отношения счастье, но из другого источника. Из другого источника это чистота, это их возвышенность, это их верность, это их обучение, это их понимание смысла жизни, их вдумчивость, их духовный рост. Это очень важный момент. Семью можно сравнить с домашним камином. Семья создается, и этот камин горит, и парень и девушка сидят перед этим камином. И потом смотрят, огонь все меньше, меньше, меньше, меньше. И полностью прогорают, и думают, не поняли. Хороший камин. Нам сказали, что камин хороший. И они звонят производителю каминов. И говорят, ваш камин не греет. У вас плохой камин. А им оттуда говорят, как не греет. А вы дрова пробовали бросать? Какие дрова? Мы думали, камин будет греть сам по себе. И вот это современное отношение к семье. Мы думаем, что семья сама по себе будет давать счастье. Не будет, это камин, просто камин. Это область, куда мы должны принести дрова. Дрова своего счастья. То есть мы должны быть счастливыми в своей индивидуальности, в своем индивидуальном росте, в своем индивидуальном самоосознании, в своем философствовании, в миросозерцании, в обучении. То есть что мы сейчас с вами делаем-то тут, собственно говоря? Дрова собираем, чтобы было что домой принести. И если кто-то приносит домой эти дрова собственного счастья, индивидуального счастья, то он может этими дровами обогреть всю свою семью. Но сама семья этих дров не производит. Сама семья это просто камин. В самой семье счастья нет. Счастье нужно принести в семью, а мы ждем от семьи счастья. Вот в чем техническая ошибка. Причем очень серьезная ошибка. Такая системная ошибка. Глобальная ошибка. Поэтому, к сожалению, сейчас семья создается на вот этом самом последнем уровне, на уровне любовника и любовницы, на уровне арены. Мужчина и женщина думают, что это и есть энергия, на которой нужно семью создать. Но в семейных отношениях на эту энергию лучше не рассчитывать, потому что она временная по определению. И сейчас люди думают, что если у них эти роли не удались, если эта энергетика куда-то пропадает, арьяне, вожделение, то и семья не удалась. И надо срочно разводиться, искать какого-то более искушенного партнера. Но это просто пятая временная и самая незначительная энергия, которая применяется только для зачатия детей. Семья строится на других энергиях. И какая самая важная энергия? Конечно, материнская энергия. Потому что она успокаивающая. Потому что она дает стабильность. Потому что она дает настоящие отношения. Материнская энергия, но насколько обучают этой материнской энергии, насколько эта технология сейчас передается. Поэтому в некоторых странах, где еще осталась культура какая-то, все время женщину называют матушкой, то есть напоминают ей, что она мать. И мужчину учат видеть женщину как мать. И сама женщина помнит, что она мать. И когда вся культура помнит, что женщина это мать, то что в этой культуре происходит? Культура успокаивается. Все становятся спокойными, умиротворенными. Попробуй современную девушку матушкой назови на улице, попробуй, подойди и скажи, матушка, время не подскажет. Какая тебе матушка? Я секс-бомба, я 6 часов в салоне провела. Я вон идти боюсь, чтобы все не рассыпалось, чтобы я не взорвалась тут. Я же бомба. Но задача женщины пробуждать в мужчине именно возвышенные чувства. Возвышенные, а не низменные. Это волшебство женщины. В женщине есть вот это волшебство пробуждать возвышенность. Мужчина идет на подвиг, но он почему-то сейчас на глупый подвиг идет. А на самом деле мужчина это подвижник. И женщина должна его вдохновлять на подвижничество, а не на глупые какие-то вот эти вот глупости какие-то. Низменные чувства, понятно, они так и названы низменными, потому что они внизу вызываются тем, что энергия опускается вниз, с песочек, как мы говорили, вытекает. Так действует вожделение. И задача женщины поднимать мужскую энергию вверх, чтобы включалась его функция разума. Если женщина умеет управлять своей материнской энергией, то в ее присутствии мужчина становится мудрецом. Ему хочется быть мудрецом. Становится героем, подвижником. А если она не умеет управлять своей материнской энергией, то в ее присутствии становится глупцом. Видели лицо мужчины, который попадает под вожделение женщины? Просто лицо вот такого дурачка. На него смешно смотреть. Смешно смотреть. То есть если его в этот момент сфотографировать, ему потом показать, ему самому будет стыдно. Какое у него глупое выражение лица. Потому что разум полностью отключен. То есть когда у человека разум полностью отключен, мы говорим дурачок. Поэтому мужчина не должен быть дурачком. И женщина должна следить, чтобы в ее присутствии мужчины не становились дурачками. Чтобы они, наоборот, становились подвижниками, мудрецами. Целое искусство. И, в принципе, это несложная задача, потому что женщине не просто надо в 9 раз чего-то больше, но она еще и в 9 раз тоньше. Она в 9 раз искуснее. Поэтому она может пользоваться всем этим механизмом. Она может вдохновлять мужчину. Она может способствовать его развитию. Может действительно вести его на подвиги, а не на глупости. Нужно научиться вот этим принципам взаимоотношений. Мы должны понимать все эти правила, чтобы снизить влияние нашего времени до минимума. А влияние нашего времени конфликтное. Мы говорили с вами, что сейчас конфликты по мелочам возникают. И мы большую часть своего времени и сил просто тратим на разрешение конфликтов. А значит, на работу над собой у нас просто времени нет. На духовное возвышение у нас просто ни сил, ни времени не остается. Мы столько сил тратим на решение внешних конфликтов, что на решение внутренних конфликтов у нас вообще ни сил, ни времени не остается. А главные конфликты внутренние. Главные конфликты, которые я должен решить, это конфликт с самим собой. Но это уже другая тема. Просто если у меня появляется время на это, то я действительно иду к счастью. А если у меня нет времени для работы над самим собой, то как же к счастью-то идти? Просто времени нет к счастью идти. В мы все рождены для счастья, но к нему же надо идти. А чтобы идти, на это должно быть время. А у нас времени нет, все наше сознание все время занято вот этой конфликтностью. С тем конфликт, с тем конфликт, тут проблема, там проблема. То есть у мозгов нет времени, чтобы заниматься самоосознанием. Поэтому это большое счастье, когда мы учимся жить не конфликтно, у нас вдруг появляется это время. И мы можем его потратить на то, чтобы сделать хотя бы несколько шагов к своему счастью. Потому что это концептуальные шаги. Это все решающие шаги. Если человек получает хотя бы маленький духовный опыт счастья, настоящего счастья, все. Он может им делиться всю свою жизнь. Он может действительно стать отдающим. Наша задача быть отдающими. Но что отдавать, если ничего нет? Поэтому мне необходимо получить хоть немножко духовного счастья. Если даже я получил его немножко, то я могу его отдавать вечно, потому что все духовное не имеет границ. Все духовное не заканчивается по определению. Поэтому сколько бы я ни делился своим духовным счастьем, его только больше становится. Все, что у меня есть материальное, оно сразу же заканчивается, и им и делиться невозможно. То есть как можно делиться, там, я не знаю, термосом? Все одному отдал, все, нету больше. А вот духовным счастьем можно делиться бесконечно. Это волшебство. Вот им надо владеть. Времечко уже требует перейти к вопросам, какие у нас возникли.
2: На основе дружеской, то есть они сразу не применяются, применяются постепенно, вот этот момент не понятен.
3: Они всегда.
1: Они с рождения присутствуют.
2: Нет. Я понимаю, что не присутствуют, я не понимаю их применение.
1: Ну, надо замуж выйти. Если муж есть, применяйте сколько хотите. Ни разу не применяли эти энергии. А кто применял энергию супруги? Есть такие? У кого дома есть боевая сковородка? Вон сколько. Энергию матери, что не применяли ни разу. Мужа успокаивали, приголубливали. Есть матери? Вон сколько матери. А что там? Дочери пробовали применять? Ресницы наращивали, чтобы сильнее хлопать? Сейчас новые технологии такие. В 3 раза можно нарастить. А кто-то сестрой пробовал быть, когда муж совсем уже обился грушей? Просто успокоиться, да, и жить спокойно. Пусть он там отдохнет немножко. Ну, правильно, я не спрашиваю. С этим у нас перебор обычно. Даже и не будем об этом говорить. Так что, ну как же нет-то? А вот попробуйте их комбинировать, будет еще интереснее. То есть мы обычно их так вот грубо применяют, женщина. А на самом деле секрет всегда в комбинации. То есть вот специи, мы, знаете, привыкли просто, да, лаврушка, черный перец. А есть комбинации специй, называются масала. Масала – это когда несколько специй в разных пропорциях, и тогда появляются новые вкусы у старых продуктов. То есть опытная женщина, она может каждый день варить рис, и рис будет все время разный. Просто будет пользоваться этим искусством специй. То же самое и наука взаимоотношений. То есть если правильно применять эту систему взаимоотношений, просто это нужно тренироваться. Нужно тренироваться и реально каждый раз чувствовать, на основе какой энергии я действую. Ну, как некоторая тренировка в кулинарии. То есть нужно пробовать блины делать и смотреть, как они получаются. Также и каждому мужу нужно немножко приноравливаться. Каждому мужчине нужно приноравливаться. Женщина находит этот подход и приноравливается к нему. Сейчас я, конечно же, не успею все эти технологии рассказать, потому что, как я вчера говорил, на это уходит где-то 400 или 500 лекций, чтобы всю эту технологию разобрать от начала до конца. Но сам принцип вам должен быть понятен, то есть как можно действовать, чтобы действительно быть индивидуальной, потому что суть решения проблемы в индивидуальности. Да, вы только главное одновременно со мной не разговаривайте, то у меня и так микрофон уже отключился. Мне еще надо вас перекрикивать, а мне еще 2 города впереди.
4: в следующие города, я буду на вас ссылаться, и они к вам приедут с вами разбираться, почему я приехал. Поэтому старайтесь стать такими искусными. То есть станьте искусными, но поймите, что вот такие надо узоры плести. Женщина – это искусница. И вот она плетет эти узоры из этих пяти энергий, чуть-чуть здесь, чуть-чуть того, и каждый день по-разному, утречком одно, вечером другое. И тогда жизнь интересная. То есть почему мы так быстро расстаемся, почему так быстро скучно становится? Потому что зачастую женщина эту спокойно вносит, потому что именно от нее ждется разнообразие. А она разнообразие вот только на голове делает, а надо разнообразие в отношениях делать. То есть мало одевать там новые одежды и делать новую прическу, мужчине все равно это вообще. То есть ему нужно сказать, что у нее новая прическа, сам он никогда не узнает, что она новая. Поэтому на него это не действует. Но вот поведение женщины, вот это да, вот это то, что настоящее. Вот это то, что делает жизнь интересной, то, что делает жизнь насыщенной. Вот ее отношение к этому происходящему, это вот пробуждает осознание мужа. Он понимает, что жена живая. Она живая, то есть с ней интересно. А так он привыкает, что у нее всего там одна какая-то энергия, где-то там засохла эта энергия, она ходит на этой одной энергии. Ему скучно, ей скучно, всем скучно, то есть нет жизни. Жизнь присутствует в разнообразии, мы знаем, и жена создает это разнообразие своим каждый раз правильным взаимоотношением. То есть она каждый раз себя немножко по-другому ведет, пытаясь подобрать эти отмычечки, этот ключичек к его сердцу. Потому что он все время другой, и она должна себя все время по-разному вести. А так слишком грубо все получается. То есть, понимаете, это как молоток, она в такой молоток превращается, и чтобы она перед собой не видела, все время молотком. Мне нужно каждый раз новым ключиком, новой отмычечкой, новым инструментиком каждый раз пользоваться. Подбирать все эти инструментики, ключики, потому что это просто один человек, а в семье их должно быть много. И нужно к ним подбирать все время разные ключики. Причем это знаете, как кулинария? Настоящая кулинария состоит в том, чтобы приготовить такой обед, чтобы он каждому члену семьи подошел. Мы вот немножко забыли эту концепцию, и у нас всего три блюда. То есть первое, второе, третье. Поэтому все питаются одинаково, а значит все питаются неправильно. На самом деле кулинария это тоже волшебное искусство. Сейчас, конечно, у нас не семинар по кулинарии, но кому интересно, может себе взять у меня какую-то лекцию послушать по кулинарии. Ну, то есть, если мы питаемся одинаково, значит все питаемся неправильно в семье. И через какое-то время это все накапливается, и все начинают себя плохо чувствовать, болеть немножечко, уставать, постоянная усталость. Женщина должна уметь приготовить так, чтобы можно было составить такой набор, чтобы это подходило к каждому члену семьи индивидуально. Поэтому она много, а так блюдо готовит, чтобы можно было составить такие наборчики. То есть, например, обычно делается рис, и вот к рису делается несколько приправ. И эти приправы, эти подливки, эти какие-то вот, так сказать, уже вторые блюда, их делается несколько, они очень простые, но каждому немножечко свое. То есть рис это нейтральный продукт, он всем подходит. А вот уже тушеные овощи делаются разные, острые, неострые, там томатные, нетоматные. Все это очень активные продукты, и каждому немножечко свое оно дает, чтобы подходило его желудку, его возрасту, его настроению. И в результате мать становится врачом. То есть она заботится о здоровье каждого, она знает, что дать мужу, что дать сыну, что дать дочке. То есть всем немножечко свое дает, и кулинария это позволяет делать. Очень просто позволяет, просто этому чуть-чуть надо так же поучиться. Мы, например, у нас есть такой курс по кулинарии, мы его проходим, например, одна из лекций, это лекция просто про завтрак, то есть как правильно завтракать. И если человек умеет правильно завтракать, называется золотые яблоки, то есть это сочетание времени и продуктов. Если человек знает, когда вовремя съесть тушеные яблочки, то он целый день оздоравливается, все его тело целый день восстанавливается. И женщина должна владеть вот такими искусствами кулинарии, как быть врачом собственной семьи. То есть она постоянно заботится о своей собственной семье. И, например, вот 2 часа только про один завтрак, про одну блюдо на завтрак, если мы это хотя бы чуть-чуть почитаем, поизучаем, то, в принципе, можно на всю жизнь это понять. И потом всю жизнь быть таким вот домашним врачом-кулинаром, который очень точно понимает, как воздействовать на здоровье, как его подправлять, А понятно, что это не медицина, это такая диетология. Но это то, что позволяет очень многим задачи решать. Потому что разные люди должны есть разные продукты в разном количестве, немножко по-разному. И стоит этим овладеть, потому что мы же заботимся друг о друге. А забота значит индивидуальность. И женщина, как мы говорили, она в 9 раз тоньше. Поэтому мужчина, он все время готов жарить только одну картошку, ему все равно, его это вполне устраивает. А женщина может как раз каждый раз делать разный ужин, разный завтрак, по чуть-чуть. И вот так вот гармонизировать здоровье всей своей семьи. И это некоторое такое домашнее волшебство. Что, конечно же, очень ценится. Очень многие школы такой медицины, очень многие школы диетологии, вот во главе их стоят как раз вот такие вот бабушки. Я знаю несколько школ диетологии, и во главе стоит женщина. Во главе стоит женщина, которая занималась диетологией, вот так вот кормила всю свою огромную семью и применяла все эти методики диетологические для того, чтобы постоянно гармонизировать все эти ситуации, потому что иногда бывали трудные времена, и с медициной были проблемы, какие-то были неприятности в жизни, жизнь такая, она серьезная, поэтому кроме как гармонизация питания, мы ничем невозможно было воздействовать. Поэтому есть очень сильные школы диетологии, очень интересные, и можно это так на досуге изучать.
5: Можно вопрос? А как бы или кто мог бы донести эти 5 качеств, о которых вы сегодня рассказывали? Если получается ситуация, при которой муж сидит, слушает вашу лекцию, а жена эти лекции слушать не хочет. Каким
4: это обстоятельством? Ну нет пророков в своем отечестве, я уже вот как раз
5: начал. Ну просто подскажите, как бы, ну.
4: Куда, ну я думаю, что знаете, какой я метод обычно применяю, что когда человек хочет домой что-то принести. Я в первую очередь прошу ничего с вами не говорить, а второе, что я прошу, это просто создать дома хорошую библиотеку без указывания, что ей надо прочитать. То есть есть такая вещь, домашняя библиотека, очень мощное воздействие на сознание. То есть когда вы приносите эти книги, которые действительно вы считаете полезными домой, и вы ничего не говорите, просто их ставите, и ни слова не говорите никому вообще. То есть, а не то, что вот важная книга, вот если ее прочитаешь, станешь умной женщиной. То есть вот так говорить не надо. То есть вы просто делаете полку. Знаете, раньше книжная полка была на всю стену. Вот у меня так было дома. И хочешь не хочешь, все прочитаешь. Я всего Чехова прочел. Все 22 тома. Это еще то удовольствие, я вам скажу. Но прочел. То есть просто пришлось, потому что они стояли у меня, я их прочел. То есть если бы там стояли более интересные книги, Чехов, конечно, хорошо пишет, но я бы не сказал, что очень какие-то умные мысли я вынес из всех этих 22 томов. То есть есть некоторая проблема у него с умными мыслями, но пишет хорошо. Ну, хотя бы не во вред. Но я бы представляю, что было бы со мной, если бы я прочел 22 тома умных книг, в которых действительно есть выводы, которые действительно чему-то обучают. Это проблема с хорошими книгами. Сейчас люди все забивают, все пространство забивают детективами. Чему учат детективы, объясните мне? Как совершать преступление? В культуре раньше было запрещено рассказывать, как совершаются преступления. Это было запрещено, потому что когда рассказывают, как совершать преступление, это является рекламой самого преступления. Нет ничего вреднее детективной продукции. Это самая вредная продукция, которая только может быть. Потому что человека учат совершать преступление. И это очень большая ошибка. И поэтому никто не знает, что делать с этим количеством преступлений, которые у нас есть. То есть все эти тюрьмы, все эти несчастные люди. То есть куда все это, как с этим жить. То есть посмотрите, мы говорим, цивилизация развивается, да? Очень интересно. Что такое значит, что цивилизация развивается? Это значит, что должны происходить какие-то улучшения. То есть развитие значит улучшение. Должен быть какой-то критерий. Есть реальный критерий, я его вам скажу. Есть гражданский кодекс и есть уголовный кодекс. Знаете такие, да?
5: Ну да.
4: Да. Так вот, за 100 последних лет великого развития цивилизации, то есть какие статьи реально ушли из этих кодексов? То есть какие виды преступлений люди перестали совершать? Что они перестали совершать? Где признаки прогресса? Где признаки того, что люди меняются? То есть прогресс это когда мы говорим, сегодня 1 мая мы вычеркиваем из уголовного кодекса статью про воровство. Вот это будет праздник планетарного масштаба. У нас нет таких дат. Понимаете, мы ни одну статью не вычеркнули. Мы слетали на Марс, на Луну, мы изобрели все, что угодно. У нас у каждого теперь телевизор в кармане, там телефон и все. У нас все супер, мы все люди-гаджеты. Мой гаджеты. Понимаете? Мы научились наругаться на расстоянии быстро, нам же не нужно встречаться, можно набрать блогер и поругаться. А ни одного реального порока мы не устранили. То есть на уровне цивилизации ни один порог не устранился. Ни одна внутренняя проблема из общества не ушла. Вообще. Не ушла. Вот где признаки цивилизации, а то, что цивилизация развивается. Проблема. Проблема. И никто об этом не говорит, как будто все нормально. Главное, чтобы каждые полгода выходил новый телефон. И его надо покупать. И бедные родители сейчас. То есть телефоны раньше просто на стене висели, вообще проблем не было. Дал 2 копейки ребенку. И сказал, вечером позвони, если будешь опаздывать. Сейчас надо купить телефон за 60 тысяч рублей. На него положить 1000 рублей, чтобы он там в какую-то игру играл. Еще чтобы у него его не отняли, чтобы он зарядился. И то, в конце концов, он говорит, что телефон сел, я позвонить не смог. А на улице телефонов нет, а люди не дают, чтобы позвонить. То есть где прогресс-то? То есть мне вот путки больше нравились, двухкопеечные. Причем можно было бахнуть по нему, и он срабатывал. И попить можно было на улице. И попить можно было. Понимаете, попить можно было, и стакан был один на весь город.
5: Никто не болел, да?
4: И не было салфеток, чтобы руки протирать и стакан. И все пили, и перед тобой все пили, и ты пил, и все пили довольны. А потом еще всю ночь пили алкоголики этим же стаканом. Потом утром приносили, и все пили, и все было нормально. Никто не волновался. А зато сейчас у нас одноразовые стаканчики пластмассовые везде валяются. Мы такие все, в общем-то, с сотовыми телефонами. А в уголовном кодексе все то же самое. Как он был, так и остался. Ни одну статью не вычеркнули. А хотелось бы. И мне кажется, это самая фантастика из фантастики. Вот где фантастика, что при нашей жизни, а хотя бы одну статью вычеркнули. Хотя бы что-нибудь маленькое. Вот было бы действительно победа. Вот это был бы праздник. Мы бы точно внесли бы в наш календарь и праздновали такого-то числа. Мы вычеркнули целую статью. Вот это было бы интересно. Поэтому надо точно понимать, где изменения. Где эти изменения. Поэтому приносите домой хорошие книги, ставьте их на полку. Заполняйте этими книгами свою, так сказать, свое пространство. А потом уже, так сказать, как сердце у человека попросится что-то почитать. И все равно рано или поздно мы что-то читаем. Рано или поздно наше сердце к чему-то тянется. Если дома что-то находится, мы рано или поздно начинаем это листать, читать, смотреть. Потому что мы все интересующиеся. Мы все интересующиеся. Нам всем все интересно. Поэтому ставьте интересные книги, но не портите эти книги тем, что мы их навязываем. И это будет та библиотека, которая и жене будет помогать, и детям останется, и внукам останется, и правнукам останется. То есть хорошие книги, они всегда хорошие книги. Они не устаревают. Если книгу нельзя читать вечно, это не книга, она называется газета. Вот газеты собирать не надо. А нужно собирать книги, которые можно вечно перечитывать. Перечитывать и перечитывать, и пусть они остаются. И можно будет читать, чтобы сделали то, что могли. То есть вы домой принесли источник, но сам вы не можете являться источником. Вот это
5: проблема. Это не проблема.
4: Ну, это проблема. Мы сразу ее приняли, что нет пророка в своем отечестве. Но зато мы можем пророков принести в свою семью. То есть поставить их на полочку, они будут стоять. Главное не говорить, что это пророки. А просто принес, дали, вот почитать, пусть стоит. То есть никогда нельзя говорить, что это я тебе специально купил. Ни в коем случае. Просто вот дали, вот принес пустые. И вот тогда это будет вызывать интерес. Потому что всегда хорошую книжку хочется полистать. Всегда хочется посмотреть, что же там такое пишут.
6: Подскажите, пожалуйста, обратный вопрос. Если мужчина, да, о трех качествах не в курсе, например, щедрость та же, чтобы не учить его этому, а как по-женски постараться развить?
4: Технология, да? Нет какой-то другой технологии. Если мы не можем действовать сами, мы должны кого-то просить это делать. Если нам попросить некого, то естественным образом мы только можем вот создавать окружение. Раньше просили родных. Раньше всегда жена могла пойти и поговорить с родителями мужа, объяснить им ситуацию, поговорить с той же бабушкой. То есть в каждой семье был вот этот, так сказать, конфликтолог, с которым можно было поговорить. Сейчас все эти связи полностью разрушены, и поговорить не с кем. Поэтому приходится создавать атмосферу. Женщина – это атмосферное существо, поэтому она может создавать нужную атмосферу, которая будет мотивировать на некоторые поиски истины, на поиски знаний. Поэтому создавайте атмосферу. Чистота тянет на поиски знаний. Поэтому чем более чисто дома, чем более дома возвышено, чем вы себя сами правильно ведете, чем вы смиреннее. То есть само вот это смирение женщины, ее чистота, ее возвышенность вдохновляет мужчину быть лучше. Потому что мужчина, он хочет быть лучше, когда женщина благородна. Поэтому если вы себя ведете благородно, то мужчине хочется что-то делать с собой. Хочется быть лучше, поэтому он читать начинает, что-то изучать. То есть какие-то появляются у него вот эти некоторые изменения. Правда, нужно понимать, что так как мы имеем дело уже со взрослыми людьми, то эти изменения уже не так быстры, как нам бы хотелось. Поэтому в семье рекомендуется ставить периоды, так, десятилетние, например. То есть поставили план определенный, создать дома чистую, возвышенную атмосферу, и 10 лет этому плану следуем. Через 10 лет смотрим, что получилось. Не получилось, корректируем план. То есть в семье надо действовать десятилетиями. В семье нельзя действовать неделями или месяцами. В семье надо действовать десятилетиями. Поэтому в каждом конкретном случае могут быть какие-то свои нюансы. Это лучше, конечно, отдельно как-то пообсуждать. Но мы должны понимать, что это длительный процесс. Мы имеем дело уже с теми, кто сформировался. У кого уже такое некоторое есть, своя какая-то заржавелость, эти болтики, винтики уже все заржавели, поэтому размачивать их приходится долго. И вот этот процесс размачивания, он должен быть очень культурный, очень спокойный, такой, знаете, милосердный, то есть нельзя бинты отдирать, их нужно вот отмачивать. Но также, когда человек, вот он заржавел, его нужно вот в этой любви, в этой заботе, в этом терпении, милосердии нужно вот размочить его сердце, чтобы оно стало мягче. А когда сердце становится мягче, уже хочется более тонкие науки поизучать. Так что не ставьте перед собой цель изменять окружающих, ставьте перед собой цель менять себя и атмосферу вокруг себя. Это то, что вы реально можете делать. Вы можете менять атмосферу. А атмосфера будет косвенно воздействовать на всех, кто попадает в эту атмосферу. Есть это влияние, но оно вот такое вот не грубое влияние, оно очень тонкое. Как раз вот этот эффект такого размачивания, размасливания, промасливания. И тогда все становится мягче. И сердце становится мягче, и сознание становится мягче. То есть то, что вы реально можете делать, ваш круг влияния, это сами вы, и атмосфера вокруг вас. И этого достаточно. Потому что эта атмосфера будет влиять на всех. Знаете, как если женщина тихонечко пошла на кухню и начала потихонечку жарить блины, на кухню придут все. Все придут, все туда подтянутся. Она никого звать не надо вообще, никого уговаривать не надо. Не нужно объяснять, что я пошла, тут все идите за мной, если не придете, я вас из дома выгоню. Ничего не нужно. Надо просто идти и тихонечко жарить блины. И все придут. Все сядут, будут смотреть и ждать новые блины. Поэтому то, чему мы учимся создавать атмосферу. Что такое атмосфера? Это излучение моего сердца. То есть атмосфера – это не механический процесс, это такая не корнегивщина, что надо просто улыбаться. Нет ничего страшнее искусственной улыбки, это что-то страшное вообще, искусственная улыбка. чтобы тебя не побили. Откуда пошла эта искусственная улыбка? Она пошла с Запада. Потому что на Западе люди по улицам не ходят. Там все ездят на машинах, а дома все прячутся вечером после работы. На улицах никого не увидишь вечером. Поэтому если вечером нужно идти по улице, и вот тебе навстречу идет человек, ему нужно издалека улыбаться и рукой махать. Я хороший, я не бандит, я хороший. И он тоже боится, идет и улыбается, и машет рукой, я тоже хороший, мы хорошие, и проходим трясясь, мы хорошие, здрасте, хеллоу, здрасте, здрасте. О, фу, слава тебе, Господи, человек на улице. Это мы тут привыкли на лавочках сидеть, семечки щелкать, в людей бросаться. А где-то люди прячутся по своим конурам, такая норная жизнь, они там сидят, бедненькие, людей не видят. Понимаете, человек по улице идет, все сразу все в полицию звонят, тут человек ходит, ну таблички везде висят, соседи следят за тобой, помни. Ну вы были, я знаю, видели все это. Ну то есть сам принцип, что вот эта система Карнеги, она пришла оттуда, что нужно просто улыбаться, потому что нужно всем показать, что ты вот не убьешь его. Да, не убьешь его. Поэтому вот мы не улыбаемся, потому что мы просто не убиваем друг друга. И все, нам и так нормально. Зачем мне все время улыбаться, говорить, что я вас их не убью? Ну, я просто не убью, и все, как-то примите это. Давайте дальше жить спокойно. То есть вот эта вот вся механика, она ничего не дает. Можно улыбаться сколько хочешь, но атмосфера будет напряженная, страшная. Понимаете? То есть даже иногда собаки боятся людей на улице, то есть настолько они вот вообще не видят живых существ. То есть, ну я помню, я вышел на улицу, там шла огромнейшая собака, я вышел неожиданно из-за угла, она аж подпрыгнула, увидела меня. То есть она всегда ходила по этой дороге, там никто никогда не гулял. То есть там не принято гулять, а я гуляющий человек. То есть я знаю, что такое здоровье, поэтому гуляю каждый день. Тут я, по ее любимой дороге. А поэтому мы должны создавать вот эту естественную атмосферу, то есть работать над собой, над своим сердцем, над своей добротой. И это, естественно, создает правильную атмосферу вокруг нас. И все, кто с нами встречается, попадают под влияние этой атмосферы. Наверняка вы это чувствовали, когда встречаешь хорошего человека, попадаешь сразу же под его влияние. Сразу же. То есть большой ореол у человека бывает. И вот мы должны быть хорошими людьми. В этом наша задача, в конце концов, стать хорошими людьми, обрести эти позитивные качества и распространять вокруг себя атмосферу. Быть такими, знаете, фонариками. То есть не просто сам свечу, а еще и все вокруг себя освещать. Нельзя только, знаете, вот от себя светить, это неправильно. Нужно всегда все вокруг себя освещать. Такова работа вот и жены, и мужа, и всех, кто дома. Это вот семейная работа. Создавать атмосферу. И чья атмосфера победит, такая и будет семья. Поэтому это такая невидимая битва, битва атмосфер. И женщина тут должна проявить свою твердость, стойкость, свой характер, чтобы победить в этой борьбе. Грязь не пройдет, дурные привычки не пройдут, глупость не пройдет, враги не пройдут. Дом будет местом хорошей атмосферы. Дом будет местом чистоты, местом благочестия, местом возвышенности. Хорошая, очень интересная борьба.

Thank you.

Эта помощь нуждающимся, о которой мы говорили, она бывает двух видов. Это помощь в избавлении от страданий и помощь в духовном развитии. То есть каждый человек должен помогать окружающим по мере своих сил. И неважно, являются они его родственниками или не являются. Это очень важно понять. То есть нет разницы, родственник это или не родственник. Мы это говорили на первой лекции. Ко всем в этом мире приходят трудности. И вот это само наше состояние во время трудностей как раз и характеризуется тем, что нам срочно нужна помощь. И эта помощь нужна именно от тех, кто в этот момент рядом находится. То есть если я ногу подвернул, то нужна помощь от того, кто мимо проходит, а не от родственника, который живет в другой стране. Что я могу сделать? То есть ему родственник живет в Хабаровске, и он мне звонит, я ногу подвернул, что я могу сделать? Я ему говорю, обратись к тому, кто рядом. Ну не могу я сейчас вот из Минска сесть на самолет и пролететь. Не получается. Вот. То есть нам всем нужна помощь не родственника. Поэтому мы должны помогать не родственникам. Понимаете? Очень простая вещь. Иначе мир просто в ад скатится целиком. И будет ужасно тяжело жить. В больших городах такое бывает. К человеку не подходят. Человек лежит, ему плохо, никто не подходит. Все проходят мимо по одной простой причине. Думают, что они не родственники. А в законах жизни утверждается, помогать нужно, не обращая внимания, родственник это или нет. Это очень важная вещь, очень важная вещь. Вот такой человек, он в принципе богочестив. Человек, который не разделяет тех, кому он помогает, на родственников и не родственников, это богочестивый человек. Поэтому говорится, такой богочестивый человек всегда старается уменьшить страдания того, кто попал в беду, даже если это ему не очень удобно. Что делать? Причем страдания могут быть четырех типов. Это страдания, связанные с телом, телесные страдания. Страдания, связанные с умом. Страдания, связанные с общественной жизнью. И страдания, связанные с духовным развитием. Так, мы сейчас немножко теорию. И к мучениям, причиняемым телом, относятся болезни и голод. Поэтому больным и голодающим надо помогать всегда. Даже если у нас совсем мало времени, совсем мало денег. Но больным и голодающим надо помогать. Но беспокойство, доставляемое умом, это тревога, это зависть, это скорбь и страх. То, что очень сильно волнует человека, очень сильно его беспокоит. И с таким человеком надо как минимум поговорить, его нужно успокоить, нужно расслабить его ум, такой массаж для ума сделать, просто поговорить с ним, чтобы облегчить его внутренние страдания. То есть, если вы видите кого-то на улице трясется от страха, нужно поговорить с ним хотя бы немножко. Что случилось? Это очень важно. Страдания, связанные с положением в обществе, это неспособность прокормить семью, неспособность дать образование детям, неспособность там, выдать замуж дочь или еще что-то. То есть это вот такие социальные сложности. Это тоже ситуация, когда надо приходить на помощь. Поэтому раньше люди сбрасывались, когда кто-то умирал. Потому что это социальное страдание, когда нет денег, чтобы нормально похоронить человека. Это социальное страдание. Поэтому все всегда сбрасывались. Или кто-то рождался, все сбрасывались. Или на свадьбу все сбрасываются, да? То есть это социальные трудности. Это тоже мучение. И тут тоже нужно всегда помогать. А к духовным бедам относится отсутствие веры в абсолютную истину. Ничего нет, никого нет, я умру, все пойдет прахом. Поэтому лучше я все это пропью, чтобы никому не досталось. Непонимание своей природы души, то есть своей вечной природы, своего отличия от временного тела. И склонность к греху. Это духовные страдания. Это очень сильное духовное страдание. Когда человек уже хочет духовно развиваться, но у него остается склонность к греху. Это большая боль.